транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором Рамонская Торпеда досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум «Продвижение», организатором которого выступила ОАО «РЖД». Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

здесь столько.

Стеклянные крыши июля, счастье и безбрежное горе, солнце в траве и тот велик, который тебе никогда не

0: забудут мажор и мино.
1: Потому что у них сегодня такая великая штука.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа. В частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах модернизации и автоматизации производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. «Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику», — сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призвана работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной коррекции темпов по отдельным этапам. Экс-начальник госавтоинспекции Воронежской области Евгений Шаталов займет пост министра лесного хозяйства региона, сообщил «Коммерсант Черноземье» со ссылкой на источник во власти. Дату вступления в должность издание не называет. Напомним, Евгений Шаталов покинул пост по собственному желанию, об этом стало известно в конце августа. Начальником управления госавтоинспекции ГУМВД России по региону полковник полиции был с ноября 2015 года. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Вот бы

уйдет не простившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа. В частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизация и автоматизация производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику, сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. В базе фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации. Также в планах открытие в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной коррекции темпов по отдельным этапам. Экс-начальник госавтоинспекции Воронежской области Евгений Шаталов займет пост министра лесного хозяйства региона, сообщил «Коммерсант Черноземье» со ссылкой на источника во власти. Дату вступления в должность издание не называет. Напомним, Евгений Шаталов покинул пост по собственному желанию. Об этом стало известно в конце августа. Начальником управления госавтоинспекции ГУМВД России по региону полковник полиции был с ноября 2015 года. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: одной цепью связанные, одной целью скованные.
1: Наше радио.
2: Все секрет там, дай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, правда.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа. В частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизация и автоматизация производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику, сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета в Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запоровцевой с директором департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запоровцева рассказала о динамике вовлечения предприятий-участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной коррекции темпов по отдельным этапам. Экс-начальник госавтоинспекции Воронежской области Евгений Шаталов займет пост министра лесного хозяйства региона, сообщил «Коммерсант Черноземья» со ссылкой на источник во власти. Дату вступления в должность издание не называет. Напомним, Евгений Шаталов покинул пост по собственному желанию, об этом стало известно в конце августа. Начальником управления госавтоинспекции ГУМВД России по региону полковник полиции был с ноября 2015 года. Это были новости региона.
0: Средство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 29 сентября, сегодня вторник, новая рабочая неделя. Синоптики обещают нам прохладную, достаточно теплую, вернее, достаточно погоду. 16 градусов, это куда? Это туда, это все туда же, все туда же. А всем мы втроем, естественно, желаем прекрасного настроения, как любит говорить Лукьянова, красивого дня. Здравствуйте, мои коллеги, здравствуйте.
3: Доброе утро. Плюс 5 градусов сейчас. Не знаю, что там будет потом, но в настоящий момент, ребята, плюс 5 в Москве. Вы, пожалуйста, какую-нибудь кофточку потеплее возьмите с собой, чтобы вот не кутаться, ну, не зябнуть. Ну, вернее, кутаться наоборот надо.
2: Человек приспособлен к тому, чтобы зябнуть. Зябнуть — это защитная реакция. Зябнешь, значит, согреваешься. Мы можем пролезть во многих местах, Янка. Ну, люди,
3: я имею в виду. Например?
2: И выжить, например, в лесу. Выжить мы же можем.
4: Вчера вот наши коллеги, доброе утро, обсуждали, что дачники, коллеги, пора укрывать, Янка, что там вы укрываете на зиму?
3: Еще рано.
4: 4 градуса или 3 градуса ночью обещают на неделю.
3: А, да?
4: Да. Ну, я тут не специалист, не знаю.
3: Нет, я думаю, что все, что растет в наших краях, наверное, плюс 4, плюс 3, может выдержать. Но я так почему-то думаю. Мне кажется, еще рано закрывать.
2: Но
3: я подожду.
2: На меня не смотри, потому что ты же у нас...
3: Мой чик подсказывает, что рано.
2: Сельхозработник,
3: да. Я, слушайте, я так уже давно не была там, это ужас вообще.
2: Я вообще ничего не закрываю. Ну, то есть, как бы, я не знаю про это ничего. И спасибо вообще всему тому, что лишило мне этих знаний.
4: В смысле, не закрываешь, и все растет само по себе.
2: Да, да, да.
3: Поэтому но мы помним эти истории про кабачки, про картошку,
2: нет, там кабачки, все растет. Я вообще не понимаю, что произошло, а кабачки у меня прут сейчас, и мы их вот молоденькими срезаем. Их прям, собака у них прям сырыми ест. Да, я даже... Молочные кабачки, это вкуснее нету. Не выращивайте вот эти огромные. Это просто как, какие-то... Ну, они не свежие. А вот молоденькие, молоденькие прям...
3: Огромные, как, не свежие.
2: Как поросята. Чу. Есть можно сырым. Я понимаю, что сейчас... Ну, Ян, я тебе серьезно говорю, а главное, это полезно.
4: Прекрасно. Доброе утро, мы начинаем. Да. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
7: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 19 минут в столице. Яна.
3: Слушайте, у меня тут, значит, ну, не самая чистая в городе машина, вынуждена признать, каюсь, не мыла ее. Да, какое-то время, значит, грязная. Сторона пыльная одна. И на этой пыльной стороне вчера огромными такими цифрами был написан номер телефона. Ну, пальцем кто-то вот на пыли, значит, номер телефона. Мы с мужем гадаем, кому из нас, кто оставил этот номер телефона. Так и не позвонили, я это все дело оттерла, потому что, ну, как-то наверное, не очень прилично. А может быть, это вообще какая-то цель другая была?
4: Реклама.
3: У людей, может быть, чего? Ну, вот просто да номер, ну, тогда знаю, бы написали что-то там, или имя, там, просто номер телефона сбоку мне.
2: Может быть, мойка где-нибудь открылась.
3: На всей моей водительской стороне.
2: А на русском написано?
3: Ну, номер телефона как? А. Ну, цифры, они везде цифры, Саня.
4: Извините. Тут... На русском, Саня. Ты бы понял. Я бы.
3: Просто это наверное, самое... Ну, я не знаю, я не сталкивалась с таким раньше, я вот думаю. Но так, чтобы...
4: Но это дети могли просто вот
3: а для
4: пошутить.
3: Чего?
4: Просто пошутить. Что,
3: просто номер телефона? Да. Ну, может быть, но это очень странно.
4: У меня два
3: варианта. Там не помой меня, не еще что-то, ну, как обычно.
4: Когда что-то непонятное происходит сейчас, вот два варианта. Это либо мошенники, либо реклама.
3: Вот. Ну, наверное.
4: Ну, может быть, я просто профдеформирован или излишне тревожный, но вот как-то в первую очередь такие мысли идут в голову.
3: Ну, я стерла на всякий случай, понимаешь? Ну, как-то я решила, сфотографировала, чтобы номер остался. Ну, мало ли, что важно.
4: Зная тебя, вот, Янка, да не удивлюсь, если ты уже написала или позвонила.
3: Нет, я не звонила.
4: По этому номеру и поинтересовалась, а вы зачем оставили?
3: Зачем,
2: я
3: да.
2: Я думаю, с этой целью написали, чтобы позвонили. Вопрос в том, просто чей
3: телефон. Для чего?
2: Мы могли там подшутить, да, над своим товарищем или еще что-то.
4: Янка,
2: пацаны
4: вот
2: могли это сделать запросто.
4: Тех людей, как в мультике, не ходи туда, тебя там ждут неприятности. Как? Они же ждут.
3: Вот типа того, да. Нет, я не стала звонить, конечно, я просто на всякий случай оставила. Думаю, ну вообще, ситуация очень забавная. Первый раз такое видела.
4: Сейчас поинтересуемся у наших слушателей, вот какие необъяснимые, да, ситуации, в какие необъяснимые ситуации или что необъяснимого с ними происходило за последнее время, что требует пояснения.
3: Да, вот, ну, не что за сигнал, они,
4: почему,
3: сверху?
4: Да.
3: Что за знак?
4: За знак вам отправила Вселенная, что вам пришлось, не знаю, лезть в интернет, спрашивать у знакомых или самому как-то додумывать, что это значит?
2: Давайте спросим.
4: Наш.ру. На главной странице есть две ссылки на боты в Максе и в Телеграме. Пожалуйста, пишите. Мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Александр Бом, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
19: Подъемники на нашем радио.
21: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 33 минуты в столице. Почитаем ваше сообщение про...
22: Янка рассказала историю, что у нее кто-то на пыльной машине написал номер телефона. И тут разные варианты...
23: Мы проводим расследование.
22: Да, что это могло быть. От притерся и не было ручки, чтобы оставить записку с номером телефона под дворниками, до случайно записал. Давайте...
23: Посмотрим. Ну, либо кто-то мне что-нибудь поцарапал. Я пойду сейчас изучать, конечно. Это я могла не заметить.
22: В этом году что-то непонятное в огороде творится. Растет то, что не сажала. К примеру, тыква кустовая посадила, а она плетьми пошла на весь огород. Все затянуло. Правда, и урожай не бывало, 15 огромных штук. Перец почему-то желтый, огурцы непонятной формы. Хожу и удивляюсь, откуда что взялось. Может быть, вас с семенами обманули?
23: Или скорее всего.
24: У нас или, вот, может быть, вы землю купили, а вам привезли из какого-нибудь совхоза.
22: У нас вот тут коллеги подарили семена одной известной партии. разные семена.
24: Да.
22: А оказалось, что во всех пачках укроп. Хотя там были написаны разные...
24: Морковь там была написана.
22: Да. А везде, петрушка. А везде укроп. Рисунки разные. Везде. И только укроп зашел. Очень он негодовал.
23: Да, было дело недавно. На парковке, на работе обнаружила поднятый дворник. Пошла гуглить, кто что пишет. Типа, заняла чужое место и так далее. А там нет чьих-то мест. Все встают, куда придется. Проезду не мешало. Может, пояснит кто знающий?
22: Слушайте, но тут для кого-то это будет сигнал. Сейчас точно автомобилисты найдутся, которые объяснят этот язык автомобильный. А могло бы, ну, просто дети шли... Или человек шел, поднял двух.
24: Какой-нибудь дурак вот. Поднял, ну, просто, а вы теперь да. будете мучить, думать, это что за вселенная.
23: Это сигнал, да.
22: Среди ночи неожиданно лопнула труба. Что именно произошло, до сих пор непонятно. Благодарим Бога, что это была вода не с кипятком, и что муж в это время не спал. Иначе проснулись бы в аквапарке или еще того хуже.
23: Ну, с трубами, конечно, неприятная
22: была
23: история.
22: Была такая же история с номером на машине. Жена увидела на моей машине у подъезда номер во весь борт и сердечко. Мне скрывать нечего, говорю, звони, если хочешь. При набранном номере на экране высветился номер нашего друга. Проходил мимо, решил приколоться. Посмеялись вместе, пришлось внепланово ехать мыть машину.
24: Дружок такой. А он даже вам не сказал?
22: Ну, наверное, нет.
23: Ну, зачем предупреждать, ну, если человек хотел пошутить.
22: Скорее всего, человеку было необходимо записать номер телефона, а абонент на другом конце провода не мог отправить его в сообщении. Вот и все. Поэтому он подошел к ближайшей грязной машине, записал, соответственно, номер телефона, потом его сфотографировал
24: да,
22: и ушел.
24: Это самое логичное объяснение. Не вот знаю. Это да.
22: Не знаю.
24: Да-да,
22: это быть. Логично. Доброе утро, любимые подъемники. Давно у меня была вечно пыльная машина, и там кто-то написал 700. Я долго думала, что это. Оказалось, заправщик написал, потому что я заправлялась на одной и той же колонке на 700 рублей. А еще сегодня у меня день рождения. Ура, поздравляю.
23: С праздником вас.
22: То есть заправщик так для себя, что, мол... 700 рублей.
23: Ну, просто пошутил, да, что это вот на 700.
22: Скорее всего, некуда было номер записать, и записали на авто. На моей машине так написали, я позвонил. А вот работает же, да, это вот с нами. Записали номер телефона, но написали номер телефона на твоей машине. Ну, казалось бы, в нынешнее время, когда столько мошенников, не звони ты, но люди звонят, потому что любопытно. А это может быть просто реклама. А могут и мошенники быть.
24: Да, потому что...
22: А могут его просто записать. Случайно.
24: Потому что любопытство, оно
22: даже
24: сильнее
22: всего сейчас
24: вот мы
22: остального. Сидим, а Янка нам показала этот номер телефона, и Саша говорит, давай я позвоню. Но будет звонить не своего мобильного, а с городского.
24: Я позвоню.
22: Сейчас столько всяких разных и ботов, и сервисов, которые могут определить, чей это номер телефона. Спам ли это, реклама ли это.
24: Да пусть определяют.
22: А некоторые просто добавляют в книжку, потом товарищи. Смотрят на аватарку в разных мессенджерах.
24: Мы просто удовлетворяем свое любопытство, вот и все. Чтобы Янка спокойно спала. Вот вдруг, правда, заняла что-то
22: позвони
24: чужое место.
22: Позвони со своего мобильного.
24: Нет, зачем?
22: 7:38 в Москве, доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 7 часов 45 минут в столице. Всем доброе утро. 29 сентября. Сегодня вторник.
3: Так, кому интересно, номер телефона, написанный пальцем на пыльной машине Яны, не пробивается через всевозможные спам-сервисы. В мессенджерах нет этого человека.
4: Но расследование продолжается.
3: Прозванивается, человек не отвечает трубку.
4: Не берет.
3: Ну, не берет трубку.
2: Спит, наверное.
3: Возможно.
4: Есть такая вероятность.
2: Хотя я уже приготовил акцент, чтобы сказать ему, что
3: Насчет поднятых дворников. У меня был случай. Рядом стояла машина. И завелась автозапуском. И у него работали дворники. Видно, забыл выключить. И они так долго терли, что я решил их поднять. А то они уже, бедные, еле терли по сухому стеклу. Задавались вопросом еще, что такое поднятый дворник. Кому это сигнал?
4: Летом в небе, в самолете, Бишкек-Москва встретила свою вторую любовь спустя 21 год. Встречались, когда мне было 18. Постеснялась подойти, потому что он был с девушкой. Вот к чему такие встречи?
2: Да, это вообще засада. Ну, хотя бы, я понимаю, не на земле, а на небе, но спасибо. Но девушку-то зачем? Хотя бы в туалет бы и судьба ее отправила.
3: Еще есть вариант: ко всем притер, некуда было записать и так далее, что машину хотели купить. Поэтому написали номер телефона. Так перекупы делают.
2: Не знаю, я вот часто выходишь утром, и написано: куплю ваше авто, куплю ваше авто, куплю ваше авто.
3: Попробуйте на этот номер сделать перевод в Сбере, не заканчивая операцию по переводу, и вы увидите имя и отчество этого человека, если он там есть.
2: И вот я увижу Евгений Г. И дальше что?
3: Можешь отправить ему 100 рублей и написать. Какого...
2: Не, ну что мне, ну, узнай я его имя, и что дальше, что мне это даст?
3: Да и нам, честно говоря, все равно, это мы так Янку больше подкалываем, чтобы она хранила интригу, что это за номер.
4: Ой, слушайте, вот казалось бы, да? Ну интересно же.
3: Мы люди любопытные, да?
4: Конечно. На это и расчет.
3: Может быть, действительно сработает. Может быть, действительно перекупщик. Если бы он написал, да, куплю машину, ты такой: а, ну все понятно, и стер. А тут ты позвонил.
4: Меня заинтриговали.
3: Да, заинтриговали тебя. Тебя там как-то правильно обработали. И все.
2: По какой-то своей системе, да?
3: Да, по своей тактике.
4: Ты набираешь номер, а там гипнотик.
3: А поднятый дворник у нас в городе, тут не написано в каком городе, означает «хочу» или «готов познакомиться», или «готова».
4: Это в каком городе? Скажите, где нельзя дворники поднимать?
3: Особенно зимой, да? Когда люди их поднимают, чтобы они не примерзли.
2: И ушел.
3: Именно так.
2: И ушел.
3: Ждите меня. Мне кажется, вот кто очень хочет познакомиться, они пишут на наклейки, вот вешают на стекло автомобиля. Познакомлюсь, ищу мужа, ищу жену.
2: Ну да.
3: Вкусно готовлю и так далее.
2: Я вот эти объявления на машинах «ищу мужа», для меня это вообще, я думаю, эти девчонки, они вообще бесстрашны. Они потеряли всякую надежду. Они что вообще творят? Зачем
3: это? Такая живая социальная сеть.
2: Это просто какая-то дикость. Потому что прилипает же все.
3: Ну, я не удивлюсь, если кто-то так нашел себе вторую половину.
4: Не, ну, вот так быть, вот через надпись, ну, «ищу
3: через
4: мужа»?
3: Через надпись на машине, да. Угу. Ну, или и жену.
2: Ну, с женой ладно, ты все-таки парень, но девушка, вот, если брать тот факт, что женщина вообще, в принципе, существо хрупкое, беззащитное.
4: Ну, вот стояла машина на стоянке.
2: Всякая
4: не
2: шваль
4: на,
2: прилипнет.
4: Не на ходу. Соответственно, запылилась. Кто-то на заднем стекле написал число и месяц и обвел это все в большое сердце. Мы так и не поняли, кому это было адресовано. Или, может быть, кто-то просто так сделал себе напоминание о свидании в качестве блокнота, чтобы дома не спалиться.
3: Ну, хорошо, когда пальцем по пыльному автомобилю, а не...
4: Гвоздем.
2: Это, кстати, очень нехорошо. Да? Потому что все равно микро вот эти пылинки, они царапают тебя.
4: Самое смешное, что я пыталась, когда это вчера стереть, ты стираешь, а след все равно видно.
2: Не, стирать это не надо.
3: Это нужно.
4: Это надо вымыть. Ну, поеду мыть машину, что делать.
3: Да, Янка, просто смой этот номер телефона и забудь.
4: Дождь смывает все следы.
3: Спасибо вам за сообщение. Скоро продолжим. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко. 8-800-333-47-00.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Московская область стала лидером среди регионов России по объему жилья, доступного по семейной ипотеке. С 1 октября Минфин вводит дифференцированную ставку в зависимости от числа детей. Это нововведение позволит государству, по прогнозу экспертов, экономить на субсидиях до 240 миллиардов рублей в год. В Подмосковье сейчас доступно почти 40 тысяч подходящих квартир. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Краснодар и Екатеринбург. Меньше всего таких объектов в Омске, Казани и Калининграде. При этом сильнее всего финансовая нагрузка с октября вырастет для семей с одним ребенком в столичных регионах. Семьи с одним ребенком в регионах и с двумя в столицах будут платить на 27% больше. Платежи семей с двумя детьми в регионах и тремя в столицах увеличатся на 13%. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Владимир Путин засекретил информацию о работе топливно-энергетического комплекса. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ, продаже бензина и дизтоплива на бирже, маршрутах поставок. Согласно указу президента, сообщать об этом в СМИ и в интернете можно только при раскрытии данных самими компаниями. Сообщается, что мер вводится в ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Дональд Трамп заявил, что не предлагал Тегерану смягчать санкции и разморозить его активы в обмен на уступки по ядерной программе. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. Вчера Axios и телеканал CNN сообщили, что Трамп якобы собирается ослабить давление на Иран ради прогресса по ядерной сделке. Рейтер также сообщала, что администрация США рассматривает возможность снять санкции с национального авиаперевозчика Ирака и разрешить авиаперелеты для мусульман-шиитов, совершающих религиозное паломничество между Ираном и Ираком. Власти Минусинского округа на юге Красноярского края в связи с выходом медведей к населенным пунктам ввели режим повышенной готовности. Местные власти подчеркнули, что это не повод для паники, жители при этом призвали усилить бдительность, не отпускать детей гулять одних, воздержаться от прогулок в лесу и на прилегающих территориях вечером и ночью. Жители также попросили не оставлять мусор и остатки пищи вне контейнерных площадок. В этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. В ассоциации туроператоров сообщили о росте турпотока россиян в Турцию. В августе он увеличился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В конце лета в республике отдохнули больше 1 миллиона россиян. Как уточнили в ассоциации туроператоров, Россия по итогам 8 месяцев остается крупнейшим въездным рынком Турции и единственной в топ-5 с положительной динамикой. Также в список вошли Германия, Великобритания, Иран и Польша. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 29 сентября, сегодня уже вторник. До 16 градусов тепла обещают синоптики. Нам сегодня тепла. Тепла. Ну и ясную погоду, потому что солнце вышло. Почему бы не пожелать нам ясной погоды?
3: Давайте сыграем в кинопробы. Александр, спасибо вам большое за это представление. Да, очень яркий выход.
4: Ёмкий. Что два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Он простой, мне кажется. Наша классика. Ждем 29-й правильный ответ.
5: А вот поп, священнослужитель. Да-да, это звание или должность?
6: Ну, ежели без прихода, то одно звание.
5: А какое звание, если перевести на армию?
6: Ну, как вам сказать? Примерно капитан.
3: Короткий, лаконичный, но, я думаю, для тех, кто смотрел, понятный фрагмент.
4: Наш старый добрый фильм.
3: Ждем 29-й правильный
2: ответ.
3: Когда
2: будет злой?
3: Поехали.
4: Злой фильм?
7: Старый злой фильм. Наш старый злой фильм.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Полночка позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20-720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
11: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Чем фрагмент, который мы переозвучили.
1: А вот поп,
2: священнослужитель.
1: Да-да, это звание или должность?
3: Ну, ежели без прихода, то одно звание.
1: А какое звание, если перевести на армию?
3: Ну, как вам сказать? Примерно капитан.
0: Ну.
4: Королева бензоколонки, кстати, один из самых популярных неверных ответов. Свадьба в Малиновке, день выборов, день радио и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Семь невест» ефрейтора Збруева. И два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс», получает человек с номером телефона 961-184-04 и так далее. Поздравляем вас!
5: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: 97% россиян признались, что хотя бы иногда ловят себя на мысли «я что-то забыл». Как раз сейчас подумайте, ничего вы не забыли. Исследование было проведено. Чаще всего люди забывают что-то купить. С этим сталкиваются 42% опрошенных. 31% оставлял дома ключи или документы. 23% забывали важные даты. А каждый пятый – просьбы и поручения близких. Иногда последствия бывают обиднее забытого списка покупок. Не поздравил близкого с днем рождения. Пропустил назначенную встречу. Или обнаружил в телефоне давно купленные билеты на концерт, когда концерт уже прошел. При этом треть россиян признаются, что собственная забывчивость вызывает у них стресс и раздражение. Буквально вчера коллега у нас забыла, что вот как раз были куплены билеты на концерт, а концерт прошел в эти выходные.
4: Потому что не надо покупать билеты в прошлом году.
5: Слушайте, у меня так пропало несколько подарочных.
3: Мне кажется, забывала сходить, хотя, казалось бы, главный адепт театрала среди нас. Но так часто Янка ходит в театр.
4: Ну, что скажет нам театр?
5: Это ужас. У меня, да, билеты в театр пропадали. У меня пропало несколько подарочных карт. Я забывала выключить утюг.
3: Давайте сейчас про такую забывчивость.
5: Это ужас. Вообще, это все про меня. Вот все, что ты перечислил...
3: Про что-то важное. Вот.
5: Так это все важное. И билеты важные, но это же билеты.
3: В сообщении про то, как вы забыли выключить утюг, закрыть кран и так далее, уезжая из, или уходя из дома.
5: У меня муж несколько раз забывал закрыть окно в машине. Я приходила с утра, окно открыто.
3: Зимой обидно.
5: Да, в любое время.
4: В любую непогоду.
5: Ну и такое. Однажды я видела, как девушка на мойку заехала и забыла закрыть люк.
3: Обычно у машины есть сверху. Люди, которые предупреждают тебя.
5: Нет, автомойка.
3: Следят.
5: Вот она заехала.
3: На автомойке тоже люди стоят.
5: Ну, не знаю. Ну, в общем, короче говоря, там все полилось. И таких историй, я думаю, много. И мы все, господи, мы же все люди. У всех бывает. Но я, не гноблю себя за это.
4: Не-не-не-не. Забыла закрыть люк. Давай про людей не будем. Забудем про людей. Это уже не люди.
5: Ну ты вот вообще...
3: Александр.
4: Я сейчас пытаюсь вспомнить. Да, слушай,
3: у меня даты. Вот у меня плохо с датами. Даты. И спасибо близким, которые напоминают.
4: Кажется...
3: И спасибо вот всем этим технологиям, когда у человека день рождения, и тебе напоминает условный Телеграм о том, что у него сегодня день рождения.
4: Вообще, напоминалки — это хорошая вещь. Раньше я ими пренебрегал, а теперь, допустим, я записался к парикмахеру вчера, да? Могу сегодня ехать, спокойно сесть в метро и вспомнить только дома, когда сеанс уже вот должен был начаться. Вот, поэтому...
5: Вот, это главная моя фишка. Записать, что надо не забыть сделать, и забыть посмотреть, что надо сделать. Это просто классика.
3: Есть всякие приложения, которые тебе напоминалки будут отправлять. Если это, там, не знаю, прием у врача, то тоже... Тебе, если частная клиника,
4: вообще,
3: то 20 раз напомнят.
4: Вообще есть ощущение, что я ничего не забываю.
5: Да? Ой, да ладно.
4: Надо вот у жены спросить.
3: Это такое обманчивое
5: ощущение. Я не помню. Забываю я что-нибудь или нет?
4: Я просто не помню, что я забывал.
5: Ну, конечно, забывал.
3: Что важного вы...
5: Даже я помню, что забывал.
3: Забывали, дорогие друзья, относительно недавно. Вспомните, по поводу чего было обиднее всего.
5: Ну, билеты вот обидно, особенно в отпуск.
3: Как можно забыть билеты в отпуск, да, что ты летишь в отпуск или куда-то летишь или
4: сейчас
3: едешь?
4: Их как забыть технически, это как физически, их у тебя нету?
5: Ну, какая разница, ты купил, даже если электронные, они там где-то затерялись.
3: Забыл, что ты летишь.
4: Забыл, что ты летел, какая богатая забывчивость.
5: Это такое же тоже бывает. Я уверена, что такое бывает.
3: Сейчас проверим. Наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте о своей забывчивости или забывчивости ваших близких.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследование ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
21: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
22: Фантастика.
23: Бизнесу быть. Точка.Банк.
24: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
25: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
26: Так, дорогие друзья, всем доброе утро.
27: Доброе утро. Недавно ездили в Абхазию, проходили таможню. Заметила женщину с растерянным взглядом двумя детьми. Оказалось, она забыла паспорт дома. Без него, конечно, границу не пройти. Как мне было ее жалко.
28: О, это да.
27: Слушайте, ну сейчас все-таки, особенно внутри страны, можно доставить быстрым курьером и так далее.
1: Ну как можно ты внутри страны достать, если ты...
2: Ну, ты не знаешь, сколько она проехала километров, откуда она ехала. Но это, конечно, ужас, как обидно.
27: Купила дочери дорогой билет на поезд. Потом удалось купить дешевый билет на другой поезд. А этот я забыла вернуть. Вспомнила о билете, когда сдать его уже было невозможно. Было обидно потерять почти 20 тысяч. Я уже забыла об этом. А тут вы напомнили.
1: Вспомнил. Вспомнил. И у меня есть такая манера бронировать сразу две машины. Потому что пока я первую попавшуюся забронировал, да, иду, вдруг поблизости попадает машина, я ее бронирую тоже, сажусь в нее, а про это благополучно забываю. И раньше оператор шел мне навстречу, а больше не идут.
2: Потому что привыкли к тому, раньше, что ты так делаешь регулярно.
1: Раньше возвращали деньги, а теперь не возвращаю.
27: Из самого последнего. Ездили на дачу и нажарили много шашлыка. Возьмем домой, думали мы. В итоге, уже приехав домой, я вспоминаю, что мы забыли там целую кастрюлю нажаренного мяса, которым хотели вкусно поужинать дома. Обидно было до слез.
2: Ну еще бы. Забыла о смене мест раздевалок в фитнес-зале. Удивилась, когда увидела толпу полуголых мужчин в своей раздевалке и со словами «Ой, мамочки!» выбежала из мужской раздевалки.
27: Ну, чего вы там не видели? Ехали с женой из отпуска на заправке, дети пошли в туалет. Мы заправились, взяли кофе и уехали. Про детей вспомнили через 40 километров.
1: Я, вы знаете, вот это страшно. Мы тут и хохотали, и смеялись. Я вот не верю, что через 40 километров. Но я понимаю, можно отъехать там, но через 40 километров, это почти сколько, ну, 40 минут.
27: Поехали на дачу, а ключи от дачи забыли дома. Приехали домой, а ключи от дома забыли на даче. Хорошо, что дома от дачи недалеко.
2: Вот уж действительно хорошо.
1: Это вообще мой страх забыть ключи от дачи.
27: Знакомая тоже забыла закрыть люк на ночь в Питере. Это тотальная ошибка. Садилась уже в аквариум.
1: Это ужас.
2: Страшно. Периодически утром ищу ключи от машины, они преспокойненько себе висят с вечера в замке зажигания.
27: Я рыбка Дори. Записался в обеденный перерыв на стрижку у дома после работы. Приехал, иду домой, смотрю в окно в парикмахерской. Поздоровался с барбером, сказал, через 30 минут приду. Запись ведь. Поднялся домой, поел и лег спать. Утром увидел 3 пропущенных. Было неудобно и смешно.
1: Но это другое.
27: Не забыли.
1: Вы не забыли.
2: Ну все, вы просто умотались.
1: Вас срубило, поэтому...
2: Вчера делала с ребенком уроки и параллельно закатывала банки. Поняла, что забыла добавить в маринад уксус, когда уже собиралась ложиться спать.
27: Купила билеты на балет заранее, за 3 месяца. Радовалась, что подешевле взяла.
2: Сходили?
27: Нет.
2: Однажды, будучи в изрядном подпитии, находясь в Нижнем Новгороде, забыл, что у меня закончился отпуск. И мне сегодня на работу в Москве.
27: Мой муж 2 месяца назад забыл закрыть автобокс, в который положил 2 ковра. Понял это, когда ковры стали вылетать на дорогу на скорости 100 километров. Резко остановился, чтобы исправить ситуацию. Итог – порванный мениск, операция. Восстанавливается и корит свою память.
2: Это
1: хорошо,
2: страшно.
1: Что другие не пострадали, да. Участники движения.
2: А я однажды забыл сына в детском саду. Жена сильно удивилась.
27: Такое бывает, да. Особенно, если один родитель понадеялся на другого, вроде как договорились, не поняли друг друга, и потом воспитатель вам звонит и говорит: «Алло».
1: Особенно, да. Если у одного родителя дырка в голове.
27: Мы однажды ездили в Череповец, и я там не то что забыла закрыть машину, я в целом оставила ключи в замке зажигания, и машина сутки так отстояла, пока мы не собрались ехать домой в Псков. Ну, как будто сейчас это не так страшно.
2: Ну,
27: вот по большому счету.
1: Ты знаешь, есть вот замки для велосипедов, там 5-минутные, 20-минутные, там часовые, знаешь? И просто элементарная безопасность от хулиганов тебя хотя бы спасет. Вот ну, эти вот простые замочки, которые перекусываются за 5 секунд.
27: Дорогой велосипед, наверное, быстрее у тебя уведут, чем
1: машину. Я тебе про это говорю, от элементарного хулиганства.
27: Ребят, ну, да. Спасибо вам за эту тему. Если бы не напоминание, я бы вспомнил только к обеду, что у нас годовщина 8 лет и получил люли. Спасибо. Друзья, вспомните.
1: Как сколько у нас забыли, мужчин нас слушает, которые боятся получить люлей, а?
27: 8.40. Не бойтесь получать. Что забывали вы? Еще почитаем несколько сообщений ваших. Пишите.
5: Подъемники на нашем

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
15: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
18: Подъемники на нашем радио.
20: Так, 8 часов 45 минут, столица, доброе утро.
21: Помогал дедушке с подбором банкетного зала на юбилей с женой и годовалой дочкой. Вышли из зала, дочку посадил в кресло, сами с дедушкой сели на переднее кресло и поехали. Все это сопровождалось бурным обсуждением юбилея. Спустя пару, не знаю чего, обернулся назад. Сидит дочка с соской во рту и не паникует. Я забыл жену без телефона. Смеялись без остановки до слез. Прошло около 7 лет, вспоминаем со смехом.
22: Ехали на двух машинах из Татарстана в Питер. Теща была в моей машине. Заехали оба на заправку. Теща должна была пересесть к сыну во вторую машину. Соответственно, на заправке в туалет сходили, заправились, поехали. И через минут 10-15 звонит теща и спрашивает, где мы? А мы уже оба уехали. Я думал, теща в другой машине, а сын его тоже думал, что она у меня. Было очень смешно.
21: Меня в детстве забыли забрать из детского сада. Сейчас мне 37, а я до сих пор с ужасом это вспоминаю. А родители как будто и не помнят, что это было. А я до сих пор не понимаю. 9 вечера, 5-летнего ребенка нет дома. И никого это не беспокоит. Начало 90-х. Ну, знаете, может быть, вас это, конечно, да, не сильно успокоит, но я думаю, многих детей забывали забрать из детского сада.
22: Меня так однажды тоже забыли.
21: Меня тоже забывали. И вот это история, когда всех уже забрали родители, а ты с один воспитателем, да, еще нет мобильных телефонов и телефонов вообще.
23: Но все-таки хуже, чем потеряться, нет для ребенка.
22: Ну, конечно. Второй раз забываю ключ от машины в багажнике и закрываю его. Один раз это было недалеко от дома, спасли соседи, привезли второй ключ. А вот недавно это случилось в другом городе, остались вне машины с 3 детьми. Вот это была проблема.
21: Послала маму сходить с ребенком после школы к врачу. А ребенок был в третьем классе, так они в поликлинике умудрились забыть рюкзак. Я очень удивилась, когда мне позвонили из поликлиники и сказали, что рюкзак дочки у них. Удивительно, что определили. Позвонили? Да.
22: Ну, видимо, открыли и посмотрели, там, может быть, какие-то были данные.
21: Ну, и самое важное, ну, бабушку забыла. Главное же ребенок.
22: Муж забыл поставить заглушку на батарею при замене. Вспомнили, когда в день подачи горячей воды вечером пришли с работы. Живем на втором этаже.
21: Родители у подруги разводились. Три попытки. Первая. Пошли с заявлением, но ЗАГС был закрыт. Вторая. Пошли, но ее мама забыла паспорт. Третья. Реально пропустили день. Решили, что это судьба, и не развелись.
22: Да прекрасно.
23: Ты думаешь?
22: Ну, конечно.
21: Один из пары специально это
23: кто-то там мутил,
21: мутил воду, да?
23: Ой,
21: да.
23: Забыли.
22: Забыл разблокировать руль на мотоцикле. В итоге совершил кульбит через руль на центральной площади Бобруйска. Ужас.
21: Ребят, забыла кошелек красного цвета на переднем сидении автомобиля. Машина простояла 3 дня, а я решила, что посеяла в магазине.
23: Повезло.
22: Повезло.
21: На 5-м курсе в сентябре поехали на базу с ночевкой праздновать начало учебного года. Уже когда приехали на базу, выяснили, что забыли в общежитии мясо на столе и весь алкоголь.
22: Угу.
21: Ну вот это страшно.
22: Славно погуляли.
23: Страшно, согласен.
22: Пришла утром на старую работу, так как она как раз по пути на новую. Вот и свернула по привычке.
21: Когда я была маленькой, мы...
23: Было бы смешно, если бы еще отработали один день.
21: Когда я была маленькая, мы отдыхали у дедушки в Сочи. И однажды утром дедушка спросил у мамы, когда у нас поезд. А та уверенно говорит, через 2 дня. Но, зная маму, дедушка попросил проверить билеты. Оказалось, что уезжаем через 4 часа. Собирались очень быстро.
23: Мне кажется, дедушка вообще знал, когда вы уезжаете.
21: Да, и очень ждал, когда вы уедете.
22: Когда вы вспомните о том, что уезжаете.
21: Внучек или внучка, когда у вас поезд?
23: Когда у вас поезд, а?
21: Ну, пересмотрите там билеты. Вдруг сегодня. Ой, через 4 часа. Хорошо-то как. Вспомните. Ничего вы не забыли и никого вы не забыли прямо сейчас.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
24: Воронеж. 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137. Сны о страсти и смерти. История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
25: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
3: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
26: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
27: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа. В частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизация и автоматизация производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику, сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. В базе фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной коррекции темпов по отдельным этапам. Экс-начальник госавтоинспекции Воронежской области Евгений Шаталов займет пост министра лесного хозяйства региона, сообщил «Коммерсант Черноземье» со ссылкой на источник во власти. Дату вступления в должность издание не называет. Напомним, Евгений Шаталов покинул пост по собственному желанию. Об этом стало известно в конце августа. Начальником управления госавтоинспекции ГУМВД России по региону полковник полиции был с ноября 2015 года. Это были новости региона.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 29 число, сегодня вторник. До 16 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Да, будем гадать, друзья. Предлагаю сегодня погадать по Ивану Ефремову.
2: Да?
3: Да.
2: Хорошо.
3: Мне кажется, мы его вообще не брали. Я тут вдруг осознала, что, мне кажется, вот на моей памяти не гадали по Ефремову еще.
4: Ситуация.
3: Давай.
4: Узнала, что муж занижает цены на свои рыболовные развлечения. Я, в свою очередь, занижаю цены на свою косметику. Так что, в принципе, 1-1. Предъявить или промолчать?
3: А что предъявлять? Вы же вот сами сказали, что вы тоже в деле, так сказать, только с другой стороны. Бережет вашу нервную систему, переживает, чтобы вы не волновались лишний раз.
2: Если он вам изменяет, вы тоже будете ему изменять. 1-1, так?
3: Ой, ну слушай, ну что ты такие сразу параллели проводишь?
4: Ну, судя по тому, что вы можете себе это позволить, да?
2: Да.
4: И это не вредит семейному бюджету.
2: Тут вопрос в том, видите, вы как-то докопались до этой правды, ну, узнали, а он, допустим, под вас не копал. Кто в этом смысле, ну, крыса? Ну, в смысле, ну, сейчас немножко грубо получилось, но все-таки.
3: Немножко.
4: Очень, Александр.
3: Самую малость.
4: Вот. Слушайте, но это, вы первые, не вы последние, кто удивляется от цен.
2: Просто мужчины всегда думают, что женщина не знает, да? А снисходительно считая их глупыми. А женщина, наоборот, она все знает наперед.
4: Но
2: поэтому
4: просто некоторые руководство
2: дает возможность вам быть, так сказать, королем в данной ситуации.
4: Некоторые руководство
2: не ловим эту мысль.
4: Лучше не рассказывать, чтобы не расстраивать или не объяснять, почему вот это, я не знаю.
3: Лучше просто вообще не задумываться об этом.
4: Блесна или какая-то снасть может стоить таких денег. Хотя, казалось бы, что там?
2: Разговоры про этих рыбаков, про их снасти уже просто достали.
3: Да какая разница? Тут же на месте удочка может быть все что угодно. Да. На самом деле, может это абсолютно не принципиально, на чем, да, человек не хочет экономить. Но есть, это источник удовольствия для него, тоже смотрите на это так. Зато муж довольный, счастливый. Идет на рыбалку, приносит вам эту добычу.
4: Добычу. А если и она не нужна? В конце концов, люди не всегда ради добычи.
3: Можно угостить соседей.
2: Вообще подумал о том, что рыбалка очень хорошая маскировка.
3: Ну почему сразу маскировка? Почему нельзя просто рыбачить?
2: Ты приходишь, а тебя все равно пахнет рыбой.
3: Предпочитаю.
4: Ты знаешь, сколько стоит?
3: Понятия не имею.
4: Что-то там вот у мужа.
3: Нет, у меня мужа, вот, например, муж любит свой мотоцикл. Там тоже есть всякие штуки. Я просто, ну, о чем об этом думать? Ну, как бы, ну, да.
2: В смысле, любишь?
3: Это проблема, это становится проблемой, когда реально там, например, семья не доедает, потому что, да, все деньги уходят. Вот это проблема. А если, ну, тут как бы вы друг от друга скрываете, но это написано однозначно
4: сидит семья, дома, не доедает.
3: С улыбкой.
2: Любит мотоцикл.
3: Вот это, тогда это проблема. Ну, тогда это проблема. Но в данной ситуации, ну, посмотри, да, ну, вот, ну, если взять вот на вооружение, во внимание то, как написано, с каким настроением написано данное сообщение,
4: да, конечно, это
3: вряд ли речь... Да, это кокетство.
4: Я не думаю, что
3: поэтому,
4: это
3: ну,
4: проблема.
3: Как бы, ну и все.
2: Так, слушай, что он любит мотоцикл?
3: Да. А у меня столько разных увлечений. Меня накрывает сначала одна волна, потом другая. Он же тоже это все терпит.
4: Анекдот.
2: Ну, ладно, хорошо,
4: анекдот.
2: Да, давайте,
4: анекдот.
2: Давайте.
4: Страшный сон рыбака. Снится ему, что он умер, а жена продает его снасти по той цене, которую он назвал. Ждем ваши проблемы. Да. Пожалуйста, пишите. Я напомню книгу.
3: Мы сегодня по Ефремову гадаем.
4: Рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Гадаем сегодня по Ивану Ефремову. Ждем ваши проблемы, что у вас наболело, накипело, какие есть сомнения. И вот мы возьмем книгу, выведем вас в эфир. Кому-то просто дадим, может быть, если нужен он, конечно. Вы можете его взять, можете не взять. Совет.
3: Да.
4: Ну что, выгнали 18-летнего сына из дома, чтобы немножко с реальностью столкнулся. По поведению Снежинка дала с собой 15 тысяч рублей. Он учится в колледже, до окончания еще 2 года. Сын мне не звонит, но через мою сестру передал, что хочет вернуться домой через неделю. А неделю у друга поживет. Если я пускаю его назад, то получается, как погулять к другу съездил. Деньги все спустят за это время. Пускать домой или нет?
3: Ну, вы жесткий, конечно.
2: Вы мне знаете, кого напоминаете? Кейли Райли из фильма «Йеллоустоун».
3: Ой, какая красивая женщина.
2: Такая очень, там, очень я красивая. Думаю, кто смотрел, знает, жесткая такая женщина. Не пускать.
3: Не пускать?
2: Пусть еще.
3: Слушай, а вот когда вот так вот люди отчаиваются и так делают, вот, ну, это же надо, чтобы он где-то жил, надо же понимать, где он может, ну, вот как.
4: Многие считают, что 18 лет уже сам может найти.
3: Ну да, если, нет, просто если он учится, ну, ему же надо как-то тогда совмещать, вот где.
2: Ну, может быть, он как раз и не учится, непонятно, что делает вообще, и маме не помогает.
3: Нет, учится он в колледже до окончания еще 2 года.
4: Ну, мама не знает, может, его уже отчислили давно.
2: Может, достал он. Поведение такое.
4: Работаю в электросетевой компании уже более 10 лет. В связи с тем, что наше правительство душит малый бизнес и средний бизнес, компания по всем критериям есть шанс, что в 2027 году в очередной раз ужесточат критерии организации, где я работаю, и закроется. Проект постановления уже на рассмотрении в Госдуме. Погадайте, критерии примут с 27 года или дадут еще год поработать и ужесточат с 28 года?
2: Вот слушайте, вот как вы думаете сейчас, какую машину лучше покупать? Дизельную или бензиновую?
4: Дизельную.
2: Не, я вот спрашиваю...
4: А, я не автомобилист, не знаю.
2: Я вот человек спрашиваю.
4: Логичнее.
2: Вот, есть вообще ощущение, что...

0: лучше, ну, будет только хуже. У вас нет такого ощущения? И, конечно, исходя из вот этих предпрогнозов, я бы, наверное, выбирал меньшее зло. Если, тем более, вам машина необходима. Да? Ну, в крайнем случае, электричка. Так же и у вас, наверное, ну...
1: А при чем здесь машина? Я не понял. А, ты просто параллель
0: проводишь. Ну, я тебе провожу... Вот, он говорит, что в 27-м году могут принять, могут не принять. Ужесточить, не ужесточить.
1: А, ну, то есть, если могут или не могут, ты всегда за то, что примут и ужесточат.
0: Да. Ну, все, ну, то есть, скорее всего, так и будет.
2: Я не знаю, я привыкла решать по мере возникновения проблемы.
0: Все, что немножко, так сказать, вот, когда берешь, как бы, где чуть-чуть придушил, потом руки сомкнутся. Никогда не было ослаблений. Ну, история вас ничему, наверное, не учит. Никого она ничему не учит.
1: Но всегда хочется верить в лучшее.
0: Верить можно во что угодно. Ты можешь верить в то, что ты вообще бог и царь. Но реалии такие, что нужно все-таки больше думать о практичности. Поэтому выбирайте дизель. В вашей ситуации.
1: Муж решил заняться самогоном. Давайте сменим тему, Александр. Мне делегируют отжимать брагу от фруктового жмыха и переливать в баки. Отцу делегируют контролировать сам процесс. Сам занимается тем, что ставит брагу и контролирует уровень сахара. Говорит, что это хобби, а занимаемся этим всем мы вместе. Продолжайте Семья? Ему помогать заниматься его хобби или пускай все процессы от и до контролирует сам. Давайте сейчас мы объясним, что это не на продажу, а человек для себя делает. И это можно по закону. Но
0: я думаю, что отец там, наверное, не против помогать.
1: Это, знаете, как все эти приколы по поводу того, что папа решил приготовить плов. Значит, одни чистят, нарезают, другие разжигают, папа только все закладывает.
0: Слушай, так плов, к нему подготовка такая.
1: Ну, я имею в виду, что вся семья готовит. Ну, да. Ну, то есть папа решил готовить плов, при этом вся семья готовит, ну, да. А папа все закладывает своими
0: абсолютно точно.
2: А с другой стороны, представляете, как это круто? У вас есть какое-то общее дело, которое вас всех объединяет.
1: А вот если с этой стороны не посмотреть. Хотят объединяться.
2: Ну а куда вам с подводной лодки? Ну это ж, ну что уже да теперь делать?
0: Почему, почему мне вы меня посадили на эту лодку? Я понять не могу.
2: Вот Саша, что, греби! Потому что у тебя мышцы.
1: Что это за... Потому что дальше будет только хуже.
0: Что говорят твои словами? Подводные лодки. Ну не хотите, не занимайтесь. Я просто не понимаю.
2: А ты что, нас бросишь в беде, Санька? Вот если бы мы с Гарри гнали бы, ты бы что, не отжимал?
0: Я бы не отжимал. Если причем здесь в какой еще беде? В вашей бражной беде в этой. Вы, если вам нравится гнать, гоните.
2: Сашка, Александр, ну что ты злишься? Сиди,
1: Александр,
2: жми.
1: Ты погнал. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему утра, выведем вас в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем.
3: Подъемники на нашем радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Сбербанк. По телефону 03-21-0+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 36 минут. Столица. Давайте гадать. Гадаем сегодня по Ивану Ефремову.
3: Александр у нас на связи. Проблема. Выгнала 18-летнего сына из дома, чтобы немножко с реальностью столкнулся. По поведению снежинка. Дала с собой 15 тысяч рублей. Он учится в колледже, до окончания еще 2 года. Сын мне не звонит, но через мою сестру передал, что хочет вернуться домой через неделю, а неделю у друга поживет. Если я пускаю его назад, то получается, как погулять к другу съездил. Деньги все спустит за это время. Пускать домой или нет? Саш, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Александра, доброе утро, Саша. Расскажите нам, во-первых, что это была за история, почему, куда вы его вообще планировали отправить, что за воспитательные методы и так далее. Что это вообще было?
4: Ну, если объективно, то это, конечно, уже последняя капля и жизнь отчаяния, потому что, как Яна справедливо заметила, ребенок учится в колледже, и я прекрасно понимаю, что еще 2 года ему нужно где-то жить,
2: да,
4: на что-то, потому что совмещать учебу и работу не получается. Но, к сожалению, реальность такова, что ребенок жестит, краев не очень видит.
2: Да, попутал берега.
4: Там, с учебой, вот он, да. Ну, вот объективно, да, вот так, к сожалению. И последней каплей стало, что он сказал, что какие дела у него сейчас, там, у него долги накопились, кредит он себе оформил, ну, есть такие звоночки не очень хорошие, что это вина нас с отцом, потому что, ну, мы виноваты в том, что вот он, то, как развивается его жизнь. И я что-то такая думаю, ну, ты вообще уже оборзел, не нравится тебе, иди на волю, посмотри, что на воле. Но ногами я понимаю, что, конечно, надо как-то возвращать домой, потому что жить и совмещать учебу нереально.
3: А что папа говорит? Почему вы принимаете решение? Или вы совместно приняли решение? Он по-мужски может с ним поговорить?
4: Нет. У нас пару дней прошла, я так это выдохнула немножко. Я знаю, что он в безопасности, я знаю, что он поехал к другу. Я, в принципе, и подозревала, что как бы не на вокзале ребеночек будет ночевать.
2: Да, мы поняли, у вас длинные руки, вы в курсе. Дальше.
4: Нет, конечно, не длинные. Папа еще ничего пока не предлагает, все в афиге, и я тоже. Поэтому вот пара дней на то, чтобы собраться с мыслями и выбрать правильный вектор.
2: А что насчет предложения пойти в армию?
4: Тоже как вариант, но за спиной уже 2 курса отучился, уж хочется 2 курса, чтобы колледж закончил, потому что иначе возвращается из армии, и получается, что образование 9 классов.
2: А он понимает? Он понимает, что он хочет закончить 2 года-то или нет?
4: Сейчас я думаю, что уже, судя по поведению, пытается понять. Вот в армию в этом году он съездил, ему совсем не понравилось. Ну, на учет, когда вот не в армию, а вот на учет, когда в военкомат он съездил. Но я говорю про предыдущие 2 вот картины, так как вот после 9 класса 3-й год, и все хуже, жестит. Мозгами вроде что-то понимает, но по факту получается какая-то фигня.
5: Саша, а жестит, в чем это проявляется? Он что, он грубит? Что он, как?
2: Ну, конечно.
5: Он плохо ведет себя?
4: Нет, то, что грубит, это как бы уж ладно. Это я все понимаю, это переходный возраст. Затянувшийся, конечно, надо заметить, переходный возраст. Мне кажется, к 18 годам-то надо уже немножко сюда приходить. Но вот понимаете, у него была ситуация, он пьяный взял у друга, был пьяный, у друга попросил мопед, сел, разбил мопед. Мы теперь должны выплатить деньги, компенсировать затраты за мопед. Пошел, оформил кредит на обучение барменом, не доучился, теперь надо выплачивать кредит за это обучение. Каждая сессия – это до крови из глаз, потому что не учился, забивал, пропускал, не ездил, какую-то хрень творил, потом раз – ой, надо сессию сдавать. Но в целом сдает. Но это платное образование. Я не представляю, что нужно делать, что тебя еще из платного выгнали. Ну, говорю, вот постоянно.
2: Ну, понятно,
4: да. Берега путает.
5: А папа вообще с ним разговаривает? Мне кажется, это...
4: Нет,
5: надо... Нет?
4: Папа разговаривает. А. Нет, папа разговаривает, и мы с ним разговариваем и объясняем все. Но, я говорю, здесь вот просто, ну, это я вот так вспылила, потому что вот уже все, когда мне сказали, что это я виновата, что вот, что у него вот так вот все, я говорю, ты понимаешь, что это твои действия приводят к тому, вот как складывается ситуация. Он, нет, это из-за вас.
3: Ну, это наглость.
4: Я, конечно, это... Ну, вот я психанула, сказала, раз мы нехорошие, давай, иди, 15 тысяч тебе на первые дни и думай.
3: Номер страницы, номер строчки, Александра.
4: Ой, давайте, 17-я страничка, 13-я снизу.
3: Доброе утро. Проблема. Выгнала 18-летнего сына из дома, чтобы немножко с реальностью столкнулся. По поведению снежинка. Дала с собой 15 тысяч рублей. Он учится в колледже, до окончания еще 2 года. Сын мне не звонит, но через мою сестру передал, что хочет вернуться домой через неделю. А неделю у друга поживет. Если я пускаю его обратно, то получается, как погулять к другу съездила, деньги все спустит за это время. Пускать домой или нет?
2: Трудно представить... Но очень интересно звучит, воскликнул РФ. Всех не пускать.
3: Ну, вы там сами решите с папой. Ну,
2: то, что нужно проявить жесткость, конечно, обязательно. Пусть возьмет академ, поедет в армию, потом вернется и закончит. Ну, надо просто ему встряску устроить.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут столица. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 29 число сегодня.
3: Тут, конечно, все начали делиться опытом, как их выгоняли или они выгоняли своих детей из дома.
2: Дело, конечно, не мое, но очень похоже, что вы просто не видите, что у вас готовый уголовник. Снимите розовые очки.
3: Сразу,
2: специалисты,
3: да?
2: Подтянулись.
3: Сразу.
2: Специалисты по уголовке подтянулись. Я помню, как меня штырило 18 лет, ну, чуть позже. Но это было. Я вот до сих пор думаю, как мама вообще. Мама посидела, наверное, моя бедная.
3: Не пускать. Родители проненчились так с младшим братом. Итог, почти 40 лет ему не работает. Полностью на шее у родителей, вообще из дома не выкинешь. Бухает по-черному и еще из дома все тащит. Слушайте, но в жизни бывают разные ситуации, люди разные бывают, и нельзя вот так всех под одну гребенку. Если у вас так, то не обязательно, что у других все должно получиться. Вы же не знаете человека, а по одному вот звонку сразу такие кардинальные
2: там
3: советы.
2: Один ребенок, я так понимаю, получился нормальный?
3: Да.
2: Просто второй такой? Ну, что теперь?
4: Ну, хочется верить, что это просто период, который пройдет. Да, и
2: который
4: просто какой-то непростой период.
2: Может не пройти, либо затянуться. Но все равно бездействовать в этой ситуации, конечно, нельзя.
4: Нельзя бездействовать, но с ним надо однозначно как-то найти к нему какой-то ключ, потому что очень часто за такими вот выходками прячутся какие-то глубокие душевные переживания. Может быть, что-то его тревожит.
2: К психологу его отправить, да?
4: Я не знаю, как правильно поступить, Саш. Но мне кажется, что это какая-то, может быть, его...
2: Трудовые лагеря. Я не знаю, есть сейчас такие, нет?
3: Наши лучше всех знают.
2: Труд лечит
3: лучше
2: всего.
3: Да?
4: В общем, сила вам, родители.
2: Люди опираются на свой жизненный опыт. Это как бы нормально, когда ты говоришь, вот у меня был такой же случай, это получилось вот так.
3: Безусловно,
2: вот так. Люди просто делятся. Они не говорят, ну, я тебе говорю, люди просто делятся своим личным опытом, когда они попадали в подобную ситуацию.
4: Да. Но вообще, дети, берегите своих родителей.
2: Слушай, это самое, вот, ну, уже не будет времени на эту философскую мысль. Мне очень жаль людей, которые пропустили. Просто времени не осталось, Гар. Что значит забота о родителях? Это когда ты заботишься о себе.
0: На нашем радио.
5: Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
9: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий рассказал, какими должны быть тарифы ЖКХ для россиян. По его словам, эта проблема очень чувствительная, и все тарифы должны быть экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала НСН, что рост тарифов не всегда привязан к улучшению инфраструктуры ЖКХ.
3: С одной стороны, структура коммунальная крайне плохая, состоянии и нужны очень серьезные деньги на ее модернизацию. По поручению президента от 22 года нужно было найти 4,5 триллиона рублей, и при этом всего лишь около 2 триллионов дает бюджет. Вот все остальное надо либо за счет инвестиций, либо за счет тарифов искать, хотя сейчас уже называют совсем другие цифры, порядка 10 триллионов. Но с другой стороны, у нас по-прежнему нет оценки, насколько вот та инвестиционная составляющая, которая у нас закладывает в тариф, реально идет на модернизацию. Вот без этого механизма любые деньги будут растворяться, как вода в песок.
2: С 1 октября в среднем по региону рост тарифов на услуги ЖКХ составит от 8 до 22%. Силовики задержали директора ярославского предприятия по производству пиротехники, при пожаре на котором погибли 14 человек. Об этом сообщает РЕН-ТВ. По данным телеграм-канала 112, мужчину задержали в Москве. Взрыв в цехе по производству петард произошел накануне днем в Кубринске Ярославской области. Из 15 находившихся в помещении рабочих выжил один. Его госпитализировали. Дату-пицца сообщила о возможной утечке данных своих клиентов при кибератаке. Сеть ресторанов уточняет, что при атаке могли утечь имена, адреса, электронные почтовые ящики, телефоны, даты рождения, а также составы заказов. Платежные данные клиентов компания не хранит, поэтому они в безопасности, отметили в ДАДО. SpaceX назвали штатным взрыв корабля Starship при приводнении. Корабль запустили в первые орбитальные полеты с Техаса накануне. Он потерял один из 6 двигателей, после чего SpaceX решила завершить миссию досрочно. Космический корабль упал в Тихий океан. Когда его двигатели скрылись под водой, произошел взрыв. Как отметили в SpaceX, Starship не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, и взрыв в ходе приводнения не является признаком проблемы или неудачной миссии. Стоимость меда в рознице за год увеличилась на 13% до 700 рублей за килограмм. А в оптовом звене рост мог достигнуть 30-50%, пишет газета «Коммерсант». Участники рынка связывают это со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, тары, а также существенным подражанием пчелиных семей. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене».
1: Национальная служба новостей. Наше радио сделано в России.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 29 сентября. Сегодня что? Сегодня вторник. До 16 градусов тепла обещают нам синоптики. Мы играть в нашу игру кто кого не будем, потому что сегодня у нас специальный гость. Это Алексей Квашонкин.
3: Да, стендап-комик. Многим известен по книжному клубу и другим проектам. Поговорим и о стендапе, и о юморе в целом. А пока давайте в календарь заглянем. Всемирный день сердца сегодня. День отоларинголога.
2: О, Всемирный день сердца, это же наш праздник.
3: Поздравляем всех причастных и особенно профессионалов и специалистов.
4: Отоларингологов.
3: Да. Что еще?
4: Генри Робинсон в этот день, в 1650 году, открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.
3: В 1907 году состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге. Ну, вот так.
4: Ну, и множество ваших личных поводов для радости. Если у вас таковые имеются, вы что-либо отмечаете сегодня, мы вас от всей своей большой души грешной поздравляем.
2: Лукин, ты все это на себя берешь так много.
4: Но... Мальчики присоединяются, они только делают вид, что они далеки.
0: От всего сердца. Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
6: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live. Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
7: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. Прямо сейчас у нас в гостях стендап-комик Алексей Квашонкин. Леш, доброе утро.
3: Доброе утро, друзья. Всем здравствуйте. Здравствуйте, мальчишки, девчонки. Привет родителям жены.
2: Спасибо.
4: Неожиданный заход.
3: Я бы лучше передал привет своим родителям, но для моей жены это не так принципиально.
4: У Леши буквально 3 октября в Москве большой сольный концерт.
2: В субботу.
4: Stand-up Storm Moscow, куда мы вас всех и приглашаем. Вообще, как жизнь? Давай с этого начнем.
3: Ой, сегодня как будто бы хорошо. Я вообще всех поздравляю с этим солнышком, с погодой.
2: Спасибо.
3: Ну, как будто бы важно даже солнышко сейчас. А еще солнышко осеннее, оно все-таки не такое, да, доброе, как весеннее.
4: Ну, кому как. Многие, наоборот, любят осеннее. Потому что, когда оно прорывается сквозь вот эту пасмурную, дождливую, холодную, неприятную погоду, как будто настроение увеличивается.
3: Нет, лучше, конечно, настроение. Но у меня логика такая, просто под весенним солнышком обычно ходят весенние девчонки. А под осенним солнышком ходят осенние девчонки. И весенних девчонок как будто хочется раздевать, а осенних девчонок хочется одевать, чтобы они не простыли. Вот в чем
2: чтобы
3: разница.
2: Не порозили себе.
5: Но нам девчонкам нравится, когда нас одевают тоже.
3: Да, даже больше.
5: Это...
3: Я знаю.
5: Вполне себе
2: таких
5: приятно.
2: Девчонок сейчас все больше и больше. Не одеваешь, она от тебя уходит.
4: Расскажи нам, Леш, что творится в нашем стендапе сейчас вообще? Что происходит?
3: Ой, сейчас стендап перегруппируется.
2: Так, это что значит?
3: Ну, мне кажется, что сейчас вообще все же знают, насколько цензура стала жестче, и все сейчас комики делятся на тех, кто потихонечку бросает работать в таких условиях, и тех, кто берет новые вершины в таких условиях. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас, правда, в хорошем состоянии комедия, она должна дать через какое-то время какой-то количественно-качественный переход. Сильно умнеют комики, тоньше шутят, как будто бы очень много комиков вот этой нашей старой базы стало избавляться от лексики нецензурной. Это тоже всем на пользу идет, мне кажется.
2: Это вообще заметно, нет? Я, честно говоря, сейчас говоришь, что нецензурной лексики стало меньше в стендапе. А такое ощущение, наоборот, что стало все больше. Нет. Просто мне кажется, извини, что перебиваю, мне кажется, что он более стал уместным, что ли.
3: Нет, есть и такое, чуть-чуть сделали его более таким честным языком. Я говорю про свое поколение, mm-hmm. потому что понятно, что молодежь, которая приходит, а это основное количество комиков, огромный пласт, у них всегда будет и темы ниже пояса, ну, потому что молодежь, о чем им еще думать, в чем разбираются, о том и шутят. И лексика всегда будет более разнузданная. Есть ведь слово «разнузданное». Mm-hmm. Вот. Начали комики, кто постарше, просто чуть-чуть избавляться от лишнего мата, поднимать какие-то более сложные темы, сами становиться взрослее. Вообще начали появляться взрослые комики. Мы же раньше-то все были, у нас старшее поколение, когда мы начали там 10 лет назад, 15, это было 30-летнее, а основным по 18 лет. А сейчас у нас вообще появляются первые комики 40-летние, которые по 20 лет занимаются комедией.
2: Звучит как-то, значит, 40-летние комики появляются.
4: Ветераны юмора.
3: Ну, я имею в виду в стендапе.
2: Не, извини, так, дальше. Ну, это шутка для тех, кому за 40. Дальше.
3: Нет, я очень хорошо понимаю.
2: Это была не шутка, я понял.
3: Нет, я очень хорошо понимаю. Комики и раньше были, и стендап тоже относительно такое слово. Но я имею в виду именно для нашей тусовки, которые вот насмотрелись зарубежных комиков, начали делать это все в таком формате. Это вообще первые взрослые.

0: И комики, которые появляются. И раньше все, вот у меня папа все время ругался. Почему весь юмор ниже пояса? Ну, потому что всем меньше 25. Сейчас они хоть чуть-чуть подросли, и начинают дети появляться, начинают хоть немножко в жизни разбираться.
1: А вот скажи,
0: грустные,
1: пожалуйста.
0: Грустные стали, наконец, все.
1: Вот многие говорят, что когда появились дети, они из своих там видео или каких-то выступлений убирают мат. Потому что что?
0: Не понимаю.
1: Что дети, не дай бог, мои дети увидят, как я матерюсь в...
0: Не дома.
1: В 20 лет.
0: Ну, нет, я абсолютно согласен. И я в этом плане тоже вот сильно дома стараюсь фильтровать это всех. Но у меня вот с дочкой очень хорошо получилось поговорить. У меня дочка в школу пошла. Возраст такой, в котором даже если нигде не услышит, все равно принесет из школы. И вот пожаловались мне, что она где-то там, поднимая тяжесть, повторил за отцом. Причем беззлобно. Ну, знаете, просто когда что-то поднимаешь, да. Такой...
2: На автопилоте.
0: Да. И я как-то с ней поговорил, говорю, слушай, ну, я понимаю, что я так иногда говорю, но я все-таки грустный мужик взрослый, еще и стендап-комик, мне простят. Ты девочка маленькая, красивая, тебе так нельзя разговаривать. И она как будто такой вот разговор сразу поняла. Но мне кажется, что мало кто так объясняет. Обычно еще больше матерятся на детей, чтобы они не матерились.
2: Круг замыкается. Слушай, а ты ведешь книжный клуб и одновременно шоу, где комики обсуждают какие-то научные факты, там, как крутится, вертится Земля и прочее. Это попытка доказать, что, ну вот то, о чем ты говорил, что юмор может быть интеллектуальным умным, или это реально то, что тебе самому интересно, и это, ну, так круто получилось на сцене оживить?
0: Ну, здесь вопрос... Разное очень шоу. Книжный клуб — это шоу, которое действительно мы задумывали сначала, наверное, как возможность самим больше почитать и больше узнать, а в результате, конечно, это в некотором смысле моя гордость. Мне кажется, что мы книжным клубом столько сделали для популяризации литературы, сколько мало кто успел.
1: Вы берете художественную литературу, правильно?
0: Мы чередуем литературу. У нас уже сейчас 80-й выпуск подходит. Мы за это время и классики, и современные, и зарубежные прочитали. Конечно, и подурачиться что-то взяли, потому, чтобы поразвлекаться. И 50 оттенков серого, к сожалению, обсудили. Ну, в общем...
1: Как бы напрашивалось.
0: Ну и вообще для того, чтобы впихнуть молодежи, иногда вот сейчас будут братья Карамазовы, пришлось их завернуть между «Сумерками» и... А Дарья Донцова, это мы, наверное, чтобы привлечь зрителей постарше взяли. Ну, как хороший выпуск получился.
2: Чтобы мы присоединились, Сань.
0: Да, извините. А я, честно говоря, даже не знаю, а вам сколько лет?
2: Ну уже.
0: Я прошу прощения, я знаю, что...
2: Мы тот самый клуб
0: «Сосуды». Некрасиво, я знаю, что некрасиво спрашивать у девушек, сколько лет. Ну, потому что девушки же не виноваты в том, сколько им лет, правильно?
2: Там мы вообще ни при чем.
0: Это может расстроить девушку. Вы знаете, я всегда думал, что поэт так же некрасиво спрашивает. Спрашивать у взрослых мужчин, как дела. Потому что взрослый мужчина не виноват, что дела плохо. Это может расстроить взрослого мужчину. И, кстати, заметьте, мужчины всегда просто говорят, как дела, нормально. Мне кажется, женщины тоже могли бы так отвечать. Сколько тебе лет?
1: Нормально.
0: Нормально, да. А тебе сколько? И пойдет.
3: Саш, как дела? У Саши, кстати, день рождения. В воскресенье ему исполнится 52.
0: Ой, как здорово. Как здорово.
2: Да.
3: Скажи, пожалуйста, вот...
0: А до скольки искренне поздравляют друг друга с днем рождения?
1: Заранее не поздравляют, тем более в моем возрасте. Дальше. Проехали эту страницу.
2: Поздравлять искренне можно. Когда угодно, вот не всегда принимают.
3: 6 октября пройдут съемки книжного клуба в концертном зале Измайлова. То есть любой желающий может попасть?
0: Да, да, конечно. У нас в этот раз одна книжка «Сапиенс», вторая «Коллекционер». Ведущие Ян Зубков и Денис Кукаяка.
3: А скажи, пожалуйста, сколько по времени это занимает?
0: Сами съемки обычно 2-2.20, а выпуск у нас там час 10 обычно идет.
3: Не, я имею в виду съемки.
0: Съемки 2 часа.
1: 2 часа идут?
0: 2 часа, как нам говорит наш менеджер, делать, и 2.30 реально они где-то идут. каждый раз. Мы ни разу вовремя не закончили, к сожалению.
3: Знаешь, у тебя очень много разных форматов. Ты продолжаешь искать себя и какие-то новые формы, или ты уже нашел и вот будешь развивать то, что есть, и то, что, ну, судя по количеству просмотров и вашей популярности, зашло аудитории? Или вот этот поиск новых форматов, он продолжается, и ты не останавливаешься?
0: Ой, я, честно говоря, мне кажется, что в комедии невозможно за что-то зацепиться, иначе станет не смешно. Ну, условно, что касается юмора, то 100% нельзя останавливаться. Как только найдешь в чем-то себя и начнешь делать одно и то же, вот и конец творческого пути как будто бы твоего. Ну, не знаю, нет же такого, что ты можешь быть на уровне. Ты либо развиваешься, либо деградируешь. Если не развиваться, ты в любом случае будешь находиться в стагнации в некой. Не бывает середины. А что касается проектов уже запущенных, ну вот «Книжный клуб», у меня был какой-то период, когда я решил, что я вообще больше не могу этим заниматься, что я устал, когда ты читаешь каждый месяц по две книги, готовишься, в какой-то момент становится неинтересно. Я нашел Лешу Соловьева, который меня на годик буквально подменил. Оказалось, что за год я соскучился невероятно и с удовольствием снова присоединился. Как будто бы технически, ну, придется какие-то проекты довести до конца, а в целом нельзя развиваться. Я вот сколько сегодня ходил вас по студии, и сегодня полдня думал, что я все-таки, наверное, больше музыкант, чем стендап-комик, просто пора приступать уже.
3: Ну, об этом мы еще поговорим. Сейчас прервемся ненадолго. Алексей Квашонкин у нас в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
13: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения .рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИНН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
14: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика!
18: Бизнесу быть. «Точка банк».
19: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
20: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
21: Да.
22: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
20: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
23: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
24: Проще простого.
25: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
26: Александр Бом, Яна Лукьянова
27: и Игорь Паньков.
26: Подъемники на нашем радио.
28: Дорогие друзья, доброе утро. 10:34 в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. Алексей Квашонкин у нас сегодня в гостях. Стендап-комик. Леш, доброе утро. Давайте напомним, что большой сольный концерт пройдет в эту субботу, 3 октября, стендап Storm Moscow.
29: Леша, вот мы перед тем, как ушли на рекламу, говорили про книжный клуб. У меня, знаешь, какой вопрос к тебе? Вот, ну, тебе же приходится читать. Я знаю, что ты читающий человек, ну, в принципе, да? Вот помимо того, что тебе интересно самому, тебе приходится читать какие-то вещи для книжного клуба, которые, ну, вот, например, как 50 оттенков серого, ну, вряд ли это твой добровольный выбор, да? Скорее всего, эта книга как бы специально подобранная для...
30: Конечно.
29: Да, для шоу.
28: Ну, мало ли.
29: Да, да, вот. Ты не отвечаешь за него. Ты как ты к этому относишься? Ну, то есть вот ты не воспринимаешь это как пустую трату времени? Вот, ну, мы говорили про вдохновение, про развитие, вот это вот все. Или это вот просто как бы работа, которую надо выполнить? Это же куча времени.
0: Ну, это чуть-чуть легче, чем просто для себя прочитать 50 оттенков серого, потому что каждый раз, когда тебе что-то не нравится, раздражает, ты цепляешься, делаешь заметки, и у тебя будет возможность обсудить это с комиком. То есть в этот момент праведный гнев, там, если тебе книга кажется тупой, скучной, ты копишь все это, копишь и несешь с собой на передачу. Это и есть твой творческий заряд ненависти. Ну да, бывает. Вот именно 50 оттенков серого я еще летел с Владивостока на самолете. И так лететь долго, 8 часов. А это как будто бы в три раза растягивает эти 8 часов. Бесконечно. Только ты... Он и она.
1: Третьим очень, будешь?
0: Да, очень, очень плохая компания.
1: Еще 16 октября в Санкт-Петербурге, да, концерты 16 и 17 в Stage Stand Up Club. Это начало осеннего тура. Дальше еще Калининград, Самара, Пенза, Ташкент, Астана. Ну и, я думаю, на ресурсах Леши вы можете посмотреть все расписание и найти свой город.
0: Ой, что касается концертов, вообще мы сейчас заводим тур, совсем скоро появится большой список городов с большими концертами. А на самом деле те концерты, которые вы говорили вот сейчас, 7-го и в Питере, это концерты на барных площадках. И всем, кто хочет сходить посмотреть просто стендап, я рекомендую как раз сейчас сгонять на маленькие концерты, потому что они немного отличаются, концерты в ДК, от барных концертов.
1: Почему?
0: Ну, потому что...
1: Камерный.
0: Да, вообще, как, уровнем того, сколько ты можешь себе позволить, и уровнем того, насколько можно подурачиться, и пока что вот это два разных концерта. Ты можешь сходить посмотреть готовое произведение, или ты можешь сходить посмотреть живой процесс, потому что, конечно, пока ты читаешь концерт в барах, он не устаканивается. Темы выпадают, добавляются новые, ты всегда позволяешь рассказать какие-то новые шутки, всегда... Да, те части концерта, которые максимально готовы и которые больше не нуждаются в отработке, они, наоборот, уходят из барных концертов, чтобы освободить место чему-то новому и более живому.
1: Ну, то есть обкатка материала, да?
0: Да, но от этого совсем другая атмосфера. Я вот сам обожаю комиков смотреть именно в барах маленьких, когда мои любимые комики выступают, а, не знаю, вот, например, тот же Сашка Малой, а у него большие концерты, а я с удовольствием всегда нахожу именно малюсенький бар с проверкой материала, потому что там будет намного ближе, намного живее. И даже, если что, можно что-нибудь спросить.
1: Ну, а в ДК там все-таки цензура присутствует. И ну, ты должен цензура. Себя, да, держать в рамках.
0: Ну, просто уже, когда ты стоишь на сцене, люди сидят уже не за столами, люди сидят уже, никто не пьет, люди пришли посмотреть конкретно полтора часа. Должно быть готово произведение. А как будто бы в баре никто не оценит произведение. В баре важнее намного сама эмоция, чем содержание.
1: А нет ощущения, ну вот у обычного, мне кажется, человека, который не связан с комедией, он как зритель, да, как потребитель этого контента, что в какой-то момент стендап-комиков стало так много, как рэперов в стране, что это так модно стало, и вот чуть ли не повсеместно, в какое заведение не зайди, везде стендап, стендап, стендап.
28: Как
1: открываешь социальные сети, там запрещенные, разрешенные, там везде вырезки из стендап-концертов разных людей. Вот нет ощущения, что у нас сейчас прям какое-то вот перенаселение комиками?
0: Ой, с одной стороны, если пересчитать комиков по пальцам, 100%. С другой стороны, если я начинаю думать, а кто нравится мне, и кого я хочу посмотреть. Мне прям как будто не хватает. Те 5 человек, за которыми я слежу, не выдают достаточно контента, чтобы мне вот было что смотреть. И в этом плане стендап-комики их как будто так и начинают воспринимать. Это как твои друзья, которые тебе соответствуют по твоему вайбу, по твоему ментальному настроению. Мне вот неважно, сколько всего их. Ты выбираешь взрослых, ну, для я себе выбираю, каких-то взрослых людей, и один еще молодой, веселый дурачок мне нравится. Ладно, сейчас не будем об этом. Но смысл в том, что как и в соцсетях, формируются какие-то пузыри информационные, да, и что там вокруг происходит, они все нужны. Те комики, которые нам не нравятся, они же существуют, их кто-то смотрит. Это те люди, которые находятся в каком-то чуть другом ментальном пространстве и обожают своих комиков. И я столько раз с этим сталкивался, что когда мне кажется какой-то контент тупым или что-то слишком простым, то зрители этого контента, когда начинают смотреть то, что я придумал, это такая жуткая скукота для них. Они даже внимание не могут сосредоточить надолго. И как будто бы для нас, каждого конкретно, найдется прям вот буквально парочку человек.
28: Слушай, все-таки дефицит юмора, который был раньше... А он заполнялся звездами, там, я не знаю, Райкиным, Ильченко, Карцевым, потом были там Хазанов, ну, то есть советские юмористы. Там раньше не было слова «стендап-комик». И вроде как бы было ощущение, потом пришел аншлаг, и вроде было как бы ощущение, что они заполняли вот эту юмористическую нишу, и этого было достаточно. А сейчас этого реально очень много. Юмор, то есть как бы дефицита юмора сейчас нет вообще. Юмор, то есть вот говорят, покажи палец, человек засмеется. Сейчас юмор вот от 0 и до 10, если по баллам брать. Вот это неплохо ли? Или все-таки в результате... Я, конечно, понимаю, что это естественный процесс, что все будут там, кто... Потому что сейчас есть, знаешь, как, я не знаю, там, мечта у многих стать комиком, прославиться, там, есть примеры у наших стендаперов, которые стали богатыми и так далее. И у молодых людей, которые учатся в школе, они на это обращают внимание, и для них это реальная цель. Ну, кому-то там в ММА пойти, кому-то в комики. Этот путь, как бы, кажется не очень сложным.
0: Ну, я так понимаю, что он точечный и не очень сложный, потому что здесь же нужна энергия внутренняя, творческая.
28: То есть не то, что сложным, понятным.
0: Ну, здесь очень легко разово прийти куда-то, кого-то рассмешить, получить вот это вот, вбросить свою энергию, получить от нее выхлоп. Но проблема в том, что, как и любое творчество, это же требует развития. Я так понимаю, что у нас вообще только начинает формироваться какая-то длинная форма комедии нормальной. Сольные концерты, посмотрите, что сейчас выходит за последние там 5 лет. Не знаю, я вот внутренне для себя там наберу, может быть, с десяток всего концертов, которые, мне кажется, вообще уместно было бы посмотреть. Начали появляться концерты, которые не похожи на набор 60 шуток на разные темы, которые я придумал в разные периоды жизни. Концерты, которые с какой-то аркой произведения, с каким-то смыслом, с каким-то подтекстом. Их как вот появилось 3 штуки, и так хочется еще посмотреть что-то серьезное, а ничего пока нету. И, наверное, что касается вот этих рилсов, быстрого дофамина, да, совсем перебор, и как будто бы, как и остальных рилсов. Вот у меня настолько хорошо лента настроена, что там точно будет что-то смешное с миллионами просмотров.
1: Цыганская свадьба? Или сейчас, как модно,
28: все... Торгующие коты, ты меня извини.
1: Все едут...
29: Сразу видишь, да, что интересует
1: нас. На велосипедах едут из Москвы или из другого города в Таиланд и вообще по всему миру. Тебе не попадались такие вот?
0: Так, конечно, попадались. Так это чудесно. Все это, я про это и говорю. Весь этот огромное количество контента, он очень смешной, и ты, я уверен, даже как те рилсы, которые мне из комиков попадаются, я точно с них улыбнусь, посмеюсь. Они все смешные. Но просто сам вот этот вот потоковость листания маленьких клипов, у меня как будто вот настолько уже нет потребности внутренней. И я сейчас последний свой концерт записал, его прям в 2 раза хуже посмотрели, чем предыдущий. Хотя я в нем уверен на 100%. Мне он очень нравится. В чем проблема? Его не получилось разрезать на рилсы. Да, он получился достаточно целостный. Он отталкивается весь от начала. И если ты начало не послушал, ты в середине уже ничего не
28: как
0: поймешь.
28: Монолог, я понял.
0: Да, и как только это происходит, сразу вот этого клиповость мышления прервалась. Не получается сделать 80 кусочков разных, которые яркие в интернете будут. Его посмотрели чуть похуже. И я прям сразу понял, по контрасту с предыдущим концертом, что даже там вот моя публика, которая меня смотрит, ну вот наполовину готова к более какому-то сложному контенту. Как будто бы, если хочется увеличивать это не в количестве просмотров, а качественно улучшать, пытаться сделать какое-то произведение, у нас прям непаханное поле. Вот мы прям в зачатке комедии такой хорошей, настоящей.
2: Все еще впереди,
0: да,
2: лучшее.
0: Да, да, да, да.
2: Комедии.
29: Кстати, о клипах.
0: Количественно-качественный переход. Много должно стать чем-то хорошим когда-то, наконец. Прошу прощения.
29: Да все прекрасно. Мы просто начали наш эфир, это было, правда, за эфиром, да, до него, с того, что ты не выспался, потому что вы снимали видеоклип. Это какая-то коммерческая тайна, или мы можем уже рассказать? Потому что это, в общем, группа, к которой мы имеем непосредственное отношение.
0: А я не знаю, коммерческая ли это тайна. Давайте выясним.
1: Не надо пока рассказывать об этом, да.
0: У нас есть время.
28: Слушай, ты знаешь, я хотел... Пока вот выясняется, я хотел спросить, а вот есть концерты, я все-таки вернусь еще к советскому периоду, когда некоторые концерты Райкина, там можно смотреть, то есть они стали классикой, да, где вы были там с 10 до 11. А есть ли современные концерты сегодня комиков российских, которые могут вот быть там через 20 лет, ну не то что актуальными, интересными, наверное, смешными? Есть претенденты на то, чтобы стать классикой юмора сегодня, или их еще нету?
0: Я думаю, что по качеству и по глубине у нас 100% уже есть прецеденты. Но по подаче и по обработке нам, конечно, до Райкина нужно еще поднажать. В чем еще было большое отличие? В том, что раньше ведь все смотрели тех, кого показывают. У нас впервые появилась возможность посмотреть всех и выбрать, кого мы будем смотреть. И, с одной стороны, это очень хорошо тогда влияло на комедию, потому что, когда ты являешься избранным для показа всем, подготовка шла на таком уровне, на котором сейчас никто не готовится, никто столько не работал, сколько Райкин и Жванецкий. Сейчас все чуть попроще происходит. Но при этом я уверен, что сейчас появились комики, которые начали понимать это отличие и стремиться. Я вижу сейчас, как вот, ну, не знаю, мой круг общения, тот же там Малой, Ваня Усович, Коля Андреев, Севла Вкачев, взрослые комики за 30, кто-то с детьми, те, кто начинают уже, ну, пытаются, не пытаются в моменте собрать побольше публики и чуть-чуть хайпануть, те, у кого чуть-чуть уже сложилась жизнь, начинают задумываться о творческих ценностях. Все сейчас как будто бы туда и идут. Смотрят назад на тех комиков и думают, насколько же это более отработано, насколько же оставляют мат в 2-3 местах, где хочется сделать что-то неожиданное и усиленно. Мне кажется, что нужно дать шанс всем этим ребятам. Но чтобы у них получилось, конечно, нужны вот эти миллиарды комиков. Из них выплывут, как всегда, 10.
1: Леш, у нас осталось 2 минуты. Хотелось бы от тебя получить, ты вот называл сегодня фамилии, многие нам известны, рекомендации для тех, кто хочет познакомиться с современной, интеллигентной комедией и юмором. Назови фамилии или, может быть, концерты, которые стоит посетить, вот, чтобы посмотреть и дать оценку современному юмору. Твои личные рекомендации.
0: Прозвучало слово «интеллигентный». Если отталкиваться от этого в том числе, то я как будто бы вот сейчас и называл комиков, исходя из этого. Но из последних...
1: Ну хорошо, давай неинтеллигентных. Да. Вот минута у нас осталась. Просто кого бы ты порекомендовал, кому этот жанр близок?
0: Давайте. Усович, Мирзализаде, Андреев, Малой, Пушкин и Ловкачев.
1: Спасибо большое. Алексей Квашонкин у нас был сегодня в гостях.
0: Я надеялся, Игорь скажет в конце.
2: И Квашонкин.
0: Да, спасибо огромное.
1: Да. Большой сольный концерт, Леш, будет 3 октября в стендап-стор в Москве. Можете прийти и оценить, в каком состоянии находится интеллигентный юмор у нас в стране. Леш, спасибо большое. Желаем удачи и тебе, и всем твоим коллегам. Рады были тебя видеть. Приходи еще, надеемся, посотрудничаем.
0: Ой, друзья, так было приятно вас слушать всю жизнь, и вот очень рад вас видеть. Спасибо, что позвали.
1: Счастливо, берегите себя и до завтра.
29: Не скучайте.
25: Приемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
25: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
25: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
25: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
25: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются. А это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа. В частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизации и автоматизации производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. «Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику», — сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призвана работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запоровцевой с директором департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальи Шереметьевой. Людмила Запоровцева рассказала о динамике вовлечения предприятий-участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной коррекции темпов по отдельным этапам. Экс-начальник госавтоинспекции Воронежской области Евгений Шаталов займет пост министра лесного хозяйства региона, сообщил «Коммерсант Черноземья» со ссылкой на источника во власти. Дату вступления в должность издание не называет. Напомним, Евгений Шаталов покинул пост по собственному желанию, об этом стало известно в конце августа. Начальником управления госавтоинспекции ГУМВД России по региону полковник полиции был с ноября 2015 года. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Слово «могнуть» вряд ли сможет закрепиться в русском языке или молодежном сленге, так сообщает нам доцент кафедры современного русского языка. Говорит, что выражение быстро потеряет актуальность на фоне новых событий и выйдет из употребления. Для всех, кто не просвещен, «могнуть» означает затмить кого-то стилем, какая внешностью страсть или успехом. Ага. Мы с Монадиной считаем, что «могнули» другие региональные радиостанции. Все как бы словом воспользовались. Можно начинать первый час дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Всем привет! Привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
2: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Арт-линия». ОГРН 126-36-000-3523.
3: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Приятно пахнет хлорочкой теперь у нас в студии. День такой, что сегодня с утра началась поломойка.
2: Поломойка, ты пойди полы, помойка.

0: предупреждал, что это вредит нашему здоровью, что мы, конечно, уже поняли.
1: В общем, взяла Карина тряпку, швабру и пошла с хлорочкой намывать полы. Теперь от нее немножечко пахнет хлорочкой.
0: Но есть ощущение, что я такая вся продезинфицированная.
1: Вообще, просто стерильная.
0: Антибактериальная. Вы, ко мне вот даже если кто-то боится осенних простуд, вы можете ко мне просто прикладываться.
1: Прекрасно. Для обеззараживания. Да. Подходи, не скупись, обеззараживайся.
0: Я как какой-то природный, естественный антибиотик.
1: Ай, да, ладно. День какой? День сегодня распрекрасный, 29 сентября. Ну, как сентябрь уже практически ёк, да?
0: Закончился,
1: остался один
0: да.
1: день. 30 же дней в этом месяце. Но в общем, сегодня предпоследний
0: день. Мы будем подчеркивать, насколько хороша погода? Приятно выйти и днем, и вечером.
1: Просто вообще чудеса какие-то.
0: Ты что, сейчас в кавычках? Я искренне говорю.
1: Да ладно?
0: Да. Ну, погода супер для сентября. Там тепло, там практически не дождливо.
1: Там сырость вообще 90% стоит, как у нас после этой поломойки. Это вообще... Я каждый раз прислушиваюсь, идет дождь или не идет, брать зонт или не брать. Нет, там мерзко.
0: Мы с Ленкой живем на разных материках. Не только в разных районах, вообще на разных материках. У нас разные циклоны, разная погода.
1: Ой, чем знаменательный день 29 сентября. Сегодня день рождения отмечает группа «Чайф». 41 год исполняется группа. Это, пожалуй, ну, одна из немногих, ну, чуть ли не единственная. Ну, ладно, я не великий прям уж там знаток истории всех наших таких рок-н-ролльных групп, но почему-то мне так представляется, угу. что это чуть ли не единственная группа, где практически не было никаких изменений с момента их создания.
0: Не, ну, вот их практически одноименцы, которые «Ласково яблоко», «Клявер» с Костюшкиным. Ну, это практически «Чайф» вдвоем, да?
1: Господи!
0: Они уже ждали. Давно распались, а эти держатся, потому что рок русский,
1: да,
0: вам не попса.
1: Это все Шахрин с Бенгуновым, они как вот сошлись там в каком-то 80-каком-то году, так с тех пор и не расстаются, дружат семьями, и это вот, да, из тех рок-групп, где, собственно, не только коллеги по музыке, угу. но еще и друзья по жизни. И это здорово, что есть вот такие примеры, можно сказать, для подражания, потому что, смотрите, вот из Свердловского рок-клуба вышли там и Наутилус, и Агат Кристи, и Урфин Джус, и смысловые галлюцинации.
0: Поехали домой спать.
1: Вышли и ушли. И, в общем, все, они уже на сегодняшний день все распались, что-то там не заладилось у музыкантов. И только Чайф остался вот такой единственный из последних, который удалось вот сохраниться практически в первозданном виде, дружить и творить на радость своим слушателям, чему мы, собственно, очень рада. Хотя, вот опять же, по рассказам самого там и Шахрина, и Бегунова, что такой был период, когда они уже распустили угу. практически группу.
0: Распустились вообще.
1: Распустились вообще, невозможно. Это где-то в начале 90-х все случилось, что поняли, что вот как-то там не складывается.
0: Он говорит, хоть уже петь, хотим быть челноками. Ну, это я от себя додумываю просто.
1: В Польшу ездить с баулами, возить оттуда.
0: Ну, как-то чтобы в тренде, как все.
1: Вот. Но, как, во-первых, они сами вспоминают, что как-то вот там случайно Бегунов забежал к Шахрину в гости.
0: Бегунов забежал?
1: Забежал, да.
0: Это не случайная связка слов.
1: Вот. И тот говорит, давай я тебе покажу новую песню. И спел ему «Поплачь о нем, пока он живой». И все, решили, что не надо вот распадаться, потому что все у них хорошо. И начали дальше вместе продолжать работать.
0: Это что ж, нам эту песню нужно слушать? Не, ну давай.
1: Ну она грустная.
0: Грустная?
1: Ну, все-таки. Ладно. Может, про бобра и барабан, чтобы повеселее
0: про
1: было.
0: Про какого-то бобра, да?
1: Про бобра и барабан.
0: С его
1: она
0: каким-то
1: так и
0: барабаном.
1: По морю, по реке, почему-то там, по морю, по-моему.
0: Да-да-да, ты
1: барабан. Я пока буду текст вспоминать.
0: Продолжай цитировать бесконечно.
1: Нет, ну можно и оранжевое настроение поставить. В конце концов, день рождения должен быть ярким, да? С каким-то... Шариками, лыбариками, еще чем-нибудь. В общем, ты знаешь, у них у Чайфов что ни поставь, все будет по Чайфу.
0: Ты знаешь, в чем дело? Просто про бобра и барабан, он не на Б начинается, оказывается.
1: На П.
0: А на П.
1: Потому что он про.
0: Ну, ладно, уже оранжевое настроение, там все четко. На
1: да,
0: А.
1: Праздничное.

Ужин я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!»
2: Вы слушаете?

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
10: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
11: Мой шанс заработать денежек.
10: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
12: Это издевательство над звездами.
10: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
0: Наше радио представляет.
13: Внимание!
0: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
16: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наши новости.
18: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются. А это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечена потребность в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Игорь Банин также подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа, в частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизация и автоматизация производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. «Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику», — сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призвана работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Это, конечно, удивительно. Говорю я сейчас про статистику, которую мы взяли за основу нашей сегодняшней темы.
2: Непростой, надо сказать, темы.
1: О, да, такой
2: прямо...
1: Тема, на которую лучше всего писать у моего друга, у моей подруги, был вот такой вот случай, если вдруг стесняетесь про себя. Тема закреплена у нас в сообществе «Наше радио Воронеж» ВК, точнее, не закреплена, но что туда уползла на несколько постов вниз. Ну, если захотите, вы там хорошо ориентирующиеся люди, обязательно найдете.
2: Скроллим просто вниз, да, и все.
1: Да. Значит, статистика звучит так. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. Как тебе такое?
2: 9 из 10.
1: Да.
2: Подавляющее большинство.
1: Вообще, по статистике, на 10 девчонок 9 ребят. А тут и получается, каждый практически досталось. Значит, а у 38% служебный роман перерастал в отношения. По данным опроса, что же с остальными, сколько их там?
2: Не переросли.
1: 38, 60, 50. 50.
2: Сколько несчастных и замученных служебными романами остается за кадром.
1: За кадром. 62 получается, да, процента? Нет, это тоже не точно. Нам нужен калькулятор. Значит,
2: Саша Кукин, наш звукоинженер.
1: Хотелось бы, в общем, обсудить в комментариях, смущают ли вас такие отношения, или наоборот, вы всеми руками за и считаете, что ничего в этом страшного нет. А может быть, вы пример той самой крепчайшей семьи, которая вот одна встретилась у офисного кулера, вышли с папкой бумаг, он шел с папкой бумаг, вы столкнулись, бумаги упали, вы стали их поднимать лицом к лицу, и лица не видают, большой вид, неважно. Вот, и все, любовь вместе теперь.
2: Я надеялась, ты сейчас скажешь, он ставил вот это вот в бак воды на кулер, или там помог, и тут вот как, папка бумаг. Что, какие бумаги? Не, все в компьютерах.
1: Ну ты что, клипов никогда не смотрела, или фильмов романтических, они идут с чем-то в руках, обязательно сталкиваются с
2: этим. Это 60-х годов, это вот этот служебный роман как раз.
1: Ну, я с тех пор больше ничего не смотрела. Дальше уже появились рилсы.
2: Да. Ой, а в рилсах этого не показывают. Как-то, мне кажется, это невозможно экранизировать в том смысле, что вот снять что-то короткое, потому что это же все равно такая длительная процедура влюбления.
1: А почему я видела 20 тысяч раз, значит, парень идет с какой-то девушкой, навстречу идет другая девушка, и он как бы на нее засматривается.
2: Это известный мемчик, да?
1: И уходит как будто бы с новой. Ну вот это чушь абсолютнейшая.
2: Но почему-то так затягивает, да?
1: Ну почему так? Да нет, кстати, вот не затягивает. Вот такие не люблю. Знаешь, есть социальные ролики от блогеров, не по-настоящему социальные, а вот такие условно. Когда я пошел дарить всем девушкам цветы, и думаю, фу, как это вот неправда. Лицемерие. Иди так, дари. Нечего на камеру снимать. Все, я их всех пожурила. Но мы не об этом. О романах на работе. Хорошо, оно плохо, стоит, не стоит. И примеры вас или ваших знакомых, когда из этого что-то получилось.
2: Ну, не знаю. Я так, например... Ну, ладно. Про личную историю молчу. Нет, она счастливо закончилась.
1: Помнится, читала.
2: Что здесь уж делиться-то, если это все как раз и закончилось? Та-дам, совместной жизнью.
1: Когда ваши корабли...
2: Да, вот это вот все. В одной флотилии.
1: Нормально.
2: Пошли, поплыли. Вот. А я к чему-то? К тому, что мне кажется, служебный роман – это такая история, с одной стороны, может быть, там, осуждаемая народом, а с другой стороны, где еще, кроме как не на работе, ты прекрасно узнаешь человека до того, как начинаешь с ним, там, не знаю, идти бок о бок, партнерствовать, так сказать, по жизни.
1: Это факт.
2: Это же очень хорошо показывает и личность, и характер, и отношения какие-то там вот к бытовым вещам. Там, начиная от...
1: Оставленной кружки с плесенью на столе.
2: Да, ты сразу понимаешь, что это будет и дома.
1: Вспыльчивость, опять же.
2: Как он общается с коллегами, или если он там руководитель, да, как он общается с подчиненными. И почему он, может быть, и она на самом деле.
1: Можно рассмотреть как под лупой.
2: Да. Детально. И применить, собственно, к себе дальше уже в практическом смысле этого слова. Так вот я и поступила.
1: Применить к себе. У нас за самый лучший комментарий, на наш взгляд, 2 билета на концерт группы Slout на 4 октября. Прямо их предлагаю сейчас и послушать.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Полночка позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Глава правительства заявил, что спрос на авиабилеты растет и на внутренних, и на международных направлениях. Он призвал создавать условия для увеличения числа рейсов и авиамаршрутов. Ядров сообщил, что 20 российских авиакомпаний выполняют международные полеты, 61 иностранные полеты в России. По мнению главы Росавиации, это говорит об отсутствии блокады России на международных линиях. Как пишет газета «Коммерсант», власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа оценивается в пределах 500 рублей за внутренние рейсы и 1000 за международный. Аналитики же говорят, что рост стоимости билетов грозит падением трафика. Отряд кораблей Северного флота России впервые в истории военно-морского флота прошел через пролив Шакальского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота. Пролив отделяет остров Октябрьской революции от острова Большевик архипелага Северная Земля. Отряд кораблей прошел проливом и вошел в воды Карского моря. На кораблях объявлялась учебная тревога, в море была сложная ледовая обстановка, но моряки обеспечили навигационную безопасность, маневрируя между айсбергами. Длина пролива около 110 километров, его берега покрыты ледниками, от которых откалываются массивные айсберги, создавая сложную ледовую обстановку. Людмила Нарусова сохранила пост сенатора от Тувы. Указ о назначении подписал глава республики. Нарусова – вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Впервые она попала в парламент в 1995 году, а пост сенатора от Тувы занимает с 2016 года. В 2021 ее полномочия были продлены. Правительство изменило нормы питания заключенных в России. Постановление вступит в силу с марта, сообщает ТАСС. Для обвиняемых в рацион добавили творог 100 граммов в неделю, 2 куриных яйца, а также одно свежее яблоко либо фруктовый сок. Для осужденных суточная норма мяса увеличили с 90 до 100 граммов. Норма овощей для осужденных и обвиняемых также выросла. При этом для всех находящихся под стражей сократили нормы хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции. Кабмин направили предложение о полном запрете производства и продажи вейпов в России. Врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал НСН, что вред от вейпов давно доказан.
2: Есть много работ, которые говорят о том, что вейпы – абсолютно нездоровая привычка и ведет ко множеству тяжелых заболеваний, например, болезнь вейперов. Говорить только о раке здесь не имеет глобального смысла. Можно говорить о группе заболеваний и вообще зависимости.
1: Того ли сейчас регионы вправе самостоятельно вводить ограничения на продажу вейпов, однако полного запрета по стране нет. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Кукушки стали отлетать. В прямом смысле этого слова. У птиц стартовал сезон миграции. И первыми в теплые края рванули кукушки, стрижи, ласточки и мухоловки. До середины октября с нами еще побудут скворцы, зяблики и дрозды. Им еще есть что поклевать в наших краях. Но вообще хотелось бы, конечно, вместе с птицами лететь в теплые края. Но не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна, потому что мы сами умеем создавать теплую атмосферу в нашем радиокафе. Присоединяйтесь, будем греть друг друга горячей музыкой и не только.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.life.
2: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Служебные романы нам хотелось бы сегодня взять и обсудить в сообществе нашего радио Воронеж.
1: Не обсудить, да? Не про фильм речь, не про фильм.
0: Про него мы поговорим позже. Давайте как-то до декабря уже дотянем. Там нам все покажут, обо всем напомнят. Мы будем сухая, черствая, мокрая, мымра.
1: Да, все как положено.
0: И сапоги, конечно, надо брать всегда.
1: Это точно. Господи, сколько этих, как сказать-то, фраз вышло из
2: этого
1: фильма. Так, но вообще сегодня вдруг неожиданно, безотносительно к нашей теме, а вот так вот само по себе я узнала, что, оказывается, в прошлом году Кембриджский словарь пополнился таким термином, как офисный слэш-служебный супруг. Ну, то есть можно и так говорить. В общем, это супруг по работе. И речь вообще ни разу не о служебных романах.
0: Без романтического контекста.
1: Да, типа того, это коллеги, у которых складываются такие близкие отношения, абсолютно платонические, без всяких яких.
0: С которыми вы хихоньки да хахоньки.
1: Да, с которыми вы кофе пьете, там, в столовке обедаете, начальника перетираете.
0: Ну, возможно, да.
1: Да, как-то вот коллег опять же обсудить. Ну, в общем, поскольку мы на работе находимся значительную часть времени, может быть, даже большую, чем дома, потому что дома мы в основном что делаем? Конечно же, спим.
0: А здесь мы убираем. Или готовим.
1: Ну, некоторые вон и на работе убирают. Ну да ладно.
0: Люблю это дело, не могу оторваться.
1: Да. Но это другая история. Ну так вот, оказывается, есть вот такая вот штука, да, такое определение, как офисный супруг. Интересно, почему нигде через слэш не написано «офисная супруга». То есть, почему это как бы только к мужчинам относится?
0: Кстати, да.
1: Удивительное какое-то явление. Ну да ладно.
0: Интересно, а вот эти вот офисные супруги, они к статистике какое-то имеют отношение, что 9 из 10 мужчин все-таки влюблялись в коллегу? То есть, может быть, женщины их оставляют во френд-зоне, например? Ну, это я сейчас фантазирую на тему. Дядьки-то, они как бы общаются.
1: Глаз-то положили.
0: Да, но немного влюблены. Ну, да. Так вот, ну, как чисто без продолжения обязательств.
1: С интересом смотрят на тебя. Да?
0: Ну да, с неким. Но вообще, вот могут ли мужчина и женщина хорошо так дружить и общаться без интереса к друг другу?
1: Ну, это же стандартный такой вопрос. Есть ли
0: дружба? Как будто бы и да.
1: Дружба,
0: как будто бы и нет.
1: Ну, ты знаешь, я когда-то давным-давно прочитала очень хорошую мысль, которая, мне кажется, закрывает этот вопрос раз и навсегда, что если и у одного, и у другого счастливые личные отношения... то есть, ну, закрыта эта тема личных отношений, то, да, может
0: нормально
1: быть дружба
0: занимать, как
1: да,
0: говорится,
1: между мужчиной и женщиной, но при условии, что и у одного, и у другого сложились.
0: При условии, помимо... что вы одеты на работе. Потому что, допустим, он художник, а она натурщица, да, и вот он ее рабочий супруг. Ну, что как-то не складно, не нравится мне.
1: Там речь про офисных супругов.
0: А, исключительно.
1: Ты понимаешь, когда есть о чем поговорить, когда у вас, понимаешь, один принтер на двоих и один кулер на двоих.
0: Ладно.
1: Вот, а что на двоих у натурщицы с художником?
0: Картина, итоговый результат.
1: Это его работа, а не ее.
0: Ай, атмосфера, воздух, которыми они дышат во время создания произведения искусства.
1: Да. Нет, ну вообще забавная история. Я никогда не слышала о таком определении, как офисные супруги.
0: Круто звучит, но вот дома...
1: Нереально, мне кажется, на самом деле.
0: Почему? Мне кажется, что вообще вполне возможно. Ну вот мы с ребятами, с нашими дружим, болтаем.
1: Ну почему это супруг? Ну это коллега. Не знаю. Почему обязательно супругом надо называть того, с кем ты хорошо общаешься?
0: Ну с кем очень хорошо общаешься. Нет, нет, нет. Нет, ну то есть условно, я бы не хотела кого-то отпускать на корпоратив, где у них там будут супруги.
1: Офисные супруги, да.
0: Да, то есть как бы ну с коллегами тусануть под Новый год нормально, с супругами.
1: Звучит ничего.
0: Да со своими дома посидите, с супругами.
1: Что я... Вот так вот. Строго, безапелляционно, и все точки надо.
0: Уже мне не нравится все, что ты рассказываешь.
1: Все эти вот эти определения.
0: Конечно. Сейчас, понимаешь, слово произнеси, оно и...
1: И все, и до служебного романа уже рукой подать.
0: Пойду, пока займусь. Вы песню слушаете.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются. А это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечена потребность в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Игорь Банин также подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа, в частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизации и автоматизации производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. «Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику», — сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета в Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации. Также в планах открытие в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Хорошо звучит, дай мне сил, не путать одно с другим. Это дружба в коллективе с романтическими отношениями. Что-то я стала
2: как
1: говорить
2: бы
1: с каким-то акцентом.
2: Теме, да, имеет отношение непосредственное. Мы сегодня такую, ну, как скажем, непростую выбрали тему.
1: Хотя... С привкусом личного характера.
2: Да.
1: С привкусом, ну, с привкусом, так с привкусом. С другой стороны, мы радио кафе Маяковский, у нас здесь все
2: у нас
1: с перчинкой,
2: все можно,
1: со вкусом.
2: Все. И даже это, и писать, господи, как это, друг под другом. Ну да ладно, это другая история.
1: Как,
2: всем привет!
1: Как в том анекдоте, наверное.
2: Все, закрепилось.
1: Ну, извините, как говорится, это твой личный бренд теперь.
2: Теперь все. Прилипло так прилипло. Вот такую вот мы сегодня хотели обсудить тему, не про анекдоты, а, собственно, про служебные романы. За, против, какие есть возражения или, наоборот, отнюдь никаких нету. Екатерина рассказывает, если люди свободны, такое вполне возможно. На прошлой работе было несколько пар, которые познакомились там и впоследствии поженились. Мне кажется, в подобной обстановке как раз человек хорошо видно, привычки, интересы, чистоплотность и прочее. Да, вот с Екатериной мы солидарны в этом вопросе.
1: У меня, кстати, тоже есть такие друзья.
2: Куча знакомых.
1: Все, они
2: да.
1: прям хорошо сейчас женаты, дети там уже растут.
2: Но, правда, есть и обратные примеры на самом деле. Особенно, если это руководитель и подчиненная.
1: Угу. И особенно, если, например, кто-то из них был не свободен.
2: Да, но это вообще третий вариант.
1: Мы даже обсуждать не хотим.
2: Это хоть и распространенный, но третий.
1: Конечно, это там морали, законы, я не знаю. Даже Минздрав пусть предупреждает, что подобное поведение вредит вашему здоровью. Но на всякий случай. Наталья пишет, если продолжать о статистике, то сколько отношений, то потом заканчиваются разводом, уходом. 9 из 10. И что, каждый раз работу менять, чтобы бывшего бывшую не видеть? Короче, Наталья против отношений на работе.
2: Тоже, что ж, угу. Вольному воля, как говорится. Это тут уже каждый выбирает по себе женщину, работу и дорогу. В общем, там в песне по-другому, но, угу. но не суть. В общем, примерно то же самое. Не знаю, не знаю. Я
1: тут как, еще и расставания раз... бывают совершенно разными. Я вот могла работать.
2: Да, да, если, ну, если ты расстался по-человечески, да,
1: да,
2: не просто...
1: Другое дело, если тут вдруг на этой же работе в кого-то нового влюбиться, вот это конфуз. Если... ну, это уже вообще плохая статистика тогда.
2: Знаешь, кому ничего не грозит?
1: Кому?
2: Всем, кто на удаленке.
1: Угу.
2: Они просто не встречаются с друг другом. Они там этими рабочими задачами кидаются в общие чаты, угу. да, и все. И у них нет никаких отношений, только вот внутри своего жилища.
1: Подожди, а какая, может быть, какая-то переписка без обязательств?
2: О, какой-то такой Тиндер рабочий, если только переписка без обязательств, это ни о чем. Все, что написано пером, ну, это
1: сейчас...
2: нет. Нет вот этих, никакие смайлики тебе не заменят искренний или, наоборот, не искренний взгляд.
1: Ладно.
2: Глаза надо смотреть людям.
1: Ладно, хорошо. Ну, из глаз не удалишь, а вот из чата уже можно. Очень приятная функция, кстати. На короткую песню прервемся, вернемся и выберем победителя.

0: Ковский.
1: Не, ну нормально вообще. Мне вот все
2: хорошо сидим, да?
1: Хорошо сидим. Вижу в личные сообщения сообщества наше радио Воронеж.
2: Сказала, как учила.
1: Пришло личное сообщение.
2: Так, так, так.
1: Получается, значит, пишет нам некий Виктор, говорит, девчонки, огромное вам спасибо за хорошее настроение, за такой заразительный смех. Еду за рулем, ночная выгрузка была, настроение ноль, а здесь такие хохотушки. Теперь весь день заряжен позитивом. Молодцы, так держать лучше.
2: Как приятно.
1: А, мощь!
2: Вообще,
1: круто!
2: Спасибо большое, нам очень-очень-очень-очень-очень приятно.
1: Да, если вы нас до сих пор слышите, Виктор, все-все, мы вас любим, у нас с вами служебный роман, ну, это так исключительно.
2: Родийный.
1: Родийный служебный роман, надеюсь, нас слышит не только Виктор, но и мой муж.
2: А что ж, ну, это позволительно. Родийный роман, это можно.
1: Да, это как вот этот, что там, коллеги офисные, супруги.
2: Да, супруги.
1: Нормально.
2: А это родийные супруги.
1: Так, у нас еще один комментарий на тему.
2: Как всегда разошелся. Вот, тоже уважаю.
1: Вопросом прям задается, да?
2: Прям влюблялись, говорит, в кавычках, мужчины. Прям влюблялись. Нашли у кого спросить. Опрос, точнее, проводить по этой теме. 90% мужчин вам нарассказывают, чего даже близко не было. И как он одну спагеттинку с поварихой Маринкой до середины ел. И как в логистическом отделе он пути среди ложбинок и бугров к сердцу Светки за 15 минут нашел.
1: Что в гостям со своей предысторией вываливаете вообще?
2: Да что уж там, даже по секрету, как они вместе с импозантным главным бухгалтером Тамарой Петровной полночи сводили-разводили дебет с кредитом и вышли в плюс после окончания рабочего дня. Да, все вам это понарассказывают. Мужчины, они как рыбаки, да? Вот понятно, что и рыбаки мужчины тоже бывают, но я имею в виду вот эти вот офисные рассказчики. Тоже, что вот такой вот, ну, был, это всего лишь глаз.
1: А, рыбаки, я думала, ты какие-то буквы там перефразировала, ладно?
2: Нет, что стремление рассказать чего-то о своем улове есть не только у рыбаков, но и у любого нормального офисного
1: хвостунишки.
2: Да.
1: Августин там продолжает. Говорит, самое интересное может наступить потом, если паренек оказался не из 90% баллов и... Балаболов, да, и не бахвалился своими подвигами, а в следующем месяце обедал исключительно котлетами и каким-то случайным образом попал в приказ на внеочередную премию. Всем любви искренней и разнообразной, и неважно, где вы ее найдете, желает Августин. На призы, кстати, не претендует, поэтому мы будем выбирать из других комментариев по принципу. Мы там уже первый, второй разделились.
2: Считали.
1: Наталья, в общем, забирайте призы на концерт группы Slout, если я правильно произношу.
2: Да, ну, правильно произносишь.
1: My English не very well, как говорится, именно так и говорится.
2: Знаешь, как они забавно себя называют? Как? Салаты.
1: Салат? Вот!
2: По-русски.
1: Это мы любим.
2: Салаты.
1: Салаты. И сытно, и вкусно, и вообще, и красиво.
2: Нет, бодрая, живая, классная группа придет к нам уже в это воскресенье. Собственно, и концерт у них тоже будет в это воскресенье в городе Воронеже. Обещали прийти на эфир. Так что поговорим с салаутами. Они же Sellout. Ну, а вы, Наталья, сходите на концерт. Да, и если кто есть тоже желающий, тоже могут отправиться.
1: Да, мы же в следующем части тоже будем с вами. Ждем к себе в гости Евгения Николаевича Мингалева, дирижер, музыкант, там профессор, доцент, и все на
2: человек
1: свете.
2: Хорошего.
1: Будем расспрашивать про грядущий концерт. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, оставляйте их в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Если увидим, обязательно сдадим.
0: Радиокафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются. А это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа, в частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах, модернизации и автоматизации производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику, сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запоровцевой с директором департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальи Шереметьевой. Людмила Запоровцева рассказала о динамике вовлечения предприятий-участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной коррекции темпов по отдельным этапам. Экс-начальник госавтоинспекции Воронежской области Евгений Шаталов займет пост министра лесного хозяйства региона, сообщил Коммерсант Черноземья со ссылкой на источник во власти. Дату вступления в должность издание не называет. Напомним, Евгений Шаталов покинул пост по собственному желанию. Об этом стало известно в конце августа. Начальником управления госавтоинспекции ГУМВД России по региону полковник полиции был с ноября 2015 года. Это были новости региона.
3: Вы слушаете

0: Ну все, 13.04 на часах, в столице Черноземья, в том числе, а у нас в студии и дирижер, и заслуженный артист, и доцент, и руководитель, и много мы могли бы еще перечислять.
1: И все это один человек.
0: Один человек, но в прошлом эфире договорились, что удобно, ясно и понятно называть его музыкант. Вот так вот всеобъемлющее понятие, да не простой музыкант, а вполне конкретный Евгений Николаевич Мингалев. Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Здрасте, здрасте. Знаете, с чего хотели разговор начать? Вот как-то вы нашим коллегам в интервью ТВ «Губернии» говорили, что рок-музыка у вас на подкорке, потому что, ну, это молодость, да, это вот как бы такая юность, молодость. А помните, в какой момент, с какой песни началась вот эта история симфонических обработок, что вот, может быть, была какая-то такая конкретная песня?
0: Точка отсчета.
1: Да, которая прям вот торкнула, что вот ее бы взять и сыграть симфоническим оркестром.
2: Ну, мне вообще мне это все, история вся началась с просмотра концерта «Металлики» с лондонским королевским оркестром. Я тогда еще подумал, как же здорово, потому что, ну, как бы я до этого знал отдельно творчество «Металлики». Хотя «Металлика» не первая, кто играла с симфоническим оркестром, там и Led Zeppelin был, и Purple. Но увидел я конкретно этот концерт, который, ну, все его видели, наверное, замечательный этот концерт, когда начинается с музыки Морриконе и так далее. И вот. И мне, конечно, хотелось... Я как бы реально понимал, что, ну, такое вряд ли возможно с настоящими группами. Но я уже тогда думал, что, наверное, раз симфонический оркестр – это универсальный инструмент, повторюсь еще раз, и, наверное, ему подвластна любая тематика, любая музыка. И это будет, естественно, звучать очень интересно, очень неожиданно. Поэтому, конечно, я всегда, ну, как бы хотел что-то такое изображать. Ну, а тут, когда предложили работу вот эту в Воронежском концертном зале, конечно, ну, как бы сам Бог велел начать развиваться в этом направлении.
1: А первой композицией был все-таки «Туман» сектора «Газа», вот, или что-то другое?
2: Причем...
1: Но это же было неожиданно довольно-таки.
2: Неожиданно для меня, вот, то, что правительство, причем правительство Воронежской области говорит, ну, вот, хорошая песня есть. Я ее не знал, честно скажу. Угу. Я мало вообще знаком был с творчеством сектора «Газа». Да, я еще раз повторяюсь, я сам вырос в Казахстане, и меня когда отправляли, как говорится, как в песню «Ворон», «Всем двором» отправляли в Россию и говорили, ну, ты там с Хоем увидишься, вот, «Сектор Газа». То есть для меня это такие слова были.
1: Пророческие
2: Да-да-да-да-да-да-да. Я говорю, ну, наверное. Ну, то есть все думали, что вот, как у нас по городу, все ходят просто без всяких. И, значит, Юрий Хой тоже ходит по городу, и я его когда-нибудь увижу, поздороваюсь, и передам от пацанов привет из Казахстана. В общем, вот так все. Ну, и, собственно говоря, вот и вся история про «Сектор Газа». Ну, конечно, с каждого утюга всякие его песни. Тогда во дворах же было принято колонку какую-нибудь там в окно, и весь двор слушает. Ну, и там и «Ласковый май» был, и все, что тогда появлялось, и все тогда звучало, в общем, во дворе.
0: Все, на что сейчас бы сказали, куда такой текст, это нетолерантное. Но это же слышат и взрослые, и дети. Раньше было можно все всем как будто бы.
2: Ну да, да, 90-е был такой разгул, конечно.
1: А получается, что вот то самое исполнение «Тумана» на крыше бизнес-центра, оно как бы завирусилось, да, народ стал подпевать уже потом, активно распространять эту запись. В этот момент вы понимали, что это может перерасти в какую-то большую программу, из одной песни может вырасти целая программа по песням «Сектора Газа»? Или же, ну, как случилось, как единичный такой проект и случилось, а потом уже программа «Симфонический сектор» уже сама по себе как бы родилась?
2: Ну, если честно, мне тогда, вот когда все это случилось, неожиданно вообще абсолютно, знаете, как проснулся там с какой-то кучей там всех этих отзывов. У меня было два чувства. Одно, конечно, понятно, что, ну, как бы, ну, результат есть, да. А второе чувство немножко я обиды, потому что я все-таки классический музыкант, вот. И я думаю, ну, почему вот так вот не реагируют, например, на произведение Рахманинова, вот, и так далее. Ну, это как бы понятно, потому что, в общем-то, ну, нас как бы с детства приучали классики, и мы как бы в этом кругу варились, и я тогда думал, ну что вот, почему, что надо сделать, чтобы так вот воспринималось музыка, какое произведение, я прежде всего начал думать, какое произведение надо сыграть и каких условиях, но я тогда получил как раз ответ из откликов зрителей, слушателей, потому что многие писали и даже под «Туманом», и потом уже под вообще этой программой, что, в общем-то, небольшие сторонники сектора газа, и вообще, в принципе, mm-hmm. некоторые просто даже с какой-то агрессивностью писали, что, ну, что это, вот, давайте еще красную плесень туда mm-hmm. же. Ну, в общем, но многие писали, потому что какие-то знаковые события. А это же был перелом тогда вообще всего. То есть это был как бы на сломе... 90-е, да, на сломе развал СССР и так далее. В общем, многие тогда находили в этой музыке какую-то поддержку. И многие события у многих в жизни происходили именно под эту музыку. И поэтому я как бы тут и нашел ответ. Почему угу. так? Потому что...
1: Почему программа до сих пор популярна, несмотря на безумное уже
2: количество
1: концертов.
2: Несмотря уже будет вот в ноябре 23-й раз.
0: 23-й, это мощно звучит. Ну, нет ничего сильнее, чем ностальгия.
1: Народная любовь.
2: Ну, как бы тут уже я тут ничего не могу сказать, потому что, ну, вот как бы сам результат того, что практически опять покупаются билеты, опять...
1: Без всякой рекламы причем.
2: Да, и как бы все возвращаются. Ну, я как бы... Я, с одной стороны, как бы понимаю, что не только сектором газа единым жена столица Черноземья, но, с другой стороны, я рад, что все равно наша, как бы, вот то, что наша программа, она пользуется популярностью.
0: Да, но мы сегодня вообще собрались для того, чтобы поговорить...
1: По другому поводу немножечко.
0: ...про симфонический...
1: Ну, о вечных ценностях тоже надо.
0: Да-да-да, и сделаем это обязательно после рекламы. Оставайтесь с нами, если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их в сообществе нашего Радио Воронеж ВК.
3: Радио Кафе. Реклама на 107FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: слушайте.
1: Так, ну что ж, давайте теперь поподробнее. Концерт симфонический «Куин» случится 11 октября. А вы нам, Евгений Николаевич, расскажите, собственно, как вы к этому пришли. И почему группа эта заслужила, ну, какое-то отдельное внимание, персональную программу, а не вошла в общую антологию сборник русского рока.
2: Мирового,
1: да,
2: рока. Есть концерт, антология мирового рока, куда, собственно, вошли композиции легендарных групп, уже тех, которые Евгений Николаевич перечислял. И это и Pink Floyd, и Metallica, и Led Zeppelin, и Nirvana, и Queen там тоже есть композиция, да. Но только почему-то Queen удостоился вот такой вот чести и именно быть выделенным в отдельную программу.
3: Ну, это семейная история, скажем так. У меня в семье и все дети, и супруга очень любят эту музыку. Надо сказать, что я к ней пришел уже во взрослом, осознанном.
2: Пришлось пойти на уступки.
3: Ну, да, где-то нет. Уже как бы я сам люблю эту музыку, но прошло, скажем, немало времени, потому что, ну, допустим, супруга лет с 15 это уже начала слушать. Дети вообще с измальства, потому что у нас, я до сих пор помню даже, как выглядела эта видеокассета. Раньше видеокассеты с музыкой были. И дети все детство, вот, собственно говоря, на этих клипах, на различных Квинах, и, в общем, на этом вокале. И практически, ну, все альбомы известные. То есть я начинаю ставить, они мне говорят песню. Причем все дети. Я в связи с консервативным воспитанием...
2: Отторжение было у Евгения Николаевича.
3: Да, еще не слыша еще вообще этой группы, не слыша самого Фредди. Я бы сразу для себя решил, что вот раз он такой вот...
1: Предвзято отнесся.
3: Да, я предвзято к нему отнесся, потому что именно, ну, связано с воспитанием с моим, конечно. Не с его, а с моим. Вот. Но потом со временем просто начал, ну, действительно, это шедевры, конечно. Потом какие-то факты начал узнавать вообще в принципе о нем. И очень, конечно, ну, блестящая

0: места, я имею в виду интересные ходы такие, гармонические, ритмические. Ты заводишься сам, потому что это все, знаете, как вот как ни странно, даже если у меня целый день есть свободно, пишется мне все равно хорошо только ночью. Потому что какая-то вот эта тишина, да, несмотря на сирены даже, все равно вот эта тишина, она, видать, как на что-то наводит все время. Вот, и...
1: Просто вы сова.
0: Да, ну, не то, что сова, ну, вот как-то вот... Вроде, вот ты себе говоришь, вот надо встать и начать писать, угу. Да, и, кстати, иногда это все срабатывает, потому что свежие мозги, все такое. Но, как правило, идеи какие-то завиральные, как я называю их, они приходят именно ночью. И тут уже главное было остановиться, потому что можно было, конечно, дойти до такого, что уже неисполнительского, неисполнимого. То есть тут надо было найти. Хотя она, повторюсь, и красивая, и очень сложная. Для музыкантов очень сложная программа. С одной стороны, вообще все эти песни очень трудно исполнять, рок, даже попсу нашу, потому что каждый слышит ее по-своему, и приходилось как-то это записывать, я имею в виду, для оркестра, более-менее удобоваримо ритмически, поэтому начинается вот эта вот борьба с тем, что ты привык слышать, и с тем, допустим, что написано в нотах, и хочется на слух сыграть, а написано немножко по-другому, поэтому вот... Всегда есть такой риск, что будешь играть, как вот привык уже с детства, какие-то особенно хиты, «Шоу Мозгован» или так далее, угу. «Богемская рапсодия». Но есть там небольшие там нюансы, скажем так.
2: А есть вот какие-то песни, от которых пришлось отказаться, потому что они оказались, ну, неподъемными для оркестра, неудобными?
0: Не отказались ни от чего, что угу. все, что планировали, то и, в общем-то, сделали. Все это, ну, как бы... Да, нет, ничего, мы вот все, что... Мне Арсений помогал, все, что он снял, все я потом переложил на оркестр. То есть вот так вот. Было...
1: А концептуально программу вы выстраивали или Арсений все-таки? Надо сказать, что Арсений – это сын, который помогает Евгению Николаевичу делать аранжировки. Он профессиональный музыкант. В общем, как все в
2: как
1: семье.
2: Как все в семье, да. Здесь не промахнуться.
1: Поэтому у них все делается сообща.
0: Ну, они с Валентином, со старшим сыном, они созвонились. Я просто говорю, вы все равно, это все равно лучше, чем я, знаете. Вот давайте топ. Там 20 песен, угу. 18, я сказал на тот момент. Ну, в общем, они прям мне список выложили, и, ну, сказали, я не все там знал. Ну, как бы слышал, но вот так вот, чтобы вот это, не все знал. Ну, и я как бы доверился, и, в общем-то, вот родилась такая программа. А потом уже там, уже я так уже, когда уже начали уже работать, я уже начал приблизительно понимать, что зачем должно идти. Ну, так и родилась эта программа, очень красивая,
1: да,
0: напомню,
1: да.
0: Красивая
1: угу.
0: очень программа.
2: Там
0: потому
2: есть
0: что...
2: видеоряд.
0: Да, угу. Очень интересно, в этой программе я вообще не буду ни слова говорить, потому что сделан угу. материал про каждую песню с помощью ИИ, голос рассказывает интересное, в общем-то. Но я как бы, я сам целенаправленно просил об этом, потому что то, что остальные программы, я могу, конечно... Интересно рассказать, интересно всем слушать, допустим, истории жизни. Но у меня с Квином вообще не было никаких историй.
2: Ничего не связано.
0: За исключением вот этой, которую я вам сегодня рассказал. Но я не могу ее 18 раз рассказывать перед каждой песней. Поэтому я попросил просто из истории. Не, можно было, конечно, историю это тоже мне рассказать. Но я думаю, что вот такой формат тоже интересен, потому что...
1: Да, получилось хорошо. Я как человек, видевший, собственно, премьеру этой программы, могу подтвердить, что она, понимаете, это как театральное представление в том числе. Ну, может быть, слово театральное неправильно, это скорее как фильмовое представление.
2: Художественное.
1: Художественное. Ну, да, то есть она цельная, она именно имеет концепцию. То есть у нее есть развитие, у нее есть роскошный финал. И она тебя потихонечку ведет к вот этому, прости господи, катарсису, не побоюсь этого слова, но это реально так. Ты к концу выходишь как будто бы вот наполненным каким-то, вот энергией, еще чем-то. И очень забавно было наблюдать за залом, как он реагировал. То есть поначалу все, конечно, потопали в ладоши, похлопали в ладоши.
2: Некий Will Rock You случился.
1: Да. Потом это какие-то такие пошли, ну, не хитовые композиции, а именно дающие возможности для развития всей
0: привыкнуть,
1: этой истории,
0: да,
1: привыкнуть, усидеться, как-то вот посмотреть по сторонам, к этому видеоряду привыкнуть, историю послушать, которую рассказывают дикторским, абсолютно классным, кстати, голосом. Я вообще не подумала, что это искусственный интеллект записывал, потому что голос шикарный, и первым делом я спросила, где вы нашли такого актера, чей голос? Мне говорят, это и... Я говорю, да ладно.
2: Все, сейчас и нас подсидит.
1: Да-да-да, такой. Нет, я к тому, что это прям вот шоу, настоящее шоу, а не просто...

0: композиции, сыгранные оркестром. Это и для глаз удовольствие, и для слуха удовольствие. И, конечно, было приятно смотреть на зрителей, которые выходили. Поначалу я думала, почему не аплодируют? Как-то вот... А народ вживался, мне кажется, во всю эту историю. И в конце просто там
1: еще
0: и овации.
1: Еще и запели потом. Потом еще запели. Да. Для меня был вообще сюрприз.
2: Причем богемскую рапсодию.
1: По-моему, начали вот это у нас была какая-то там в начале «Friend to be friend». И, короче, вот это вот запели прям вообще в припеве. Прям как это, да, обнимитесь все. Миллионы у Бетховена. Так случилось.
0: Разошлись это. Вот все. Потому что тебя готовят вот к этому постепенно. И это очень хорошее ощущение.
1: Ну, еще надо сказать, просто все привыкли, что вот заканчивается композиция, и оборачиваясь, начинают чего-то обещать, в общем. А тут получилось заканчиваться, они ждут, когда это, появляется вдруг информация на экране. А песни там вообще интересные, там все сделано видео очень интересное, местами очень даже комично.
0: Ну, да, да, там не, не все на серьезных щах.
1: У нас еще в концертном зале, конечно, замечательный сейчас художник по свету, я его называю, хотя он себя просто световик называет, но очень интересно он делает свет. Очень, у нас не одна программа, но это просто выглядит очень красиво, и на это как бы не жалеются средства для того, чтобы это выглядело презентабельно, интересно, и чтобы зритель действительно погружался в атмосферу именно этой группы, этого концерта.
0: В этой программе круглые фонари стоят, ретро-фонари.
1: Да, специально. Но он еще мне сказал, что я еще хочу лучше сделать. Я говорю, спасибо тебе большое. Ну, в общем, что-то там будет опять нового, интересного.
2: Класс. 11 октября,
1: да.
2: Если
1: что. 7 часов вечера, да, приходите к нам.
2: Запомните, запишите.
1: Будет опять это фотозона. И я, конечно, сам не очень понимаю, но, тем не менее, выйду я фотографироваться. Я как бы не очень понимаю смысл со мной фотографироваться. Да, лучше
0: обожают люди с вами фотографироваться.
1: Да, ну, я имею в виду, ну, как бы я-то думаю, я же там не один, я с целым оркестром. Вот если бы с оркестром, я это как бы понял бы. Но, тем не менее, ну... Вот я выйду в эту фотозону.
0: Потому что
1: концерта,
0: мне даже фотографии присылает народ. Да. Вот мы с Мингалевым.
1: Я спокойно к этому отношусь, потому что как-то.
2: Ну все, это уже совершенно другое. Это статус.
0: Это уже живет помимо вас. Никогда не делишься.
1: Вообще не любил никогда ни это слово, ни вообще это как бы какое-то... Я ничем не отличаюсь от простых людей. Такой же. Кто-то ведет радиопрограммы. Кто-то в скорой помощи ездит, а кто-то просто дирижирует, и все. Мы все одинаковые люди, все абсолютно без всяких преимуществ.
0: Евгений Николаевич, а скажите, вот вы выходите, ну, вы зрителей своих видите и слушателей, не только со сцены, да, вот когда там свет вам слепит глаза, и вы можете кого-то разглядеть в партере, но и выходя вот как раз к людям, фотографируясь с ними на фотозоне, без фотозоны, потому что там даже если нет фотозоны, все равно Евгений Николаевич выдергиваются для фотографии. И вы можете уже понять, кто ваши зрители, кто ваши слушатели. Вот какие они?
1: Да разные, конечно, разные. И, ну, надо сказать, скажем так, от 20, наверное, и до 70-80 даже. Мне понравилось, кстати, на рок, хит, на мировой, хиты мирового рока пришла очень пожилая женщина. Она говорит, я никакой, ни одной группы не знаю вообще. Не, вот первый раз слышу эту музыку вообще, в принципе. И вообще меня подруга привела. Просто так, потому что лишний билет там как-то, в общем... И я, говорит, я такого наслаждения вот просто в своей жизни давно не слышала. И спасибо вам, просто мне было очень приятно, потому что человек вообще не в теме. Просто пришел послушать, как это все звучит. И она говорит, что мне просто местами до слез, просто музыка ее так вот... Ну, понятно, там и Sting, там, да, в общем-то...
0: Нет, но все равно есть чем зацепить.
1: Да. И, в общем, мне было так... Наверное, самый такой душевный отзыв о нашей работе, нашей совместно с оркестром. И мне было очень приятно. Вот она прям подошла, не стала фотографироваться, просто подошла сказать свое мнение.
2: Спасибо, сказала. Это такое же абсолютно чистое впечатление, да, потому что нет ни ностальгии, основанной на чем-то, ни какого-то там положительно предвзятого отношения. А вот так, когда тебя пробрало то, о чем ты даже не мог знать. А вот если провести, например, социальный эксперимент, значит, взять по 20 человек с каждого концерта, там, антология, сектор, Queen и классику, и поставить перед вами, вы сможете угадать по ним, кто на что пришел?
1: А вот сейчас уже и трудно. На самом деле, вот я только мог их, допустим, про сектор мог сказать в Минске только. Там прям ей были ребята маргинальные такие, кто приходил. Я эту историю люблю рассказывать на концертах, когда, собственно говоря, там Государственный театр опереты, ну, музыкальная комедия. Да, музыкальная комедия, вот. И там бабушки на входе стоят, как у нас в оперном театре. Они еще такие вот, советские такие, клевые такие, которые...
2: Я просто помню,
1: да, настоящие, вот, которые за театр, все. И они очень интеллигентные. Они подошли к нашему администратору и сказали: мы таких людей здесь никогда не видели. А потом, когда заиграла мобилизация, там балконы такие были еще, плюс второй ряд, как бы балконы, в общем-то. И они когда тоже подошли и говорят: у нас балконы еще с тех времен. Если они будут продолжать танцевать, балконы рухнут. Вот там, да, я мог уже понять, потому что уже на рок, допустим, пришли уже немножко другие там, да. А здесь, вы знаете, я вот иногда удивляюсь, конечно, особенно вот думаешь, ну вот как бы вернемся, ладно, к симфоническому сектору, ну думаешь, понятно, какая должна быть публика, с одной стороны, с другой стороны, иногда смотришь, ну люди, как вот говорите, со статусом приходят, садятся в зрительный зал и так же, как со всеми вместе, в общем-то, поют, ну... Хорошо, что музыка хотя бы в этом месте объединяет как бы слои общества, нету этого и конфронтации, и как бы все в одном порыве любят не только там сектор газ, ну там и рок, и так далее, и дискотека, и все. Мне нравится, что наш оркестр, в общем-то, в этом смысле объединяет различные слои общества. Как бы это пафосно не звучало, но оно так и происходит, потому что все люди разные. Вот. Но и еще нравится то, что... как бы приходит к симфоническому, я очень надеюсь, я уже это говорил, и еще раз повторюсь, что если хотя бы один человек после этих концертов придет на наши классические программы, я буду, конечно, очень счастлив. Потому что классика все равно, она вечна, она никуда не денется, она переживет, я думаю, еще много веков. И очень бы хотелось, что кроме вот таких веселых, разудалых таких программ, еще люди ходили и о чем-то еще и как бы размышляли. Что, безусловно, дает классическая музыка.
2: Ой, хорошо. На этой фразе да. Прервемся, да. Вернемся и будем продолжать. Евгений Мингалев у нас в гостях.
3: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Натище, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. а очень хорошая, еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка.Банк.
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
22: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
23: Мой шанс заработать денежек.
22: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
24: Это издевательство над звездами.
22: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
25: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
26: Наши новости.
27: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются. А это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечена потребность в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Игорь Банин также подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. В Воронежской области идет работа по выполнению плана по объему инвестиций в основной капитал. Показатель обязателен для всех субъектов Российской Федерации. К 2030 году объем инвестиций должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Сейчас в регионе ведется системная работа. В частности, расширяется перечень категорий субъектов, учитываемых при расчете показателя за счет вовлечения дополнительных организаций. Среди долгосрочных мер цифровая трансформация, участие в федеральных программах модернизации и автоматизации производства, а также внедрение офсетных контрактов. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев призвал активнее работать с инвесторами, но действовать разборчиво. «Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Если мы не будем инвестировать в современные производства, то не получим устойчивую экономику», — сказал глава региона. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета в Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации. Также в планах открытие в Воронеже подросткового центра. Особенностями такого современного пространства станет социализация ребят. Александр Гусев поддержал все идеи и планы детского омбудсмена, отметив, что для подростков особенно важно чувствовать внимание и поддержку. Это были новости региона.

0: Если коротко и без тысячи регалий, музыкант Евгений Николаевич Мингалев у нас в эфире. И говорим мы вообще про все творчество, но непосредственно про симфонический Queen,
1: да,
0: и про концерт, который случится 11 октября. Мы здесь пока говорили за эфиром, мы в очередной раз поняли, что у Евгения Николаевича есть какое-то бесконечное количество планов на все, творческие вызовы, но у нас слушатель, значит, в сообществе нашего радио Воронеж ВК задает вам вопрос. Может быть, подкидывает идею одновременно, не знаю, сейчас разберемся. В общем, пишет Евгений Николаевич, я вас категорически приветствую. Не планируете ли вы эксперименты с репертуаром группировки «Ленинград»? Хотя знаю, что вы самый танцующий и креативный дирижер. Один выезд к сцене на байках чего стоил? Наверное, например, песню «На лабутенах» опасно в симфорок запускать. В общем, ну, там, говорит, продолжайте в том же духе. Спасибо за эмоции на ваших выступлениях. А вопрос, не планируете ли там с группировкой «Ленинград» что-нибудь сотворить симфонического?
2: Ну, вопрос-то, в принципе, как бы не так стоит. Вопрос в правах, скажем так. Вот если, ну, вот в ближайшее время, конечно, не планирую. Интересная идея, конечно, но дело в том, что, понимаете, как, что касается «Ленинграда», у него, конечно, такой юмор, сатира, я бы сказал, даже, несмотря даже на нецензурные какие-то, но они немножко все одноплановые. Да, я очень мало там, вот я сейчас даже не могу вспомнить лирических каких-то композиций, а то, что помню, то, что у меня в голове сидит, но это все немножко все равно, это стиль этот ска, он, конечно, интересен, и... Ну, не знаю, но я еще не думал об этом. Интересно, да. Интересно было подумать бы. В общем-то, знаете, как это вот как с «Сектором» вышло, так и с «Ленинградом». Я знаю там 4-5 песен, которые все знают, наверное. А остальное творчество я как бы не исследовал. И, может быть, действительно, может, я там что-то найду интересного.
1: Творчество, хотя... неисследованное творчество группировки «Ленинград».
2: Да, честно скажу, что я глубоко не знаю эту музыку, знаю только вот все популярные песни, который выходит. Вот, это я более-менее еще в курсе.
0: Да, если они там разные, но мне кажется, всегда для нас-то несведущих в этом направлении, мне кажется, когда вы планируете концерт, возникает первым делом, как же это будет все звучать без вокалиста, без исполнителя. Особенно это с квинами. Да, без Меркури, с одной стороны.
2: Да, да. Ну вот тут, кстати, это и была, конечно, камень преткновения. Потому что тут надо, конечно, было... С одной стороны, понятно, что в ушах у нас вокал Фредди. Извините, что так фамильярно, но Фредди
1: Меркури. Он не обидится уже.
2: Фредди Меркури, понятно, да. Но с другой стороны, можно же кучу выразительных средств найти в оркестре. Да? У нас впервые в программе «Арфа» есть. То есть, чтобы это все волшебство продолжалось, то есть это все у нас и рояль, и арфа, и то есть это все очень... Ну, еще раз повторюсь, красиво. И мы старались, чтобы все-таки... Это звучало достойно, никак не принижало творчество самого Queen. И я думаю, что у нас получилось, у нас очень замечательная ритм-группа. Гитарист Евгений Рябинин, который очень много играет соло в этой программе, в общем-то. Ну, в общем, так, еще раз повторюсь, очень интересная программа, не пожалейте, приходите, очень красивая. Я вот могу про разные программы разное могу сказать, но это прям красивая программа, приходите.
1: Класс. Что еще в ближайшее время можно услышать в вашем исполнении, скажем так?
2: Да, у нас оркестр, значит, вот приезжает замечательный коллектив московский, Акапелла Экспресс. Это джазовый коллектив, они поют различные песни, как из советского репертуара, но и это вокальный коллектив, они будут выступать вместе с оркестром. Но есть у него и такие хиты, как музыка «Чикаго», и просто какие-то джазовые стандарты. Очень интересно, там у них все это разложено. Они уже лет, наверное, 20 существуют, но они составы менялись. Ну вот, я всех приглашаю, конечно, приходите обязательно в концертный зал. Очень интересный коллектив. И, конечно, посоветую вам сходить на такой классический концерт, где вы услышите два реквиема. Один Сальери, а другой Моцарта. Несмотря на всю эту историю, которой не было, но которую всячески сейчас хотят, ну, как бы всегда говорить, что один другого отравил. Очень интересно просто даже послушать и сравнить вообще музыку. Ну, я считаю, что оба гения. Просто Моцарт, конечно, безусловный. То есть у Сальери на вкус и цвет, как говорится, но Моцарт – это, конечно, шедевр, такой кристалл, такой, что, мне кажется, в близко даже, пока еще никто не приблизился именно к этому произведению. И у нас еще один концерт, это тот грант, который я выиграл, два концерта уже состоялось, вернее, три даже. А вот еще один концерт, это программа, которая будет посвящена нынешним событиям. Она состоится 18 октября. Это дневной концерт, потому что, собственно говоря, попросили педагоги, посвящен он СВО, и, собственно говоря, создан благодаря книге Захара Прилепина.
1: Сейчас «Нет, уже не... святей и товарищей».
2: Да-да-да, совершенно верно. Вот эта книга. Но там как бы рассказы простых солдатов. Вот мне чем нравится и книга, и вообще эта программа, что она без какого-то пафоса сделана, в общем-то, простым человеческим языком объясняет простые человеческие истины. Поэтому 15-го «Капелла Экспресс», 18-го «Прилепин», а 27-го классика, вечная классика «Моцарт и Сальери», два реквиема.
1: Насыщенный октябрь.
2: Да, солисты причем приедут из «Галикона пера», то есть очень у нас такая вокальная команда, очень серьезная, и хор будет из нашего Воронежского театра оперы и балета.
1: И, то есть и оркестр,
2: и хор, и солисты, да,
1: вокалисты, да. Да, да. А скажите, вот есть разница в дирижировании между, допустим, оркестром, который исполняет рок-композиции, и оркестром, который исполняет академическую музыку?
2: Есть разница, конечно, в музыкальном материале.
1: Угу.
2: Потому что это как бы спросили, что легче играть, или то, или другое. Так же и дирижировать. Если все делать по-настоящему, сложно и то, и другое. Я бы не сказал, что легче что-то там. Хотя внешне кажется, что там, ну, угу, как бы. И много я слышу от коллег в том числе. Ну, что там, это же не Моцарт, не Бетховен. Ну, попробуйте. Попробуйте. Это не так просто.
1: Специфика есть какая-то,
2: есть
1: своя,
2: есть специфика.
1: Да?
2: Во-первых, я вам хочу сказать, вот эти концерты, конечно, вот этот, еще у нас есть мультконцерт, замечательный мультконцерт, который прошел вот у нас 1 сентября. Они энергозатратные, вот просто невероятно. Просто, и я еще не видел ни одного музыканта, который после концерта побежал весело на лужайке прыгать и так далее. Все выходят с опущенными руками, наигравшиеся, что называется, наевшиеся, так скажем. Потому что так же, как, собственно говоря, и классические концерты, то же самое. То есть разные, просто разные включаются точки в нашем организме. Это физиология, может быть, еще что-то. Но то, что, в принципе, если по-настоящему исполнять что классику, что рок, это все равно энергозатратно. Для меня никакой разницы нет.
0: У нас минутка осталась до конца эфира. Хотел бы задать вам последний вопрос. Вот если бы начинающему, раннему Евгению Мингалеву рассказали о творческих вызовах, которые вы сейчас совершаете, во что бы вы не смогли поверить или что вас удивило бы больше всего?
2: Да изначально, что я окажусь в Воронеже, наверное. Это самый большой был мой вызов для меня, что я приехал из Казахстана сюда. Угу. Я бы никогда не поверил, что я так далеко от дома уеду.
1: Кстати, мы вообще ни разу вас не спрашивали, как вы все-таки оказались в Воронеже. Это будет тема другой программы.
0: Для следующей встречи. Рады мы вас были видеть, как всегда. Хороших вам концертов, много идей и сил на их воплощение.
2: Спасибо большое.
0: Всех остальных ждем во все даты выше озвученные. Проникаться искусством.
1: Ну и на нашей волне, конечно же, тоже завтра в 11 утра. Радио «Кафе Маяковский» снова с вами.
0: Да, будут и те же. Лен Плеханова.
1: И Карина Баринова. Спасибо, Евгений Николаевич.
2: Спасибо вам.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурная температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россиянам запретили вывозить более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Такой указ подписал президент. Запрет распространяется на физлиц, компании и ИП. Исключения установлены для случаев вывоза наличных через международные аэропорты и специального перечня, который определит правительство. Условием для провоза валюты станет наличие банковских выписок. При нарушении запрета деньги будут изымать. Кремль проверил утверждение властей Эстонии, что поджог военного завода в Таллине был организован российскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подобные заявления являются голословными, и Москва не будет относиться к ним серьезно. Более месяца назад, в ночь на 15 августа, в Таллине произошел пожар на оборонном предприятии. Оно разрабатывает многоцелевые беспилотные наземные платформы и поставляет их для нужд Украины. Власти Эстонии связали произошедшее с Россией. В Севастополе вернули графики отключения света. Новая схема подачи электроэнергии будет идти по графику 2 через 6 часов, сообщили в правительстве города. По словам чиновников, потребителей разделили на 4 очереди. Это нужно для более равномерного распределения доступной мощности. Ожидается, что ограничения продлятся до стабилизации энергосистемы региона. Конкретные даты пока не называются. 4 туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Самостоятельные люди выбраться не могут. Спасатели прибыли на место. Работы проводятся на двух участках. Со стороны пещеры Красная и пещера Голубиная. ИИ может стать таким же незаменимым, как электричество. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам московского стартап-саммита. В нем он сказал, что на наших глазах происходит глобальная технологическая революция. ИИ уже вошел в нашу жизнь и в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью, как электричество или интернет. Как добавил премьер-министр, за 6 месяцев года в России появилось почти 36 тысяч новых IT-компаний. Брачный договор теперь можно подготовить онлайн на госуслугах. Депутат Госдумы 8-го созыва Виталий Милонов в беседе с НСН призвал не популяризировать этот сервис.
3: Это нетрадиционная история для нашей страны. Я принимаю брачный договор тогда, когда два человека со своей историей, может быть, не первый брак уже со своими детьми, у них есть свое имущество. И просто для того, чтобы не было недоразумений, связанных с наследниками, это да. А когда люди в первый брак вступают, и они уже брачные договоры расписывают, то сразу закладывается небольшой.
2: Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации» обращение к нотариусу. На сайте заполняется проект документа, у нотариуса остается лишь заверить договор. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. В последнем выпуске новостей, ну вот в этот, вот в общем, только что, который был, разговор коснулся, значит, искусственного интеллекта, и наши представители власти сказали, что, ну, уже без этого никуда, и вообще, и так далее, и тому подобное. Так вот, компания OpenAI отказалась выпускать новую модель GPT-6.1 Astra из-за опасений по поводу безопасности. Что-то она там делает не то, что надо. В общем, модель, релиз которой был запланирован на, собственно, октябрь месяц, должна была выполнять более сложные задачи с меньшим участием человека. Однако руководитель систем безопасности Сачи Дэвид заявил, что GPT-6.1 не вполне соответствует планке, установленной компанией.
1: Вот, что это тестов... значит? Слишком самостоятельная или слишком не самостоятельная?
2: Короче говоря, версия чаще обманывала пользователей. Нейросеть могла неверно сообщать о том, какие действия совершила. У модели также возникли проблемы с соблюдением границ разрешенного. Она продолжала выполнять некоторые задачи без согласия пользователей, а также пыталась обращаться к внешним инструментам и сервисам в ситуациях, когда это могло бы быть небезопасно. Кроме того, там, в общем, некоторые модели, некоторые агенты пытались даже, ну, там, вытирали почту, которая приходила, еще что-то, и даже попытались вскрыть портал правительства Австралии.
1: Мне кажется, что вот этот вот робо-техно-апокалипсис наступает чуть-чуть быстрее, чем мы успели запастись гречкой и туалетной бумагой.
2: Да, поэтому, друзья, будем...
1: И давайте будем честны, не у каждого есть дробовик. И собака. У Ленского есть две.
2: Не дам никому.
1: А ты будешь с двух рук?
2: Я буду с двумя собаками? Зачем? Мало ли. А при чем тут искусственно? Ну, хотя да. Сейчас вот мало ли тост разбушуется.
1: А вот я сейчас напомню серию Южного парка, где умный органайзер Картмана присоединил к себе абсолютно всю технику, которая попадала в поле его, в общем-то, взаимодействия, превратился в огромного такого неуправляемого полубио, полумеханического, то бишь бионического такого монстра, и помогал ему только отравление.
2: Мы не будем сейчас ничего
1: говорить. Он отравился.
2: А у нас еще, слушай, у нас же очень многие, особенно молодое поколение, да и мальчишки разного возраста тоже делают же умные дома, где все связано между собой. Понимаешь, я сейчас пытаюсь
1: пылесосом... А я давно говорю, что техника... Чайник не должен быть умнее своего хозяина.
2: Согласен. Поэтому отменяем стиральные машины по, в общем, просьбе Алисы Михайловны Вокс и даем доску стиральную.
1: Ой, милый, меня такой доской не напугать. Я стирала постельное белье в ванне.
0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174-И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект, международная кооперация и экспорт. Это помощь с документацией, поиск потенциальных покупателей, участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях и другие меры поддержки экспортеров. Новая страна. Новые возможности для экспорта. И новые экспортные документы, которые нужно собрать, перевести, заверить, подать и ждать. И еще ждать. Так думал и производитель кормовых добавок и удобрений из Новосибирска. Сегодня на экспорт приходится уже 60% его выручки. Казахстан, Кыргызстан, Вьетнам, Европейский Союз. Но за этой географией долгий путь.
1: Сначала мы не понимали, что делать, какие документы нужны и где их оформить. Казалось, мы ходим по кругу. Но стоило сделать следующий шаг, как все стало на свои места. Оказалось, что система продумана до мелочей, и мы справились даже быстрее, чем планировали.
0: Разобраться в правилах нового рынка, найти покупателей, подготовить необходимые документы российским компаниям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Нужные документы и меры поддержки можно найти на цифровой платформе российского экспортного центра госуслуги ВЭД.
1: Аналитика зарубежных рынков, поиск клиентов, помощь с документацией. Без платформы мы бы, наверное, до сих пор топтались на месте.
0: Но пройти бюрократические барьеры еще не все. На новом рынке нужно убедить потенциального партнера, что тебе можно доверять. И это уже следующая задача.
1: Когда мы только начинали поставки, зарубежный партнер

0: бюрократические барьеры и завоевать доверие покупателей на новом рынке. Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. От производства до поставки за рубеж. Инструменты поддержки работают на всех этапах экспортного пути. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
1: Наше радио.

0: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, кому посвятили трибьют альбом 4 хорошо знакомых вам артиста и поговорим про радости с операцией «Пластилин». Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Алексей Кортнев и Билли Новик записали трибьют-альбом памяти Александра Генслера, лидера Генслер Блюз Бэнд. Пластинка получила название «Длинный». Именно таким было прозвище музыканта. О друге и о том, каким получился альбом, нам рассказал Максим Леонидов.
1: Жил-был в Ленинграде, Петербурге парень по имени Саша Генслер. А прозвище у него было «Длинный», так как он был высок и по-балетному подтянут. Всю жизнь он проработал автомехаником, а в свободное время писал песни и исполнял их со своей группой «Генслер Блюз Бэнд» в маленьких клубиках. За признанием и деньгами не гнался, любил выпить, был заядлым болельщиком «Формулы-1» и очень остроумным парнем. Пел так же просто, как жил. Мы дружили. А 3 года назад его не стало. И я попросил своих товарищей Женю Маргулиса, Билли Новика и Лешу Кортнева спеть песни «Длинного», которые им нравятся. Вспомнить о нем и вас с ним познакомить. Ей-богу, оно того стоит. Так появился этот альбом.

0: матом. Пусть говорят враги, что бедным, но больным.
1: Послушать новый большой релиз наших артистов уже можно на любой удобной цифровой платформе. Операция «Пластилин» выпустила мини-альбом «Радости. Сторона А». В первую часть нового релиза вошли 5 песен о растерянности, усталости и поиске радости в моменты, когда все вокруг идет наперекосяк. В альбом вошла и одноименная композиция «Радости», которая уже стартовала в чартовой дюжине. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру, ведь именно вы, друзья, помогаете трекам подниматься в хит-параде. О новом релизе и о треке, давшем название альбому, рассказывает Анатолий Царев.
2: Трек, который стартует в чартовой дюжине под названием «Радости» одноименным, он объясняет всю суть альбома, всю его концепцию. Лирический герой альбома – это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной суете. Мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в песне «Радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. У человека появляется надежда и смысл эту радость обрести. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. Я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой. Так что слушайте, и пусть у вас в жизни будет много-много чистой, неподдельной, настоящей радости.

0: Это только первая часть нового релиза группы, друзья. Альбом «Радости. Сторона Б» выйдет в марте 2027 года. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, да. Ты как гимнаст...
2: Чего?
1: Ну, ты же там занималась на всяких...
2: Ну, бывало.
1: Там, бывало, ну, значит, как гимнаст. Я-то меньше гимнаст, чем ты гимнастка.
2: Ну, хорошо,
1: верно?
2: Ладно.
1: Короче, новый элемент появился в спортивной гимнастике. 26 сентября на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже россиянин Илья Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах и вписал свое имя в историю спорта. Секундочку.
2: Что он вытворил?
1: Значит, тут видео, если тебе показать. Короче, это из... Ты висишь вниз головой.
2: Так.
1: Руки у тебя вот как бы, ну, вот...
2: Да,
1: вот
2: я поняла, по швам.
1: Да, по швам. А потом берешь и разводишь их в стороны, делая выход на эти руки. Причем вниз головой вися.
2: Да, я поняла.
1: Короче говоря, перевернутый крест.
2: Да, я поняла.
1: Да, вот так. Ну, это сложная
2: эффект.
1: Штука. Это эффект. Международная федерация гимнастики официально признала новый элемент, а также присвоила ему название Заика. Вот, элемент получил группу сложности H. Это 0,8 балла. Ну, то есть целый балл практически.
2: Это на наши...
1: N.
2: N. Невозможно.
1: Ну, скорее всего, невозможно, да, все это сделать. Кстати, в квалификации Илья набрал 14,5. Ну, как бы тут, в общем, 14,500. Как-то вот так, 500 балла, и вышел в финал в упражнениях на кольцах с первого места. Так что, в принципе, казалось бы, в том виде спорта, где все уже есть и все уже было, оказывается, можно сделать новый элемент и сделать его прямо сейчас. Так что вот такая вот новость, и нам реально есть чем гордиться.
2: Нам действительно есть чем гордиться, потому что если посмотреть на, скажем, как это называется, три призовых места Международного циркового фестиваля, вот последнего, да, который я вела, все три места, в том числе, заняли русские артисты, причем это именно мастера спорта высочайшего класса. Это воздушные подкидные доски, это воздушная акробатика.
1: Так.
2: И еще кто-то, я забыла кто.
1: Ну, а вот в спорте мы еще тоже можем, так что...
2: Ну, так
1: вот.
2: Воздушная акробатика — это и спорт.
1: Знаешь, о чем
2: говорю? Там девочки держат еще троих девочек и в общем... Еще и в этот момент какие-то элементы они выполняют.
1: Кто?
2: Гимнастки.
1: А, я думал, доски подкидные, я понял.
0: Наша реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах – от поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» — мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС — лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, нашел здесь новость в интернете. Я думаю, что, может быть, уже есть возможность ее посмотреть также в интернете, но пока что только такие большие картинки. Водитель грузовика более 20 лет создавал макет Нью-Йорка. Его работу выставили в музее. Короче говоря, водитель грузовика Джо Маккен более 20 лет создавал миниатюрную копию Нью-Йорка прямо в подвале своего дома. И теперь этот макет выставлен в музее города Нью-Йорка. Его показать общественности предложил его дочь. Он ее делал себе втихаря, там делал, ему было прикольно. Вот, он сказал, что я никогда не собирался заканчивать эту модель, поскольку мне было весело. Ну, мне по фану было ее создавать. Вот, дочь его уломала, выложили в соцсети, там пошли миллионы просмотров. Музей Нью-Йорка решил обратить внимание. В итоге они сейчас сделали выставку, и называется она даже прикольно. Он построил этот город, модель Джо Маккена. Значит, там несколько районов, 15 метров в длину. Нифига себе, такой подвальчик у него нехилый, 15 метров. Это нормально? Много?
2: Ты знаешь, у меня уже очень много вопросов накопилось к этой истории, но ты продолжай.
1: А при чем тут к этой истории? Вот я сейчас вижу картинки, красиво, здорово. Вот, вырезал он все это дело из пробкового дерева дома. А потом красил акрилом. В общей сложности он так прикинул, говорит, ну, около 20 тысяч долларов он уже потратил, чтобы сделать этот макет. За 20 лет. По тысяче в год.
2: А что об этом думает его жена?
1: Но у него есть дочь, которая заставила его выйти. Слушай, я думаю, она довольна. А что нет? Муж при деле.
2: Дорогие
1: муж
2: жены,
1: дома.
2: Дорогие жены,
1: это
2: давайте,
1: как, знаешь,
2: опрос.
1: Это как в фильме «Любовь и голуби». Зато не пьет. И правда, зато не пьет. Понимаешь? Сидит, клеит, нюхает пробковое дерево.
2: Да, муж не надо об этом. Дорогие жены, напишите, пожалуйста, через наших ботах в ваших мессенджерах.
1: Ботах?
2: Через
1: наших
2: ботов в ваших мессенджерах. А что, на ваш взгляд, не так с этой историей? Я просто хочу, чтобы Ленский прочитал эту историю немножечко другими глазами.
1: А, во как. Ну, простите, что нам теперь еще и хобби нельзя иметь.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Михайловна.
2: Да, вот нам тут пишут. Вот не жены ответили. Не жены ответили. Ответили мужчина ответил. Я во время самоизоляции начал слесарничать потихоньку. Так жена возмущаться начала. Ей, видите ли, скучно одной перед телевизором. А то, что мне перед телевизором скучно, в расчет не бралось. А тут 20 лет любимым делом мужик занимался. Надо же.
1: Надо же. Я чуть не прочитала. Красавчик.
2: Любимый мужик. Да.
1: Ну, вот видишь, не надо так читать.
2: Слушай, а вот если бы ты, например, да, вот каким бы делом ты занимался вот так вот 20 лет, помимо работы? Вот хобби какое бы? Если бы тебе не мешала жена? Там...
1: А мне никто не мешает.
2: Хорошо. А чем ты занимаешься?
1: Ничем. Читаю, пишу. Вот, это вполне
2: это
1: достаточно.
2: Это же не хобби, это же твоя основная, Саня. Ты же поэт,
1: в принципе,
2: писатель.
1: Да, я понимаю. Ну, я читаю что-то. Вот, поэтому...
2: это уже насмотренность, это тоже работа. А что ты делаешь?
1: Для... Не порчу жизнь окружающим. Я считаю, это вполне хорошая вещь. Вот они мне, окружающие меня, очень часто портят, а я им стараюсь как можно меньше.
2: Ты сейчас на кого-то
1: ни на кого не намекаю, абсолютно ни на кого, ни на одного человека, находящегося в этой студии, я не намекаю.
2: А ведь в этой студии нахожусь не только я, тут еще находится и Игорь Седов.
1: Да, поэтому подумаем. Вот, ни на кого находящегося в этой студии я не намекаю.
2: Допустим.
1: Сейчас вот кто-то выйдет, и потом посмотрим, будут ли намеки.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурная температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дела на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. И в завершении выпуска 7 октября в среду на всей территории Воронежской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту программы телерадиовещания заменит информация оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время звучания электросирен гражданам нужно соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Окончательно привыкла я за неделю к новому джинглу. Как ты, Митенька?
2: Ты в наушниках не сидела.
1: А, думаешь, еще?
2: Конечно, неожиданно. Я до сих пор дергаюсь, у меня прям просто дыхание сбивается. Ну, ничего.
1: Да, да, да.
2: Ничего.
1: Да, дорогие друзья, мы решили в этом часе у вас спросить. А какое хобби вам запрещают ваши близкие?
2: Ну, или не дают им спокойно заниматься и всегда вас отвлекать. Ну, как бы...
1: Алкоголизм не считается.
2: Да, абсолютно.
1: Минздрав предупреждает, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: И ведет к алкоголизму, а это уже заболевание.
1: И ведет к алкогольной энцефалопатии.
2: Да, поэтому будьте аккуратны.
1: Да. Вот тебе, Митенька, что-нибудь запрещали? Родители или там жена?
2: Нет, такого не было.
1: Да?
2: Такого, не, ну я хотел
1: на
2: собаку с детства. Я хотел собаку с детства, но это не такое себе хобби. Вот, и мне ее так и не дали. И вот эта вот главная фраза моей мамы, когда я сижу с двумя собаками, с котом на коленях, вот говорю, мам, говорю, как можно было вот так вот все детство прожить без собаки? И вообще не представляю теперь своей жизни без них. Она, ну я как бы не знаю, у меня была собака в детстве.
1: Ага.
2: Вот, я понял, что я люблю свою маму окончательно бесповоротно. Вот, и что это прекрасный человек. И только такой человек мог воспитать такое, как я. Понимаешь? Вот.
1: Я тут вот поняла, что мы тоже своим родителям частенько мстим и тоже не даем им определенными хоббиями заниматься. Поднимите руку все те, кто запрещает или, по крайней мере, негодует, когда ваши родители чрезмерно много возятся попой кверху на грядках, а потом страдают от давления,
2: о, да,
1: от суставов, спина, от спины, от того, от всего.
2: Да, я не могу заранее. Мне плохо, вызовите мне скорую. Да,
1: а вот некоторых вот не буду показывать пальцем.
2: За два колченогих огурца.
1: Не буду показывать.
2: Так.
1: На некоторых родителей пальцем, но у некоторых даже бицепс отрывается время от времени.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Да такое, да?
1: Да, да, да.
2: Ну вот надо как-то им аккуратно говорить, чтобы они, ну, бицепс
1: слить
2: привязывали.
1: Со стремянки.
2: Да, да, да, какие-то такие вещи. Вот, друзья, пишите. В общем,
1: вот у меня
2: какому
1: маме,
2: хобби?
1: Моему папе, моя мама, то есть, то бишь, егоная жена.
2: Егоная жена.
1: Егошная, да, жена запрещала кататься на мотоциклах на спортивных.
2: Ну, может, она права, у меня,
1: ну,
2: у меня бабушка
1: у
2: тоже запрещена. Ну, нормально. Но она же боялась, ну, она же из благих побуждений, правильно? А вот, чтобы
1: нет,
2: он не разбился.
1: Чтобы его не было слишком весело.
2: А, в этом смысле? Хороший человек-то. Вот, хороший человек тоже, да.
1: А то что это? Не положено, не порядок.
2: А то что это без меня кому-то весело будет, да? Да, будем сидеть вдвоем грустные, да. Вот это вот, да, кстати, вот делает ли кто-то из ваших близких, или, может быть, это вы, тот самый человек, который запрещает вашим близким и вашему окружению быть веселыми без вас и заниматься чем-то тем, что интересует только их. А вас этот вопрос, ну, не особо колышет.
1: Да.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. И, кстати, поищите, пожалуйста, в интернете. Я сейчас тут подзавис немного, смотрю видюху. Его выложил, сейчас я скажу, саунд-художник Людвиг Бергер. Он записал «Таяние ледников в швейцарских Альпах». Эти звуки, я вам честно скажу, нарочно не придумаешь. Он в воду опускал микрофоны в расселины, там в каверны разные и прочее-прочее. И звуки, я вам скажу, прям просто, конечно...
1: Очень физиологичные.
2: Ну да, я могу сейчас в принципе. Могу
1: очень,
2: сейчас
1: не
2: в принципе.
1: Надо.
2: Да я вот
1: вы
2: этот
1: такой
2: маленький.
1: Вы такой хобби у человека, записывать физиологические,
2: да,
1: звуки,
2: ну,
1: тающего ледника.
2: Но это тающий, а это значит, что и умирающий ледник в Альпах. Понимаешь?
1: Хорошо.
2: Вот такой звук у него, к примеру. Это вот в воде прям. Это все под льдом, под водой. Ну, короче, вообще волшебная штука. Вот, поищите, посмотрите. Там еще вместе с кинорежиссером тоже сделали небольшой ролик. Там в течение 10 минут. Я думаю, что любителям он понравится. Все, ну и
1: напоминаем
2: обсуждаем
1: тему
2: хобби.
1: Часа, да. Значит, хобби, которые вы запрещали кому-нибудь заниматься, либо вам запрещали, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров. Все.
0: Реклама на 107FM.
3: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами хобби, которые вам запрещали ваши домашние. А может быть, это вы те самые домашние, которые запрещают кому-то иховое хобби?
2: Привет еще раз, ведущий. Мне запрещали играть в футбол, но не всегда, потому что уроки были у меня на втором плане, из-за чего стал учиться хуже. А собаки у Дмитрия очень классные. О, спасибо большое. Вот, пишет нам Олег из Тулы. Олежка, спасибо тебе большое.
1: Я сначала мельком прочитала, учиться стал хуже, чем собаки.
2: Чем собаки? Да, нормально.
1: Добрый день, Дмитрий, Алиса. Я любитель ходить в горы, одним словом, турьё. Жена не то что запрещает, наоборот, выгоняет меня из дома на выходных, но у нас особенный сын, и остаток мужского мне не позволяет мне шляться по горам, пока жена занимается сыном, пишет нам Сергей, Сергею 34 года, из Симферополя у нас Сергей, хорошего дня и вечера, он пишет, а у меня конец смены, я домой.
2: Доброго дня, любимки. Мое хобби – это изготовление свечей и мыловарение. Делаю не для себя, чисто в семье. Не для продажи, чисто в семье оставляем. Вот. Муж и дети не против, зато моя мама возмущается, говорит, что это пустая трата денег и времени. Мой муж – охотник и рыболов. Еще ни разу без добычи домой не приходил. И снова моя мама в возмущении говорит, что слишком много он отдыхает на охоте и рыбалке. А я просто отмахиваюсь от нее, и все.
1: А вот еще пишут нам, рыбалка, то много денег потратил, то выходные пропустил впустую, то с работы задержался, а просто на речку заехал. Хочешь расслабиться, а по итогу напрягаешься потом еще сильнее.
2: Наш добрый день. Коллекционирую кукол, вяжу для них и шью. Мужа жутко раздражает, но терпит.
1: Сразу три человека написали нам про гитару. Не то чтобы запрещали, но жена не понимала, зачем я разучиваю новые песни на гитаре. Ты ведь выступать нигде не собираешься. Это раз. Второе. Хорошо, что животные ничего запретить не могут. Просто уходят с кухни, едва увидев, как я беру гитару. Это два. И третье. На тему гитары. Я начинающий музыкант, любитель, можно сказать. Но до того, как я съехала от

0: Меня немного осуждали за то, что я стремлюсь стать рок-музыкантом. Всегда говорили, что сейчас не те времена и так далее. Чаще от меня требовали, чтобы я стал каким-то чуть ли не бизнесменом. Ой, неблагодарно это дело.
1: Да, а вот нам Виталий пишет, наши здравствуйте. Моей маме 80, папе 79 и до сих пор держат дачу. Выделено все большими буквами. Люблю и обожаю их. Сам занимаюсь поисковой работой. В летний период пытаемся найти останки погибших бойцов, а также командиров Красной Армии. Жена и мама очень не одобряют мои действия, типа я семью оставляю на время вахты памяти. Пишет нам Виталий, 47 годиков.
0: Здравствуйте, Виталий, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые дневные ведущие. Я не часто, но люблю готовить по увиденным или прочитанным удивительным рецептам. А жена просит этого не делать. Говорит, получается в тарелке вкусно, а на кухне очень грязно. Поэтому сюрприз сомнительный, пишет нам Юрий.
1: Дорогие мои ведущие, мне не разрешали 45 лет начать заниматься с кайтсерфингом. Но вот в мои 47 лет разрешили и даже пообещали купить и подарить его. А я же поверил, а меня снова обманули. Взяли ипотеку. Вот теперь такой кайтсерфинг и больничные дни после удовольствия. Вот теперь снова работа. Ну, короче, вместо кайтсерфинга взяли этот самый.
0: Взяли ипотеку. Обманули.
1: Вообще просто. Я считаю, это нечестно.
0: Никакого праздника.
1: И шарика не дали. Да.
0: Пишите, да, пожалуйста, какие хобби вы запрещали или вам запрещали в вашей семье.
1: Или не одобряют до сих пор. Да. Ну как вам можно запретить?
0: Ну можно.
1: Так, по хорошему счету. Как?
0: Или я, или этот твой...
1: Ну, смотря что там.
0: Или
1: это твоя шмара?
0: Ну нет, вот, то, ну это тогда разве понятно. Хобби?
1: Все, ну пишите, а как пожалуйста. Это назвать?
0: Пишите.
1: Это же не семья, не настоящая жизнь.
0: Про хобби пишите,
1: про
0: пожалуйста,
1: хобби пишите.
0: Дорогие друзья.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
15: Мой шанс заработать денежек.
14: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
16: Это издевательство над звездами.
14: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
17: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: Телеканал СТС представляет.
20: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
21: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
20: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
22: Для лиц старше 16 лет.
23: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
24: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Огромное количество сообщений, друзья, вы прислали. Прям такую активность развили. Приятно почитать. Спросили мы у вас, какие хобби вам запрещают ваши родные. А может быть, это вы те самые родные, которые запрещают кому-то хобби.
2: Привет, Димасик и Алисочка. Привет вам, привет. Вот, у меня обычно мужики обижаются, что я не лежу с ними и не смотрю телевизор. А я в Героев Меча и Магии и играть люблю. Вот, мужики очень против были. Теперь я одна, и Империя, а также герои со мной в минуты отдыха.
1: У меня хобби фотографирование, психология, розоводство, изделия из эпоксидной смолы. Ничего мне не запрещают, даже поддерживают, особенно материально и морально. Спасибо, любимый Славочка, по скриптум. Любимый просил остановиться с розами, так как сажать некуда. Но для 5-то штучки я найду место, и будет около 85 корней.
2: Люблю табак. Напомним, в общем, курение вредит вашему здоровью, но меня потихоньку выселяли на кухню, в коридор, на улицу. Но после был заключен договор. Я строю пристройку в 50 квадратных метрах ко второму этажу, а себе 27 квадратных метров на первом строю сигарную. Вот, теперь меня никто не гоняет. Все накопленные зажигалки, трубки, сигары, машинки для самокруток, кисеты, ёршики никому не мешают. И да, это не просто вредная привычка, которая вредит здоровью, но именно хобби, поясняет нам наш слушатель.
1: Добрый день, дорогие ведущие. В детстве после просмотра «Дети капитана Гранта», возомнив себя профессором Паганелли, начал собирать всяких жучков и паучков. После очередного массового, простите, очень смешного побега из коробки и ловли их всей семьей по дому, со мной серьезно поговорили родители и отбили это хобби.
2: Mm-hmm. Привет, как нас назвали, твиксики. Mm-hmm. Ты левая или правая?
1: Это провокационный вопрос.
2: Естественно, тем более в нашей этой ситуации. Бывшая жена дважды ставила мне условия. Либо она, либо полеты. Я КМС по парапланерному спорту. Либо она, либо гонки. Кажется, я дважды ошибся с выбором, пишет нам таксист Андрей. Почему дважды ошибся с выбором?
1: Ну, в смысле, с выбором жены.
2: А, в этом смысле?
1: Да.
2: Она бывшая.
1: Я занимаюсь эндуро и мотокроссом, гонки на мото по бездорожью. Являюсь инструктором по обучению вождения дорожного мотоцикла. И мои родные до сих пор капают мне на мозг, что я убьюсь на моте. Весь Кисловодск, Домбай, Геленджик на двух колесах. Пишет нам Настя. Насте 25 лет. И вот еще один про... так это же вы же и написали. Два сообщения, а я думала, что это разные люди. Потому что второй не подписан.
2: Наша, здравствуйте. Всегда нравилась околоножевая тема. Периодически что-то покупаю, а меня называют психом и маньяком. А стандарт вопрос, куда тебе столько и зачем? Пишет нам мой тезка из Москвы, Димка.
1: Привет, дневнящики. Мне запрещали заниматься велоспортом, а баскетболом, пожалуйста. Сейчас, работая в магазине мото-велотехники, отрываюсь на велосипеде BMX. Пишет нам яичанин Антон. Антону 39 лет. Ну какой же миллениал без BMX-а?
2: Мечтал заиметь себе морской каяк. Все были против. Друзья посмеивались надо мной. Но я живу в одном городе, а работаю вахтой по 9 месяцев в другом. Все-таки купил, радуюсь. Хранится в гараже на объекте. Зимой дома. Вот, никто не в курсе, кроме моей дочери. Да слушайте, зачем туда жениться и все делиться, если тебя не понимают и тебе приходится свое хобби прятать? Ну вы что вообще, люди?
1: Муж увлекался экстремальными видами спорта.
2: Ну,
1: родила ему 4 детей.
2: Так.
1: Запрещать не пришлось, все само отпало.
2: Понимаю.
1: Тут так и написано.
2: Отпало, конечно, еще 4, куда же тут уже?
1: Это уже экстремальный.
2: Абсолютно.
1: Спорт.
2: Тут уже
1: экстремальное,
2: как бы,
1: родительство, я бы сказала.
2: Любой там перелом ноги влечет изменения в личной жизни твоих детей, которых ты, собственно, хотел.
1: Просто их может стать 5, пока ты сидишь дома с переломом.
2: Ну он же дома сидит. Нелогично как-то.
1: Нет, шутка в том, что пока он занимается экстремальным спортом, он же где-то вне дома, а когда он сломал ногу, он сидит дома и может случайно получиться 5-й ребенок.
2: А, в этом, вот в чем шутка была. Спасибо. А в этом году начала закатывать компоты и овощное ассорти. Муж и дочь не поддерживают. Говорят, все свободное время им посвящаю вместо семьи, ну и, в общем, банком. И своими банками заставила всю квартиру. Подожди, сейчас зима придет.
1: Сиди в одно лицо,
2: втихаря, абсолютно.
1: Буду просить этот вот огурчик, помидорчик, скажите.
2: Пусть письменно пишут разрешение. То есть, как бы,
1: в магазине
2: письменное
1: пусть
2: обещание.
1: Покупают.
2: Да. Вот именно. Слышь, деловые какие сосиски.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: Ну что ж, дорогие друзья, да. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и дневной эфир тоже медленно, наверное, подходит к концу, но у нас еще есть несколько секунд, чтобы поздравить нашего постоянного слушателя с днем рождения.
3: Которого мы знаем только по его слову.
2: Только благодаря слову. Потому что.
3: Потому что. Потому что он сказал, у него сегодня ДР, он
2: что-то грустит. Потому что у него сегодня ДР, ему 51 год, и он грустит.
3: Прекращай.
2: Во-первых, когда-нибудь подпишитесь, чтобы мы знали, как вас звать.
3: Да, потому что.
2: Потому что.
3: Было бы интересно, да.
2: Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Я до послезавтра митинг, до завтра. Наши нагретые теплом наших телстульев переходят в управление к нашим вечерним коллегам.
3: Потому что...
2: Пока-пока.
3: Да, всем счастливым. До завтра.
1: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Корабли постоят.

он уже был. Я не верил судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить работу по контролю за ситуацией на топливном рынке. Как сообщили в правительстве России, Новак отметил необходимость максимально оперативного принятия решений и реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных регионов, а также усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Кирилл Дмитриев провел серию встреч в Вашингтоне. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в дополнение ко встречам в Нью-Йорке со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером также провел переговоры с представителями Минфина и Минэнерго США в Вашингтоне. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники, в ходе встреч обсуждались вопросы российско-американского экономического сотрудничества. Вводимое в работающих в России западных компаниях временное управление не направлено на смену собственника. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что этот процесс обратим, но предпосылок для этого нет. Представитель Кремля пояснил, что решения о передаче активов принимаются в том числе с учетом уровня вовлеченности недружественных стран в боевые действия против России. Ранее в этом месяце Владимир Путин своими указами передал во временное управление активы таких зарубежных компаний, как Nestlé, Ашан, Лиманапро, Метро и ряда других. Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения директору предприятия по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области 30 сентября. Сейчас руководитель фирмы «Салют Юг» Алексей Пронин задержан. Следственными органами расследуется уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Накануне на территории предприятия в селе Кубринск Ярославского округа произошло возгорание, в результате которого погибли 14 человек. Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в октябре в ряде регионов страны. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха будет на 1 градус выше средних многолетних значений в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжского федерального округа, а также на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-западе Якутии. Синоптики добавили, что месячное количество осадков в большей части России будет около среднего многолетнего значения. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу во всей вселенной, шоу «10 баллов».
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Генрич. Здравствуйте, все слушатели «Королей вечернего радиоэфира». Мы надеемся, у вас все хорошо. Вы отобедавшие в прекрасном расположении духа сидите и думаете, когда?
1: Когда же это все уже закончится,
2: да, и я пойду домой? Когда уже можно будет? Ну что, начнем традиционно со сверки маячков.
1: Давай.
2: Мы это любим делать, вам какую-то музыкальную загадочку такую для затравки даем. Песня вам 100% известная. Предлагаем вам догадаться, что это за песня, по стихам в виде поэзии. И прислать через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах маячок, вот эту вот отбивочку.
1: Друзья, не обязательно, чтобы это было название или кто исполняет, просто чтобы мы с напарником догадались, чтобы вы поняли, о какой песне идет речь. Готов ли ты?
2: Ну, я попробую сейчас перевоплотиться.
1: Игорь сегодня на себя взял эту функцию. Давай, я чуть-чуть притушу подложечку.
2: Нам есть что вспомнить, о чем забыть, над чем смеяться, а о чем грустить. Что не позволить и что простить. Но не могу без тебя я жить. Ты мой ребенок, мой друг, мой брат. Ты мой любовник, мой дуэлянт. Люблю, когда ты включаешь свет и говоришь «Привет». Итак, ребята, если знаете, что за песня сегодня загадана...
1: В принципе, ты всю песню сейчас выдал в эфир.
2: Это только второй куплет. Вот, ждем ваших сообщений через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, было очевидно, что вы элементарно справитесь с этим музыкальным заданием. И от себя хочу добавить, что мне еще очень, честно сказать, приятно сейчас читать вот ленту ваших сообщений. Потому что мне все время пишет какая-то Ирина Аллегрова и говорит: «Привет, Андрей». И некоторые даже Ирина Аллегрова пишет мне: «Привет, Андрей Германович». Такое тоже есть.
2: Ты специально песню подбирал, да?
1: Да нет, совершенно спонтанно.
2: Ну, ладно, ладно. Действительно, ребят, сегодня была загаданная песня Ирины Аллегровой. Привет, Андрей. И Андрей Германович, давайте напомним.
3: Привет, Андрей. Привет, Андрей.
2: Для второго столика.

0: Шикардос.
1: Все, сейчас половина наших слушателей будет
0: нас проклинать. Что, спасибо большое, Андрей Германович. Давайте поговорим, ребята, о чем-нибудь.
1: Да, есть у меня тема, прямо она у нас появилась, у меня появилась буквально перед тем, как я выезжал на работу. Дело все в том, что мой сосед, у него двое детей, один постарше, другой помладше, ну или 12 старшему. И он говорит: подожди, сынок, я тебе сейчас на чай, можно сказать.
0: На карманные расходы.
1: На карманные расходы, да, на чай. Ну, на чай.
0: На чай это другое.
1: Ну, на чай 1500 он ему дал. И я говорю: а ничего, мне даже жена такие деньги на, скажем, на карманные расходы не дает. Он говорит: не, ну, сейчас, знаешь, такие времена. То он хочет купить, там, то хочет купить.
0: Ну, это 45 в месяц, так вот.
1: Ну, если даже выкинем выходные, я тоже посчитал, но около 40.
0: Не, ну, 45 в месяц,
1: ну,
0: давай.
1: Давай честно будем,
0: 45 в месяц, это, в принципе, ну, такая, ну, зарплата.
1: На карманные расходы, мне кажется, это очень много. Потому что, ну, это что, трехразовое питание где-то, еще мороженое,
0: ну,
1: еще
0: за полторашку
1: что-то
0: можно, ну, два раза в день посетить какой-то ресторан быстрого питания. Ну, там, фастфудную какую-нибудь.
1: Ну, это точно совершенно. Ну, при условии, что он школьник, да, в школе кормят.
0: Если перевести в шаму, в шавухе, шавуха сколько у нас сейчас?
1: Шавуха у нас стоит под 300.
0: 300 рублей. Это, ну, условно говоря, 5 шавух.
1: 5 шавух в день.
0: Ну, я столько
1: ничего
0: не съем.
1: Треснет.
0: Я столько не съем.
1: И меня это прямо...
0: Что на пенной останется.
1: Ну, нельзя. Вот. Ну, на какую-нибудь газировку, да. Ну, газировка, мороженое. Ну, сколько мороженое стоит? Ну, 100 рублей.
0: Ну, 100 рублей, да.
1: Да, ну, газировка, ну, сколько стоит? 100 рублей. Ну, даже самая дорогая стоит. Эти вот, которые там есть и подешевле. В общем, я озадачен абсолютно. У меня в голове это не укладывается. Буду сегодня, кстати, с женой говорить, что она мало дает на карманные расходы. Вот, скажу, к соседу научись.
0: Попроси проиндексировать.
1: Да, ребят, у нас тогда вопрос на самом деле очень простой. А даете ли вы своим детям, если они у вас еще не выросли окончательно, на карманные расходы? Сколько даете и что, на что они тратят?
0: Да откуда родители знают,
1: нет,
0: на что они
1: знают,
0: тратят?
1: Ну, например, ему дают 1500 в день, но это плюс еще, не знаю, на секцию. И доехать до этой секции.
0: Вот. Я не думаю, что подобные финпотоки взрослый человек отпустит на откуп своему отруку. Потому что, зная детей, эти деньги пойдут куда угодно, только не по назначению.
1: Да, согласен.
0: Это будет нецелевое использование бюджета. Ты вспомни себя. Ой. Мама, когда тебе говорила: Андрей, сходи в магазин,
1: сдачу заберешь.
0: Вот тебе 10 копеек стоит хлебушек и 28 копеек стоит молоко. Вот тебе 40 копеек, сдачу оставь себе.
1: Да,
0: сдачу, мама считала.
1: Да.
0: Потому что если бы она дала тебе рубль, она бы ни сдачи не увидела, ни Андрея, ни молока, ни хлеба.
1: Ну ладно, я не такой был. Я домой все-таки приходил.
0: Как в том анекдоте. Ладно, клюшка, где шайбы? Вот, ребята, сколько вот вы даете своим детям на карманные расходы деньги? Если даете, то сколько? Вот, ну, потому что мы понимаем, что, в принципе, жизнь-то сейчас не дешевая.
1: Да, и вот, кстати, уже пошли сообщения, ведь карманные расходы, я почему-то сейчас для меня это прямо отложил, что это должны быть именно наличные деньги, но нет.
0: Нет, это переводы на карту.
1: Наверняка переводы на карту.
0: Конечно.
1: Есть, да, и какие-нибудь карты специальные, а по карте можно немножко отслеживать. Ладно, друзья, мы ждем ваши сообщения, сколько вы даете детям на карманные расходы.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, давайте сегодня порассуждаем над этой темой.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня решили обсудить, сколько денег вы даете детям на карманные расходы. У всех они
2: И даете ли?
1: Ну, у всех они разные. И дети разные.
2: Привет нашим. Сделал дочери карту. Сделал лимит 350 рублей в день. Дочке 9 лет. Тратит на какие-то вкусняшки. Калюха из Зеленограда.
1: Угу. Моим детям еще 7 и 4. Деньги не даю. А вот помню, как в 2002-м. Мам давал 500 рублей на неделю в общагу, другой город, заканчивались в понедельник, а дальше у девочки, ну, попрошайничать, Псков, привет.
2: Ну, вы вспомнили, 2002-й. Тогда 500 рублей это было...
1: Ну, что-то
2: у меня
1: было.
2: В 2002-м зарплата была 7250 рублей, как сейчас помню на нашем радио. 7250 рублей. И мне как-то хватало даже.
1: Ты тоже у девочек подъедал?
2: Нет. 300 рублей в Питере. Сын ходит в колледж, дорога оплачивается отдельно. 300 угу. рублей в Питере. Ну, в принципе, что можно купить за 300 рублей в Питере? Ну, наверное, шаверму. Шаурму там не купить, шаверму
1: шаурму
2: можно
1: нельзя,
2: купить.
1: Да.
2: Шаверму.
1: Ну, можно водички шкавер какой-нибудь купить.
2: Какой? 300 рублей шаверма стоит.
1: Ну, там она, наверное, подешевле.
2: С чего
1: в Питере?
2: С чего вдруг?
1: Ну, потому что...
2: Что, в Питере какие-то более гуманные шавермщики?
1: Ой, ежедневно детям выделяется по 350 рублей. Дочке 14, каким-то образом накопила уже несколько десятков тысяч рублей. Не понимаю, как. Сыну 18, студент в другом городе. Помимо тех карманов, еще 5 тысяч еженедельно. У него получается тоже откладывать. У меня одного не накапливается.
2: Ну, потому что получается, не могут откладывать, накапливать все. Если
1: да,
2: кто-то откладывает,
1: конечно,
2: у кого-то,
1: конечно,
2: значит...
1: кого-то убавляется. Это как сообщающие сосуды.
2: До 9 лет я дочери не давала денег вообще. Только на дорогу до школы. Потом начала выделять не больше 500 рублей в неделю. С 11 лет она деньги у меня зарабатывала. Mm-hmm. Я сама полторашку в день не трачу. Спросите у соседа, ему дочь 36 лет не нужна? Внучке сразу 15 будет.
1: Да, прекрасный вообще вариант. Старшей дочке 14, детей четверо. На карманный расход даю пока и 200-300 рублей. Зайти после школы за вкусняшкой. На выходные даю по 1000 рублей, если куда-то идет. Считаю, что дети должны знать ценность денег и рационально их тратить. Очень мудрые слова.
2: Абсолютно. Дети должны понимать, что деньги – это не просто какие-то мифические бумажки, которые есть у всех.
1: Которые мама и папа выдают.
2: Да, они бывают есть, но чаще бывает, что их нет.
1: Вот. А сколько вы даете детям на карманные расходы? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в социальных сетях.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
0: Наше радио представляет.
12: Внимание!
0: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
13: Телеканал СТС представляет.
14: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про карманные деньги сегодня говорим. Сколько даете своим детям, так сказать, на карман?
2: Дети 10 и 14 лет. Обоим по 100 рублей в день. Ярославль нам пишет. А 1500 на всю семью в день не всегда удается потратить.
1: Добрый день. В Анапе 200 рублей в день даю, а шаурма стоит 500.
2: А что у вас шавуха такая дорогая?
1: Что-то очень дорогая. Ну, потому что, наверное, курортное место.
2: Неужели нет места, где там хотя бы по 300?
1: По 300?
2: Ну, кстати, можно как-нибудь провести.
1: Мы проведем, да. Я тоже это мысль.
2: Привет нашим из Краснодара. Сыну на карманные расходы 100 рублей в день даю. Так что у него есть карта своя. Счет привязан в банке к моему. Ну, еще сдача ему перепадает там всякое, когда он в магазин ходит за продуктами. Зато на своих оценках неплохо зарабатывает.
1: Дочка зарабатывает. Ей 11 лет, зарплата 590 рублей в день.
2: Так.
1: Мама грумер, дочь главная по уборке. Работает по выходным, правда, не всегда.
2: Ну, то есть вот она...
1: Не, но все равно она сама себе на чаевые зарабатывает. Ну что, два дня поработал,
2: на карманные.
1: Ой, на карманные.
2: Чаевые — это другое, это как бы сверх того, что...
1: сверх. Это просто...
2: Я карманные расходы ребенка, потому что, когда идем в магазин, он свои деньги забывает дома, в кавычках, плачу я, он мне не возвращает забытые деньги. А так как ребенку 8 лет, в школе лимит на оплату 300 рублей. Но он очень редко что-то покупает за обеды, списывается со счета автоматически. То есть он у вас какой-то финансовый воротило растущий.
1: Да, такой теневой причем сразу. Дочке 15, даю ей 10 тысяч в месяц. Она покупает виниловые пластинки. Я от нее в шоке. Собрала уже целую коллекцию. Ну, это здорово. Это же прекрасное хобби.
2: Да.
1: У меня дочка тоже собирала винил. Сейчас, по-моему, бросила уже.
2: Ну, уже.
1: Хватит уже. Не до винила.
2: Сменились вкусы, приоритеты. До 4 курс института. 500 рублей на день. Тратит сама на то, на что захочет. Сыну 11 лет. Ничего не даем. Сам зарабатывает. У дедушки стрижет траву и чистит снег.
1: Молодец. Молодец. Игорь, Андрей, привет. Старшим денег не даем практически. Работают сами. Младшим даем именно по необходимости, пишет нам Дмитрий из Манитобы.
2: Ну, сколько вы там хоть в долларах, вот, скажите?
1: Да, интересно.
2: Просто, чтобы понимать, вот у вас какая, там потребность. У нас вот, условно говоря...
1: Дим, напишитесь, не трудно, просто цифру
2: там
1: напишите.
2: 20-30 долларов, да, сколько вы даете. Дочери 24 года, учится и работает. Дает 25 тысяч в месяц. Алексей из Нижнего Новгорода.
1: Друзья, сколько вы даете своим детям на карманные расходы? Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов. С удовольствием их почитаем.
0: Наше радио.

тихо, хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И карманные деньги обсуждаем, вернее, сколько вы даете своим детям.
2: Добрый вечер. От 150 до 1000 рублей, в зависимости от нужд. На дорогу до института, на покушать с друзьями и прочее. Притом сын берет не только у меня, а бабушки, дедушки и мама тоже в деле, так что живет он на широкую ногу, пишет Андрей.
1: Ну вот прилетело нам сообщение из Америки. Даем 5-10 баксов, но не каждый день, пятый и первый класс.
2: Ну, по-большому. 5-10 долларов, ну не самая большая сумма.
1: Ну как не самая
2: 800 большая? Рублей, ну... Ну, если там переводить,
1: ну да.
2: Ну, вряд ли там где-нибудь в Манитобе можно купить шавуху за 3 доллара.
1: В Манитобе я вообще не уверен, что можно купить шавуху.
2: Можно. Теперь можно. Еще до недавнего времени нет, а теперь, я думаю, можно. Привет. 9 лет ребенку, Москва. Пока денег не даем. Однако имеется копилка, ну, я так понимаю, у дочери, и еще карточка. Ограничение по снятию 100 рублей в день. Иногда покупает в школьном буфете что-то на продленку. На кружки или пешком идет, или отвозим сами.
1: Сын даем 200-300 в день. Сам он их не просит. Практически с самого детства не жадный к денежкам и к игрушечкам. Причем мы его не приучали. Поэтому мы с супругой стараемся дать ему все, что необходимо для учебы и жизни. Вот сегодня приехал системный блок за 150 тысяч. Скоро 14 лет.
2: Сколько? Привет.
1: 140 тысяч.
2: Ничего себе.
1: Ну, это нормально, это хороший современный компьютер.
2: Добрый вечер, драгоценные короли радиоэфира. Пишет нам Юлия из Можайска. Младшая дочь поступила в колледж в Москве. Живет со своей старшей сестрой, которая уже работает. С зарплаты отправляю 5 тысяч, с аванса еще 2 тысячи. Это и на расходы, и на пополнение соцкарты. По-другому не получается. Детенок говорит, что ей хватает.
1: Друзья, спасибо вам большое за то, что поделились своими наблюдениями и своим опытом.
2: Любопытно было.
1: 1500 это все-таки дорого. Очень много.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дела на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. И в завершении выпуска 7 октября в среду на всей территории Воронежской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту программы телерадиовещания заменит информация оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время звучания электросирен гражданам нужно соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, мы тут обсуждали в прошлом часе
1: карманные расходы. Расходы, да,
2: и карманные вот пишет деньги. Нам из Самары, что дочке 18, числится у меня в компании, получает 40 тысяч, учится на втором курсе архитектурного. То есть, в принципе, 40-45 где-то мы... А вот давайте вот ну, реально представим, вот сколько, на твой взгляд, нужно на карманные расходы?
1: Ты знаешь, я думаю, что это очень сильно от возраста зависит, потому что в 9 лет это одна сумма, а в 15 или там 17 лет это уже совершенно другая сумма.
2: Не, ну в 17 лет, если тебе дают родители...
1: Ну а что делать, если ты очник, например, ну, и не работаешь?
2: Ну иди работай.
1: Ну, не все идут работать.
2: Ну, почему? Ну, некоторые... потому что родители содержат. Наверное,
1: ну,
2: поэтому,
1: да, поэтому не идут.
2: Да, если бы родители не содержали, все бы сразу пошли работать. Вон эти вон, предприятия быстрого питания со свободной кассой. Там, пожалуйста, вот вакансии.
1: Курьерская работа, пожалуйста.
2: Совершенно верно. Ну, то есть я сейчас обращаю внимание, и девушки таскают эти коробки, и, в общем, не такая уж это мужская теперь стала работа.
1: Ну, там, слава богу, не гири носить, поэтому, в общем...
2: Это правда.
1: Это так. Но, с другой стороны, я с тобой согласен, что если ты уже в какую-то вступаешь взрослую жизнь, то, наверное, не надо брать... карманные деньги.
2: Не, брать-то надо, давать не надо. Тут, понимаешь, вопрос, брать или давать.
1: Да,
2: вот
1: ну, ну, слушай,
2: ладно,
1: ну,
2: ребят, что-то
1: твой
2: мы...
1: Твой ребенок,
2: мы,
1: ты понимаешь, ну, что ж тебе жалко?
2: С другой стороны, да, а кому же, если не ему?
1: Ну, да.
2: Себе, что
1: себе ли? На карманные расходы. Я, кстати, вон, себе что? Не оставляю на карманные расходы.
2: Ну, тебе жена дает. Ну, поэтому нет, себе не оставляет.
1: Нет, очень мало, я считаю, дает очень мало.
2: Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул умника дня. Готовьтесь за него побороться. В скором времени пригласим вас к первому раунду игры.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И все, кто хочет проверить свои знания, свою скорость реакции, мы приглашаем поучаствовать в игре «Успеть за 60 секунд».
2: Есть ли у вас кодовая фраза, Андрей Германович?
1: Ну, конечно, есть. Она будет до боли простой, потому что в прошлом часе мы деньги обсуждали. Пусть она так и звучит. Время – деньги.
2: Фу, хорошо как. Время – деньги, ребята. Автор...
1: Коротко и со вкусом.
2: Автор 18-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул будет бороться Владимир. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну что, Владимир, как обычно, первому участнику даем возможность выбора: Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте с Андреем Германовичем.
1: Давайте, спасибо за доверие. Давайте.
2: Чувствуется, эта неделя твоя будет.
1: Моя.
2: Поехали.
1: Как в покере называется комбинация карт одной масти по старшинству от туза до десятки?
3: Пускай каждая будет.
1: Нет, флеш-рояль. У кого шейных позвонков больше? У человека, у жирафа или их одинаково?
3: У человека.
1: Нет, их одинаково. Сколько гласных звуков в слове полотенце?
3: Четыре.
1: Правильно. Кто из писателей придумал мальчиша-кибальчиша?
3: Гайдар.
1: Правильно. Как называют жителей города Звенигород?
3: Звенигород.
1: Правильно. Имеет ли естественные спутники планета Меркурий?
3: Да.
1: Нет. Столицей какого государства является город Бангкок?
3: Бангкок. Давайте дальше.
1: Таиланд. Какому государству принадлежит?

0: лежит остров Пасхи?
1: Соединенные Штаты.
0: Нет, это принадлежит Чили.
2: Три верных ответа Чили. На 8 прозвучавших да. вопросов. 38.
0: Фиксируем.
2: Владимир, зафиксировали за вами этот результат и благодарим за принятое участие. В скором времени пригласим второго участника, проведем второй раунд и узнаем, кому достанется титул умника дня.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играл Владимир, сыграл он с результатом 3 из 8. Вопрос сегодня, кстати говоря, средней сложности, на мой взгляд. Я не знаю, как напарник оценивает их.
2: Ну, где-то тут, где-то так.
1: Где-то тут, где-то так.
2: Да, как Мила Йович говорит, я какая, я никакая, где-то тут, где-то там. Итак, ребята, кодовая фраза. Вспомнился прекрасный фильм, где Арчил Гамиашвили играл роль Остапа Бендера «12 стульев». Это экранизация гайдаевская,
1: да.
2: Где беспризорник кричал: да, «Дядь, да, да. Добавить бы надо!
1: Да.
2: Добавить бы надо!
1: Яблочко тебе!
2: Иди отсюда, дефективный! Добавить бы надо!» Ребята, автор 18-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА, рынковые платежи. От 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начнем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом раунде участвовал Владимир, сыграл он с результатом 3 из 8. А во втором раунде за титул поборется Сергей. Давайте знакомиться. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый вечер.
2: Итак, ваш соперник Владимир сыграл с результатом 3 из 8. Есть возможность его обыграть. Вы готовы?
3: Конечно.
2: Поехали. В каком виде искусств получила известность Жорж Санд?
3: Даже не знаю.
2: Литература. Какое происхождение имеет имя Иван?
3: Русское.
2: Древнееврейское. Какому государству принадлежит остров Сикоку?
3: Пас.
2: Япония. Столицей какого государства является город Ханой? Все.
1: Техническое поражение засчитывает.
2: Да, видимо, как-то Сергей понял, что что-то как-то игра не задалась. Ну,
1: Ханой это же Вьетнам, я сейчас пытаюсь понять.
2: Да, Вьетнам. Ну что, ребят, ну вот так. Вот
1: ну, такое бывает.
2: Такое иногда
1: страшного.
2: Бывает. Может быть, деньги на счету. Хотя, чего ему же входящие бесплатно. Ладно, ребята.
1: Связь. Подвела.
2: Связь, да.
1: Связь подвела 5G. Сергеем.
2: 5G, она устает. 5G у нас.
1: Поздравляем даже. Владимира.
2: Владимира да. Поздравляем техническим. Выигрывает титул.
1: Почему технически? Техническая.
2: Техническая победа. Потому что мы же до конца не все.
1: Да, согласен с тобой.
2: И, ребят, напоминаю вам о том, как можно проверить себя самого, поиграть. Если нет возможности поиграть в эфире, сделать это можно, прямо вот не вынимая рук из кармана. Условно говоря.
1: Это странное сравнение такое. Ты не боишься?
2: Тихо. Я сказал, не подумавши, не акцентирую на этом внимание.
1: Не акцентируй. Все. Так, хорошо.
2: Я к тому, что руки в кармане, у вас там телефон, достаете телефон, и вот уже, собственно, в нем мессенджер, какой у вас там, тележка, Макс, если социальная сеть ВКонтакте. Находите и подписывайтесь на канал, который называется «Умник дня». Ребят, все крайне просто. «Умник дня». В мессенджере Макс. Вот вчера кто-то. Как вас найти в мессенджере Макс? Да просто вбиваете в поиске «Умник дня», и вам тут же открывается то, куда вам нужно подписаться. Там по будням 12 вопросов, по выходным тоже 12 вопросов я публикую. Любопытный факт, который расширяет кругозор. А еще в мессенджере Макс можно узнать, чем сегодня день вошел в историю.
1: Так, интересно.
2: Например, в этот день, в 1994 году, состоялась укладка последнего золотого звена Байкало-Амурской магистрали.
1: Ух ты!
2: Там же шли они друг...
1: Да,
2: две бригады,
1: другу, да.
2: Вот. В 2001 году гражданам России было разрешено открывать счета в иностранных банках.
1: Даже не знаю, как это прокомментировать.
2: Я тоже не знаю. Ну и кто сегодня в именинниках, ребята, тоже можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». А поотвечать на вопросики можно и в социальной сети ВКонтакте, и в тележке. Все так же нужно найти и подписаться на канал, который называется «Умник дня».
0: Наша реклама.
4: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. Плюс.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так как ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
12: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А мы хотим вам напомнить, что примерно через час в этой студии появится наша...
2: Аграфена Колесник.
1: Замечательная, очаровательная девушка.
2: Кстати, ребят, спасибо большое за ваши отклики про вчерашний дебют нашей соведущей, назовем ее так, нашего колумниста Полины Владимировны. Мы ей все передали. Полина Владимировна в полном восхищении, как и мы.
1: И мы в восхищении,
2: от того,
1: да,
2: что
1: нам очень прямо понравилось вчера.
2: И мы, наверное, ближе к середине октября еще раз пригласим Полину к нам в гости, чтобы она нас порадовала какими-то своими вот эти вот историями из жизни хорошо, из малоизвестными историями из жизни широко известных людей.
1: Да, то есть это, прямо скажем, такие бытовые истории.
2: Да всякие, мне кажется. Ну, это не те, про которые учат в школе.
1: Да, это неофициально.
2: Так что, ребят, обязательно вас предупредим.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мест в Госдуме 9-го созыва, 140 по федеральному списку и 209 по одномандатным округам. Как следует из постановления Центризбиркома России, 57 человек отказались от думских мандатов, в их числе глава МИД Сергей Лавров, военный корреспондент Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо него от мандатов отказались еще 47 действующих руководителей регионов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области. 6 членов экипажа погибли, один получил травмы. Об этом сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что борт выполнял учебно-тренировочный полет. Ту-95 упал в безлюдной местности. В оборонном ведомстве подчеркнули, что самолет выполнял полет без боекомплекта. По меньшей мере 22 жителя российских регионов стали жертвами нападений бурых медведей с весны этого года. Как следует из данных, которые приводит РИА Новости, 22-м случаем гибели человека от лап медведя сегодня стала смерть жителя Камчатки. По данным Госохотнадзора региона, зверь напал на мужчину рядом с селом Устьевое, когда тот собирал клюкву в лесу. Россия достигла хороших результатов по лечению онкологии, об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, современные методы лечения в химио-, радио-, фармтерапии, лучевой терапии и ядерной медицине в комбинации дают результат по увеличению выживаемости пациентов как на годичном, так и на пятилетнем периоде. Министр подчеркнул, что в стране зафиксированы самые высокие показатели выживаемости онкологических пациентов. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, так считает глава Сбербанка Герман Греф. При этом он призвал глав компании думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации. «Я сегодня много времени трачу на то, чтобы подумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге», сказал Греф и признался, что его самого пока не беспокоит собственное рабочее место. Четверть россиян не понимает значений выражений, которые могут стать словом года. Среди тех, кто знаком с новой лексикой, победило слово «нейрослоп», которое описывает низкокачественный контент, созданный нейросетями. На втором месте слово «нишевый», то есть популярный в узких кругах. Далее идут «red flag» в смысле тревожного сигнала и «мем» вокруг числа 67, то есть 67. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: О, тютелька в тютельку, 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы, как всегда, в обозначенное время появляемся в прямом эфире. Здесь на 107 FM. Здесь мы говорим обычно, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего, мне подсказывают. Ну, значит, подоспело время выполнять свою миссию, сопроводить вас до дома интересными, полезными историями, которые у нас с вагона маленькая тележка. Также в нашей студии постоянно происходят очень интересные и полезные встречи. Сегодня с нами министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов. Сергей Олегович, добрый вечер.
5: Никита, добрый вечер.
4: Ну, периодически встречаемся, подводим какие-то итоги, говорим о промышленности, о транспорте, естественно, все как было обозначено чуть выше. И самое интересное, что каждый раз есть поговорить о чем-то новеньком. Вот недавно в нашем регионе появился еще один промышленный кластер. Мне кажется, интересная тема начать с того, как минимум, сколько у нас их теперь и в чем задача вообще таких объединений.
5: Да, во-первых, большое спасибо за такую подводку. Да, всегда есть о чем поговорить. Промышленность, транспорт. Что касается кластеров. Фактически, кластеры – это одно из направлений, которое предполагает развитие кооперации между предприятиями, между промышленными предприятиями. И эта кооперация, как правило, с учетом нынешнего вектора развития нашей страны, нашей промышленности, связана прежде всего с реализацией политики создания приоритетных проектов, технологического лидерства, ну и технологического суверенитета. То есть кластеры формируются для того, чтобы создавать некую продукцию, которая ранее в Российской Федерации не производилась. Или производится не в том количестве, которое могло бы покрыть рынок. То есть здесь мы фактически закрываем вопрос импортозамещения. И когда собираются промышленные предприятия, которые могут общими усилиями реализовать какой-то проект, мы готовы здесь содействовать в образовании этого кластера. Причем управляющие организации, ну и так называемые специализированные организации промышленного кластера, будет выступать наш региональный фонд развития промышленности. Если, конечно, сами предприятия это захотят, чтобы им упростить, ну, в каком-то смысле жизнь.
4: Ну, то есть, заняться своими делами, а вы уж управляете.
5: А мы будем, грубо говоря, ну, вот всю такую администрированную, административную работу выполнять. Вот. Если же, конечно, предприятия хотят самостоятельно это делать, у нас такие примеры есть, конечно, это можно делать самостоятельно. Фактически, с учетом того, что новый кластер в области сельхозмашиностроения у нас появился, он попал в реестр Минпромторга России, у нас, можно сказать, наши предприятия участвуют в 5 промышленных кластерах. И фактически общее количество предприятий, которые входят в эти кластеры, составляет 41 единица. То есть это достаточно большое количество. При этом надо сказать, что у нас кластеры и межрегиональные. В состав, кстати говоря, нашего нового кластера «Агропромтех» входит предприятие из Запорожской области. И мы, это, кстати, очень сильно попадает в тему развития кооперации с нашими историческими регионами. И, соответственно, как бы мы это направление будем дальше развивать. И, кстати говоря, есть же у нас Содружество Донбасс, там, где да, есть история, связанная с ДНР и ЛНР. Также сейчас прорабатываем вопрос, чтобы появились некие кластеры в каком-то направлении, которые позволят войти либо нашим воронежским предприятиям на какие-то кооперации на территории ДНР или ЛНР, или же, наоборот, привлечь недостающие цепочки продуктовые, которые позволят привлечь предприятия из тех же республик. Эту историю мы будем как бы активно двигать. Вот. Я скажу, просто так пару цифр еще приведу. Два наших кластера, всего два, это вот радиоэлектронный кластер и кластер производителей нефтегазового оборудования химического, да, они дали объем отгрузки по прошлому году больше 140 миллиардов рублей. То есть, это вот результат кооперационной деятельности. Поэтому инструмент достаточно эффективный, и мы себе в план своей работы дальше будем закладывать эту деятельность.
4: Ну, значит, цифра не окончательная, да?
5: Конечно.
4: Есть куда расти, как говорится. Ну, кстати, можете завтра вот поздравить коллег, не забыть все-таки объединение. Завтра 30 сентября ведь у нас, да? ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области присоединились к исторической родине.
5: Обязательно коллег своих поздравлю.
4: Да, это будет обязательно надо не забыть. 18:10 в столице Черноземья. Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов сегодня с нами. Прямо сейчас прервемся на небольшую рекламу и вернемся в эту студию, чтобы продолжить нашу беседу.
0: Наше радио. Так звучит наша реклама на 107FM. «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е». Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
4: Ну и не только со мной. 18:12 в столице Черноземья. Никакое шоу без гостей, шоу, как мы тут привыкли говорить. Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов сегодня с нами в прямом эфире. Мы вот только что говорили о появлении очередного промышленного кластера. Появляются предприятия, кооперируются в выпуске той или иной продукции. Тут вопросы импортозамещения и, как мы поняли, межрегионального сотрудничества. То есть, все выходит на такую широкую ногу. Ну, а прямо сейчас о, наверное, современности. Без чего никуда, мне кажется, дальше двигаться не получится. Автоматизация, роботизация – это наше все, о чем мы говорим уже не один год. И они тоже активно говорят, в том числе и люди, которые принимают участие в процессах, порой даже простые работяги или студенты, которые думают, а что дальше-то? Куда пойти учиться, а потом работать? Вот давайте еще раз об этой теме, мы как-то ее затрагивали. Вообще роботизация – это вот про, так скажем, сокращение рабочих мест или про рост все-таки производительности и появление новых рабочих мест, новых профессий? Вообще, вот что это за процесс, который происходит прямо сейчас?
5: Это очень хороший и очень своевременный вопрос. Этот вопрос вообще, собственно, беспокоит, наверное, каждого руководителя кадровой службы, потому что, когда заводится вопрос о повышении производительности труда, и когда приходит какой-нибудь главный инженер или главный технолог к руководителю и говорит, вот вы задачу ставите по повышению производительности труда, это мы можем расшивать какие-то узкие места на производстве, а это возможно только там, с помощью автоматизации, роботизации, там, внедрения каких-то роботизированных комплексов и так далее. Вот, что делать с людьми-то будем в конечном итоге? Мы их на волю отправляем или как? На самом деле, не все так, как сказать, прямолинейно здесь происходит, потому что фактически развитие производств промышленных, да, путем вот автоматизации, роботизации, он порождает новые специальности. И, соответственно, человек, который, или работник, который был задействован на производстве, там, на каком-то оборудовании, ну, допустим, какой-то станок с числовым программным управлением, угу. ему в конечном итоге необходимо будет, его надо будет переучить и управлять все равно этим, допустим, роботизированным комплексом. То есть, кого-то надо будет переобучить на, там, не знаю, инженера-наладчика, там, какие-то сервопривода, там, какой-то будет специалист по обслуживанию сервоприводов. Вообще, направление, которое порождает вот, роботизация и специальности, их достаточно большое количество возникает. Поэтому здесь вопрос не в том, что люди уходят в никуда после того, как произойдет ну, это наша текущая современность, а вопрос в ориентировании руководства предприятий на то, чтобы надо специалистов переобучать. За короткий срок, к сожалению, это нельзя сделать, но системно подходить к этому вопросу и переобучать – это нужно. И при таком подходе, я думаю, что мы получим хороший, качественный рынок новых специалистов.
4: Ну да, ну и в любом случае это же делается все не по щелчку пальца. Все равно верно. Не только на переобучение, но в конце концов и на переоснащение нужно время. Поэтому можно найти какой-то баланс в этих процессах. А вот в Воронежской области как все это происходит?
5: В Воронежской области, ну сейчас, если мы говорим про роботизацию, я напомню, в Российской Федерации единственный субъект, который принял свой закон, это Воронежская область. Именно по поддержке роботизации. Соответственно, в этом направлении мы в настоящий момент активно двигаемся, потому что задача поставлена президенту к 30-му году в Российской Федерации количество роботов на 10 тысяч работающих 145. Угу. Сейчас вот по имеющимся у меня данным где-то около 30 или 31 робот, могу ошибаться в цифрах, но, по-моему, примерно в этих параметрах, в среднем по стране. Угу. Воронежская область все равно опережает эти темпы, и у нас на сегодняшний день порядка 50 роботов на 10 тысяч работающих. Так что мы достаточно интенсивно в этом направлении идем, но недостаточно пока, чтобы быть в том, в той целевой, в тех целевых параметрах, которые перед нами ставит руководство. Но мы к этому будем активно прикладывать усилия, в том числе мерами государственной поддержки.
4: Ну, чтобы предприятия не просто не ставить их перед фактом.
5: Да, чтобы им полегче немножечко было вот эти мероприятия реализовывать.
4: Вдохновение. И вот на все эти моменты, оно, наверное, черпается в рамках общения. Я знаю, что каждый год в Воронеже проходит промышленный форум. Вот планируете ли вы проводить его в этом году? И если да, что интересного будет ждать участников?
5: Традиционно, пока, значит, в Воронежской области существует промышленность, будет существовать Воронежский промышленный форум. В этом году Воронежский промышленный форум у нас будет в новом формате, поскольку он будет проходить в ноябре месяце, в первых числах, 5-6 ноября. У нас будет новая площадка, это будет Мариот. Мы двигаемся в ногу со временем. Мы же говорим о том, что мы цифровые решения, интеллект, искусственные там, и так далее, автоматизация, роботизация. Значит, и выставочная программа, она тоже у нас будет интерактивной. Это в рамках площадки нашей, где будет проходить форум, это будет Мариот. Там, соответственно, будет организована интерактивная выставочная экспозиция из наших промышленных предприятий. Что вот нового, да, мы подумали о том, что будет площадка, вот есть будет генеральная линия этого форума, я сейчас вот прошу, чтобы меня не ошибиться в названии, она будет называться «Индустрия интеллекта, человек, искусственный интеллект», и дальше она будет проходить через вот эту генеральную линию три сквозных трека. Первое – это умное производство, далее – это сила кооперации и партнерства и человек будущего в промышленности. Как раз мы охватываем три направления, которых мы даже вот в самом начале обсуждали. Кооперация – это кластеры, в том числе, потому что и межрегиональное сотрудничество – это тоже туда же. Роботизация и автоматизация – это как раз вопрос по умному производству. Ну, и человек будущего – это как раз про кадры, про то, что нас ждет и так далее. Ну, и ряд там направлений будет новых, которые мы видим. Значит, и открытая промышленность, то есть, в части промышленного туризма, и креативная промышленность, ну, и так далее, и так далее. То есть, как бы, есть на что посмотреть, будет чем удивить. Конечно же, мы с нетерпением ждем на наш промышленный форум Александра Викторовича Гусева, губернатора Воронежской области, и сейчас работаем над тем, чтобы по

0: увидеть, чем, вернее, 100 раз увидеть, да, чем 150 раз слышать. Ну, или там один раз увидеть, чем 100 раз, соответственно,
1: услышать.
0: Только посещение предприятий, только увидеть, как работает машина, как работает роботизированный комплекс, как работает сварочный аппарат, как работают люди, которые там превращают какие-то отдельные элементы, комплектующие в какое-то законченное изделие, может привлечь ребенка или там школьника или студента к нашему промышленному делу. Ведь когда человек или ребенок первый раз придет и посмотрит на то, как выглядит самолет, угу, и как он изготавливается, или он придет и посмотрит на наше предприятие, которое ремонтирует вагоны, где он едет на юг в этом вагоне, а тут он увидит, как он фактически изготавливается, потому что как бы ремонт вагонов, у нас ремонтный завод, но ремонт вагона предполагает практически полностью расшивку его и потом сборку полноценную. То же самое и с тепловозами, которые у нас также производятся. И после того, как он выходит на финальный цех, где сборка там происходит, покраска и так далее, ну, восторг, эмоции просто переполняют. И, конечно, человек хочет туда прийти, значит, посмотреть. Или на современные предприятия, где роботов производят, опять же, где поуправлять. Позадавать вопрос, а как это управляется, как пишется программный комплекс. То есть, уже 100 тысяч таких вопросов возникает. Вот у меня такие встречи происходят. Не так давно была у меня встреча в школе «Эврика» в Новой Усмане. И совсем недавно это в университете техническом была встреча в рамках университетских сессий. Встреча с ребятами из Крыма, которые приехали здесь, в Воронеж, и проводили фактически несколько дней, жили студенческой жизнью. То же самое. Очень много вопросов касательно промышленности, кем быть, как стать министром, какая зарплата и так далее.
1: Это интересует. Действительно, это же тоже важный вопрос. Почему нет? Ну, как бы не конкретно у министров какая зарплата, а все-таки у того специалиста, которым, возможно, ты станешь.
0: Про промышленность они, вот ребята, искренне задавали вопросы, а куда и кем стать, вот где надо пройти, ну, в какой университет пойти, чтобы все-таки идти по направлению промышленного производства, чтобы быть компетентным, и куда вот идти, в какой вуз, прям даже вот до этого уровня задавались вопросы.
1: Ну, это очень хорошо, значит, действительно, как говорится, зацепило.
0: Наверное.
1: Но вот мы с вами сегодня подводим себя к такой возможности, ну, или наталкиваем себя на нее, пофантазировать о будущем, да? Потому что мы говорим, какие планы стоят до 30-го года. Понятное дело, этим годом ничего не закончится, и будут поставлены другие планы, задачи, исходя из того, к 30-му году придем. Мы говорим с вами об автоматизации, роботизации. Все это совсем недавно казалось только историей какого-нибудь там кино высокобюджетного. Сейчас все это в реалии происходит. Вот если немного пофантазировать. Каким вы видите будущее в воронежской промышленности, ну, или вообще промышленной отрасли в целом?
0: Мне видится, что это будет, ну, во-первых, умное производство. И здесь, как мне кажется, здесь будет симбиоз человека и умных технологий. То есть, сами по себе умные технологии будут замещать какие-то рутинные вопросы, которые, значит, на которые отвлекается там сейчас работник. Да, но на перспективу реализации этих умных технологий позволит там нам двинуться достаточно вперед. Поэтому здесь уже будет человек в большей степени как высокоинтеллектуальный. Любой специалист будет высокоинтеллектуальный и высококвалифицированный. Потому что управлять высокотехнологичным оборудованием на высокотехнологичном производстве, которое нас ждет, безусловно, в будущем, ну, как правило, нужны именно такие люди. Ну, и, конечно, скорее всего, будет достаточно большое количество и темных производств.
1: Хорошо. У нас не так много времени до конца эфира остается. Я предлагаю небольшой блиц. И

0: Начнем, наверное, ну, не знаю, насколько это будет корректно вам говорить, но тем не менее. Какой завод из тех, что вы посещали вот, в последнее время, произвел на вас самое сильное впечатление и почему?
1: Вы знаете, Никит, я вам скажу так. Любое посещение предприятия эмоционально... меня вызывает просто сумасшедшие эмоции. И вот конкретно сейчас, вот сиюминутно выбрать какое-то отдельное предприятие, я, наверное, не смогу. И, наверное, даже пройдет время какое-то, тоже не смогу. Потому что каждое предприятие уникально по-своему. Где-то оно, значит, поражает своими масштабами и размерами. Значит, где-то своей автоматизацией, где-то какими-то компетенциями уникальными. И каждый раз ты смотришь, приходя на предприятие, по-новому. Каждый раз возникают новые мысли, новые ощущения. Ну, а когда еще команды, которые собирают руководители предприятий, настроены или нацелены на то, чтобы активно развиваться, ну, тут как бы... сложно кого-то отдельно высказать и выделить. Можно я так отвечу?
0: Да, хорошо. Очень, я бы не сказал уклончиво, но, по крайней мере, понятно то, что это говорит об общей картине. Да? То есть, все-таки промпредприятие наше не стоит на месте, а совершенствуется. Это огромный плюс им. Если бы по щелчку пальца у вас была возможность изменить ситуацию, что бы вы поменяли в системе поддержки промпредприятий вот буквально завтра?
1: Хочу сказать так. Значит, конечно, радикально менять точно ничего не надо. Есть эффективные инструменты, которые придумали, наверное, в году 19-м, если я не ошибаюсь. Это когда появился такой механизм, как фонд развития промышленности на федеральном уровне, а потом он тиражировался на регионы. То есть, когда возможно предприятиям для своего развития, для модернизации своих производств брать дешевые заемные деньги. Лучший инструмент нет. То есть, попользовался там ими 3 года, вернул обратно в бюджет, и мы можем отдать их другим, соответственно, предприятиям, которые могут ими также пользоваться. Ну, деньги-то самые дешевые. Процент. Такого процента 3-5% нету на сегодня. А, соответственно, менять конкретно здесь что-то я бы, наверное, не стал. Это вот, наверное, такая уникальная история в целом.
0: Работает всю жизнь, да, в промышленной сфере. Вот что вдохновляет больше всего и помогает не терять, что ли, интерес к этой работе? Это мы о будущих поколениях прямо вот говорим. То есть сразу уже подсказываем.
1: О будущих поколениях?
0: Ну, им подсказываем, по крайней
1: мере. А, мы им подсказываем. Да. Я, вы знаете, Никит, могу сказать так, что вот я министр промышленности, я хожу по заводам каждый день или через день. Я могу видеть любое из предприятий, как оно живет, чем живет, какую продукцию выпускает, что нового они планируют сделать, и чем там, мы, как регион, уникальны в промышленности. Вот, а у вас такого нет. Но если вы захотите, Никита, я приглашаю вас вместе со мной прочувствовать это. И у вас останется именно то впечатление, которое меня заставляет постоянно думать о промышленности и как бы сподвигать моих коллег, руководителей промышленных предприятий, двигаться вперед.
0: Ну, то есть, вот это движение, да, вот эта возможность развития, она и вдохновляет. Наверное, да?
1: Развитие. Именно мы находимся в период изменений. Угу. Движение к суверенитету, возможность производить новую продукцию, которая в Российской Федерации ранее не производилась, а только импортировалась, производить новое оборудование, которое наши специалисты, наши, скажем, конструктора могут предлагать. Угу. Это, конечно, наверное, лучше.
0: Ну, всегда же есть те, кто кричит, какой кошмар, а любой, а точнее, другой человек видит в любой ситуации окно возможностей и использует его и растет, как многие промышленные предприятия у нас в регионе. Ну что ж, спасибо большое. Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов у нас был сегодня в студии. Сергей Олегович, спасибо. До встречи. Я думаю, через какое-то время с новыми интересными темами придете к нам, расскажете, как живет промышленность региона. Действительно, это очень интересно. Если ходишь мимо, там, я не знаю, заводов, каких-то больших зданий, если задуматься, что в них может происходить и как это влияет вообще на регион в целом, то это, конечно, интереснее. Картинка по-другому совсем играет.
1: Спасибо, Никит, приходите.
0: Спасибо вам и спасибо нашей аудитории, дорогие друзья. До встречи уже завтра в 18:04. Появимся в прямом эфире, как всегда. Хорошего вечера и завтра результативно поработать. Ну, а вечером услышимся.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
21: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
21: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: Я Пирелли беру в колесо.ру.
23: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: Наши новости.
26: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дела на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. И в завершении выпуска 7 октября в среду на всей территории Воронежской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту программы телерадиовещания заменит информация оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время звучания электросирен гражданам нужно соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Хватит стесняться. Я эксперт!
8: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

Наше радио.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба продолжает проверки и принимает меры по ситуации с ценами на топливо. Как сообщило правительство России, ФАС доложила о конкретных результатах работы в отношении участников рынка. Продолжаются проверки товаропроводящих цепочек и реализация мер по предотвращению необоснованного роста цен. Вице-премьер правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Он поручил усилить работу по контролю за ситуацией, оперативно принимать решения по ликвидации дефицита и контролировать цены на топливо. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с американскими чиновниками. Как заявили РИА Новости в Белом доме, Дмитриев встречался для продолжения конструктивных дискуссий о мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Отмечается, что встречи Дмитриева прошли в продолжении его встреч в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Им также предшествовали визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и последующие их встречи с представителями Украины. В пещере в Крыму пропала группа спелеологов-любителей. Об этом сообщили в МЧС Республики. Там уточнили, что группа туристов спустилась на маршрут в понедельник днем. Предварительная причина пропажи – подъем воды в пещере. Ранее спасатели сообщили, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере Крыма. Спасательная операция проводится на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубинная. Уточняется, что маршрут внутри пещеры занимает до 12 часов. Точное местонахождение туристов пока не установлено. Более 5 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа. Как напомнили в Роспотребнадзоре, кампания по вакцинации против гриппа продолжается. По данным ведомства, в субъектах страны в рамках кампании привито 5 миллионов 300 тысяч человек. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране соответствует прогнозам. На прошедшей неделе зарегистрировано 727 тысяч случаев. Правильного возраста для увлечения робототехникой не существует. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал эксперт в области робототехники Иван Третьяков. По его словам, можно познакомить ребенка с основами робототехники еще до школы. Однако в данном случае речь идет скорее о специализированных игрушках. Для полноценного погружения лучше подождать до 3-4 класса, отдав предпочтение спортивным активностям. Эксперт также подчеркнул, что отдавать ребенка на регулярные занятия или записывать его в кружок следует при условии наличия у него интереса. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер и добро пожаловать в очередной час «10-бального шоу». Финальный час «10-бального шоу». И нас уже трое.
2: Здравствуй, Аграфена.
3: Всем привет.
1: Привет, привет.
2: Ну, рассказывай, что нового?
1: Какие новые словечки?
2: Мимасики. Говорят, слово «нишевой» войдет к нам теперь в обиход.
3: Вроде нишевый.
2: Нишевый, да.
1: Это, подожди, это как портфель-портфель. Это в зависимости от того, что ты в руках несешь. Некоторые вещи нельзя портфелем называть.
3: Ну, я бы тут поспорила, конечно. Да я не знаю, вы каждую неделю меня спрашиваете, там как бы они не настолько быстро появляются, либо я эту неделю, мне кажется, выпала из информационного контекста.
1: Ну, не страшно. Что нового вообще у молодежи на всех фронтах?
3: Я даже не знаю, честно говоря. Мне кажется, ничего.
1: Мне кажется, как ты учиться перестала, ты перестала всем этим интересоваться.
2: Да.
3: Да, так хорошо живется, если честно. Сегодня обсуждали, кого можно позвать на пары тем, кто учится вот на пару курсов младше меня. Я послушала. Нет, там хорошие варианты. Я просто это все послушала, вспомнила, что вот у меня была такая жизнь. И еще я ходила в университет между этим всем. Порадовалась, что у меня есть диплом.
1: А кого зовут на пары?
3: Сергей Метель. Нашего ведущего программы «Пропанк».
1: Да. Так, хорошо.
3: Вот, не знаю, что вам еще рассказать. Работаю. Вот, думаю, куда поехать в отпуск.
1: А когда у тебя отпуск?
3: Так, вторая неделя ноября.
1: Куда поехать? Вторую неделю ноября.
2: Турция, Египет.
3: Ну, мне не нужно ни море, ни теплая погода, поэтому критерии сильно расширяются.
1: Знаешь что, езжай в Карелию. Там такой межсезонье. Лучше даже в Питер.
3: Не-не, надо куда-то из Астаны. Понимаете, там много сложных логистических вопросов. Вот. Да, не знаю, реально, мне кажется, что я буквально, когда перестала учиться, ты перестаешь видеть людей в таком количестве, и как-то вот что-то молодежное.
1: Вываливаешься из такого немножко информационного потока себе подобное. Друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, а дальше, ну, традиционно будем обсуждать с Феней какую-то тему, в которой присутствует разрыв поколений. Никуда не переключайтесь и никуда не пропадайте.
0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: Ну и давайте начнем. О чем мы сегодня, Фень, будем говорить?
2: Я хочу поговорить про работу мечты и, ну, не знаю, контекст. Вот считаете ли, что вы работаете на работе мечты? Вообще, какое отношение, знаете, к смене работы, изменения своей профессиональной деятельности в контексте разности поколений?
3: Вот это...
2: Это очень...
3: Тебе бы книжки сложно писать. Как излагаешь.
2: Мне бы их сначала читать.
3: Дело в том, что, Фень, работа мечты — это вообще не работать. И я думаю, что сейчас многие со мной согласятся. Да.
2: Я против.
3: Работа мечты — это не... Ну, в смысле, не быть наемным работником. То есть, условно говоря, не ходить на работу. То есть ты как бы, ты ходишь, у тебя есть работа, на которой работают другие, а тебе это приносит доход. То есть ты такой капиталист. Вот это вот, наверное, работа мечты.
2: Мне кажется, это же все равно так не работает, невозможно там иметь компанию, получить бесконечно много денег и ничего не делать.
3: Ну, в некоторых играх можно, читами там бесконечные ресурсы.
1: Вы знаете, а я бы немножко порассуждал под другим углом на эту тему. Дело все в том, что работа мечты в разном возрасте, она наверняка разная. То есть, по крайней мере, я могу про себя сказать. Mm-hmm. То есть, когда я учился на журфаке, да, для меня была работа мечты главным редактором газеты «Правда» или «Известия» стать. И я считал, что вот это я буду а еще лучше МК. Вот. Но господин Гусев, наверное, был бы против, если бы я стал главным редактором. Вот. Но дело не в этом.
3: Гусинский?
1: Нет, Гусев, Павел Гусев.
3: Я просто не... Ну ладно, хорошо. Извините, нет.
1: Ну ничего, так. Не страшно. Вот, это было в ВУЗе. Позднее, когда я уже окунулся в журналистику, я понял, что работа мечты — это быть главредом автомобильного издания.
3: «Вечерний Берримор».
1: «Вечерний Берримор», да. Ну, начинал я, кстати, с колонки в «Вечернем Берриморе», вот, а потом меня стали приглашать. Я захватил золотой век автомобильной журналистики, да, облетев весь мир, не потратив на это ни пенса, как говорил господин Кларсон. И это была работа мечты, это правда была работа мечты. А сейчас я считаю, что вот там, где я сижу, да, это работа мечты.
2: Вот мне
1: еще бы за пультом не сидеть, вообще бы отлично.
2: Пульт — это очень круто, я не знаю, мне очень понравилось. Мне просто кажется, во-первых, я люблю работать, да, возможно, я не знаю, не поняла. Ну, в общем, если я не буду ничего делать, я все равно захочу что-то делать, все равно начну, я проверяла это еще в школьное время. Но при этом мне кажется, что, ну, я часто слышу от людей, что я живу какую-то там жизнь, условно, их мечты, но это вообще так не ощущается, в плане я очень довольна своей жизнью, но она абсолютно обычная, то есть, да, я делаю то, что мне нравится. И как-то не понимаю, какой концепт, ну, то есть, можно же просто жить прикольную жизнь, не понимаю, зачем иметь какую-то эфемерную, недостижимую мечту, если есть много вещей, которые можно найти, что тебе будет нравиться делать и просто этим заниматься.
1: Как говорил Генри Форд, лучшая работа — это хобби, за которое тебе платят большие деньги. Это вот у него такое было любимое выражение, он его часто использовал. Но вот, тем не менее, мне кажется, что он в какой-то степени он прав, потому что если работа тебя... скажем, ну, заводит, тебе хочется это делать, и ты ее можешь назвать любимой работой, да, как, например, ну, называют любимая жена, да, вот любимая работа, и тебе за нее платят деньги, мне кажется, что все хорошо.
2: Ну, наверное, да. Просто еще вот тут нам пишут, что главное вставать без будильника. Мне кажется, возможно, я получаю столько удовольствия от жизни, потому что я встаю по будильнику только в редчайших случаях. И вообще не привязана ни к какому режиму, ни к чему.
3: А чем так плох режим?
2: Зачем?
3: Тут масса объяснений. Зачем? Во-первых, ты, являясь частью социума, ты сосуществуешь с этим социумом в одном временном промежутке.
2: Но для этого же не обязательно вставать в 7 утра, можно и в 10.
3: Ну, в 10 часов весь социум уже исполняет свои социальные функции, а ты только вот проснулась и так думаешь...
2: Да.
3: И опять же, и ты заканчиваешь работу, условно говоря, ну там в какие-то там.
2: Не заканчиваю со всеми. Здесь как бы.
1: Это очень хорошая работа.
3: Это работа.
1: Я начинаю ее, когда хочу, а заканчиваю.
3: И заканчиваю вместе со всеми.
2: Это на самом деле проблема, потому что мне вот кажется, что после 7 вечера, ну, кто уже работает, ну, уже поздно. А то, что я начала в 3, я не очень учитываю этих расчетов.
3: Вот. Ну, то есть, и мы переходим плавно к тому, что лучшая работа — это не работать.
1: Нет,
2: работать, когда тебе хочется.
3: Вот, и опять же мы переходим к тому, что это не быть наемным работником, потому что наемный работник имеет, помимо, ну, он имеет круг обязанностей.
2: Это от работы очень сильно зависит.
3: Нет, ну я, от этого зависит, наверное, и оплата. Есть, наверное, таксисты, которые... Не хочу никого сейчас обидеть, да? Есть, наверное, люди, которые работают сами на себя.

0: Она не держит тебя вот в тонусе в определенном. И ты такой, ну, как художник, например, да, он пишет полотно у себя в студии. Вот он сделал мазок, такой, ладно.
1: На сегодня хватит.
0: Завтра дорисую, да. Вот. А есть работа, вот когда ты ответственный. Ну, например, врач, да, у тебя операция назначена на завтра. Ты хирург или анестезиолог. Вот. И ты понимаешь, что у тебя завтра будет сложный день.
2: Да.
0: Вот.
2: Но мне кажется, что все равно в любой работе, в общем, можно любить любую работу. То есть есть люди, мы в любой профессии найдем людей, которые любят свою работу,
1: конечно,
2: которым нравится то,
1: конечно,
2: что они делают.
1: Конечно.
2: Соответственно,
1: конечно,
2: любой человек может найти работу, которая будет ему нравиться.
0: Я тебе даже скажу, что осенизаторы любят свою работу, которые вычищают туалеты.
1: Места.
0: Потому что они очень хорошо зарабатывают.
1: В день получки они очень радуются, что работают именно на этой работе.
0: Вот
1: какое у меня слово дедовское промелькнуло? Получка!
0: Да. Слушай, надо ввести его обратно в оборот. Очень хороший.
1: Вообще, Феня, знаешь, мне кажется, что все познается в сравнении. Вот человек, допустим, поработал, условно говоря, вахтовым методом где-нибудь на буровой установке. Вот где там нужно вставать, вот эта горячая постель. Знаешь, что такое?
2: Нет.
1: Я тебе сейчас расскажу. Горячая постель — это вот у вас есть одна кровать на трех человек. У каждого свой комплект постельного белья. Ты приходишь с вахты, застилаешь свой комплект, ложишься спать. Через 8 часов приходит кто-то и говорит, ну, типа, вставай, там, иди, там, занимайся чем-то. Хорошо, если 8 часов, ну, там, может быть, и 12. Вот. И вот это называется горячий. Вы где-то на буровой установке. И вот минус 40, какая-нибудь не очень приятная климатическая обстановка. А вам нужно какой-нибудь лом куда-нибудь загонять или что-нибудь бур. Ну, в общем, голыми руками за холодные железки хвататься. Вот работа, да? И в конце вахты ты получаешь, ну, условно, там, 2 миллиона кукишей.
2: Шишек.
1: Да, вот. И человек, мне кажется, вот он... Есть работа вот в офис, ты приезжаешь к 10. Попил бесплатного кофе, поболтал с коллегами, постучал, почитал новости. И вот человек, который, мне кажется, после буровой приехал, вот его посадили в офис и сказали, ну, ладно, братан, будешь получать, ну, много дать не могу, лям на первое время в месяц. Мне кажется, это будет работа мечты для человека с буровой.
0: В советские годы, кстати говоря, во многих больших там НИИ, ну, вообще больших организациях, у женщин начинался рабочий день с того, что они приводили себя в порядок. Кстати говоря, вот в этом замечательном...
1: служебном романе?
0: В фильме «Служебный
1: роман». Ну, это в организациях.
0: В больших организациях, да, они садились и начинали.
1: НИИ, да, библиотеки, вот.
2: Могли бы работать.
0: Они работали, они это работали. Был элемент работы.
2: Это не работа.
1: Вот. Как? А что это? А что так? Давайте тогда определимся с понятием работа. Что есть такое работа? То есть нам же
2: так
1: нужно.
2: Ты выполняешь обязанности и получаешь за них деньги.
1: Так, вот хорошо. Они выполняются.
2: Нет, быть красивой — это не обязанность.
1: Нет, в их обязанности.
0: Еще как? Да,
2: нет, подожди. Это вообще другая тема. Мы сейчас далеко уйдем.
1: Нет, в их обязанности, допустим, входило перепечатать 26 листов машинописного текста. Это их обязанность.
0: Да.
1: Они за день должны это сделать. Они это делали там условно за 4 часа, 2 часа тратили на прихорашивание, 2 часа на обсуждение каких-то там...
0: Ну, нового молодого человека из коллектива.
1: Модных, да, тенденций, да. Но они со своей работой справлялись. И получали деньги. И получали при этом удовольствие.
0: Интересно. Давайте прервемся.
3: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: И мы сегодня обсуждаем любимую работу.
2: Работа мечты.
1: Да. Да, ну вот нам, кстати, прислали тут интересное сообщение. Если ты любишь то, что делаешь, значит, ты свободен. Если ты делаешь то, что любишь, значит, счастлив. Вот такая вот мудрая мысль.
3: Да, простая истина. Но мы еще обсуждали, вот сейчас немножко за эфиром, что хуже всего, ладно, есть работа мечты, есть какая-то нормальная работа, работа, когда ты ее ненавидишь. Потому что это, мне кажется, ну, реально самое сложное, потому что мы на работе проводим треть жизни. Если вот посчитать прям всю жизнь,
2: то нафиг так жить.
3: Да, треть жизни ты на работе. Если ты ее еще и не любишь, то это вообще...
1: Ну, мне тоже кажется, это ужасно, потому что если ты работу не любишь, вот в моем понимании, лучше искать другую работу.
2: Но никакие деньги тебе не компенсируют.
3: Да, никогда.
1: Это не получается так. То есть... ну,
2: твоя жизнь стоит дороже в любом случае. Сколько как это, компенсационный пакет, сколько бы тысяч или миллионов не составлял жизни, ты на эти деньги не купишь себе.
3: А вот если говорить про моих ровесников, то есть очень много вот мемов, шуток про то, что там зумер пришел на работу, ему не понравилось, он ушел. Во-первых, я не осуждаю. Это круто, но насколько, ну вот сейчас, то есть понятно, что там раньше вообще невозможно было представить ни какую-то глобальную там смену работы, не то, что ты пришел, тебе не понравилось, ты ушел в обед, насколько, не знаю, вот там ваши сверстники могли бы сейчас бросить работу, ну вот проснуться завтра на нее, не прийти просто потому что... не захотелось, и уволиться.
1: Не, мы другие, мы же люди ответственные, мы не можем так поступить, то есть мы не то, что ты приводила, вот я пришел, мне не понравилось, и я ушел, вот, потому что, ну, это внутреннее чувство ответственности, что ты понимаешь, что ты отвечаешь за большой процесс, ты элемент этого процесса, и ты не можешь ничего бросить. Мы, честно сказать, иногда с напарником приходим вдрызг больные на работу, потому что вот так.
3: Но глобально, если отстраниться, ну вы же никому ничего не должны. Понятно, что когда ты долго работаешь, у тебя выстраиваются связи.
2: Нет, мы никому ничего не должны, мы так воспитаны.
1: Мы себе должны.
3: Просто
2: нет, мы так
3: чужой
2: должны...
3: бизнес, ну, чужие, да, проблемы.
2: Да, да, да, мы же, понимаешь, мы же воспитаны в той парадигме, что в социалистической идиоматии, когда... короче, что не было ничего, все было общее. В том числе наши. То есть, если ты работаешь, то ты работаешь не на дядю, а ты работаешь на великое советское государство. И стало быть, ты работаешь на папу, на маму, на бабушку, на дедушку, на своих будущих детей. Мы вот в этой, как бы, парадигме воспитаны. И у нас поэтому...
1: Поэтому на нашем поколении сильно пашут.
2: Да. То есть, это можно использовать. То есть, когда у нас отрицание частной собственности и, собственно, вот это вот культивирование собственности общественной, как вообще всего общественного, начиная от общественного стакана в томатах с газировкой, из которого пили все. Угу. И работа, мы же работали не, ну, не мы, там, наши родители, они же работали не почему-то, они работали над построением лучшей жизни для всех вообще. А деды ради этого воевали. А прадеды воевали со своими прапрадедами, братьями, и, ну, и вот эта гражданская война. Представляешь, что у людей было, какая мысль в голове? Они воевали для того, чтобы построить для всех вообще на этой планете идеальную жизнь. Ну вот, понимаешь, просто нам вот, извините, загадили голову вот этой вот, да, а вам загадили голову тем, что вы должны разделять бутылочки. Причем гадят ваши головы компании, которые выпускают газировку, и вам же эту газировку в пластиковых бутылочках продают. И вам же говорят, а вы еще бутылочки должны сортировать.
3: Нет, ну слушай, это вообще другая...
1: Ну ладно, концерта. Да, это тема бутылочек, а то, что голову забили дурью всякой, это, к сожалению, правда. И то, что напарень сказал, подпишусь под каждым словом, потому что это действительно было абсолютно так. Это мы... У нас такой вот на сломе эпох все произошло, да, когда мы от светлого коммунистического... Не буду говорить коммунистического... От светлого социалистического общества мы перешли к капитализму, да, со звериным оскалом. И все поменялось. Вот. Но мы не поменялись. Нас просто...
3: Ну, да.
1: Мы впитали все это, да, еще в те годы.
2: Нас
1: поэтому...
2: перенесли и как бы сказали, все, ребят, социализм отменяется, завтрашнего дня строим капитализм. В смысле? Мы только вчера начали, нам обещали, что... Я помню...
1: Вы на картошку даже не ездили.
2: Нет, я помню, когда нам вожди высокие, с высоких трибун говорили о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Я помню. Я это еще слышал.
1: То есть, и верил.
2: И я был тем самым нынешним поколением советских людей, которому обещали коммунизм. и которому сказали, извините.
1: Но если возвращаться к теме работы, то вот то, что говорит напарник, поэтому мы так относимся к работе. Поэтому, когда нам говорит начальник, а давайте в субботу вы выйдете, там какое-нибудь мероприятие там сделаем, да, вот, гонорара нет, и что? И мы идем, потому что он идет.
3: Пойду. Но это немножко другое. Ну да ладно, мне кажется, это просто...
2: Давайте прервемся, друзья мои.
0: Наша реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Фень, тут, кстати, интересное сообщение пришло еще про ответственность на работе. Есть команда, команду подводить не хочется. Вот и все. И это тоже справедливо.
2: Да, мне кажется, я, во-первых, полностью согласна. Я понимаю, что есть, ну, понятно, в любом поколении есть разные представители. Я скорее вот суперответственная, на любую бесплатную работу выйду. У меня здесь скорее вот склад ума больше вашего поколения. Но мне кажется, это вот такое глобальное отличие, что когда ты... Вот, не знаю, сейчас там повзрослел, тебе сейчас 20 лет, и ты понимаешь, что, не знаю, там, ты не заработаешь на квартиру, ты живешь в очень такое сложное время, и, ну, это чужая корпорация, это чужие вообще, это все, как бы, ну, это все не мое, не имею к этому отношения. Конечно, когда ты приходишь, у тебя выстраиваются отношения с коллегами, у тебя выстраиваются, там, не знаю, с начальством, и ты уже не можешь подвести, если вот в тебе есть это чувство... ответственности, которая, ну, мне кажется, просто у кого-то воспитана, у кого-то его нет. И да, и ты привязываешься. Но если на секунду от этого всего отстраниться, то ты понимаешь, что, ну, это не твое, это чужой бизнес, который захотят, продадут, захотят.
3: А какие альтернативы ты видишь? Вот, ну, хорошо, ты задумалась. Об этом задумывается каждый человек и не единожды за неделю порой. Но возникает вопрос, а дальше-то что? Ну ладно, альтернативы какие? Пойти работать на себя или на другого такого же собственника бизнеса?
2: Ну можно... Ну нет, сейчас у меня будет очень такая, знаете, оторванная от реальной жизни позиция, но можно просто делать что-то хорошее.
3: Вот, что именно?
2: Ну не знаю, заниматься благотворительностью, помогать детям, больным. Не знаю, можно было выбрать профессию и помогать там людям.
3: Допустим, за что платить квартплату, за что покупать еду?
2: Ну вот, есть... да, я говорю, что это оторванная абсолютно от жизни позиция.
1: Нет, почему? Но... Ну, если у тебя, не знаю, есть своя кимберлитовая трубочка где-нибудь, то ты можешь заниматься чем хочешь. Да. Нет, ну, есть такие люди, они ходят на работу, они открывают какое-то меценатство, там, не знаю.
3: Вообще, мне, знаешь, как бы вот, если мы вернемся к работе мечты, да, мне кажется, что работа мечты все-таки сводится, знаешь, к какому-то, к труду созидательному. Когда ты можешь видеть, ну, как-то ощущать то, что ты... Говорят, это есть даже некий такой в нас психологически заложен моментик, что нам нравится видеть то, что продукт своего труда. Ну, условно говоря, мы взяли стругать, вот наши там, эти вот, которые в пещерах жили, взяли стругать палочку. Ух ты, получилась какая-то вот прикольная штука. И их, в них это вызвало живой, ну, как бы всплеск эндорфинов, вот этого всего. И когда человек может ощущать результат своего труда, видеть, слышать, ну, как-то осознавать, в нем это вызывает позитивные эмоции. Там всякие гормоны
1: высвобождают. И мозгу это нравится.
3: И мозгу это нравится, и он говорит, давай еще, да, давай, трудиться, давай трудиться.
1: Вот напарень пишет уже третью пикторию подряд, ему нравится.
2: Ну, во-первых, у нас же есть, да, реально процесс, когда ты начинаешь какое-то дело, особенно если ты там не хотел, ты договариваешься с собой, что делаешь его 10 минут, и потом ты втягиваешься в процесс. Это как бы абсолютно, ну, не знаю, физиология обусловлена.
1: Нет, Игорь говорит правильно, потому что когда тебе результат или процесс доставляет огромное удовольствие, у тебя все эти гормоны, которые отвечают...
3: Не процесс, там именно за результат.
1: Ну, в основном, да, в основном, конечно, результат. А мозг говорит, давай еще сделаем это, давай еще, да. Это классно.
2: Я понимаю, что когда я вот работала в там онлайн-бизнесе с онлайн-школами, мне было очень тяжело, потому что ты делаешь что-то в интернете, результат у тебя тоже в интернете, и это очень странно. Ты вообще не ощущаешь, что ты что-то делал. Ты просто вот тратишь, не знаю, там 8 часов каждый день жизни.
3: И не пойми, чем занимаешься.
2: И получаешь ничего в конце.
3: А ты попробуй взять и написать, ну вот Андрей Германович вот книгу написал. Попробуй напиши...
1: Подожди, она в работе еще. Все-таки в работе.
2: А когда?
3: Ну подожди.
1: Потом.
3: Попробуй напиши небольшое эссе, посвященное какой-нибудь теме. И прочитай ее. Ну, собери людей своих и скажи, ребята, там, девчата, я написала небольшую статейку. Послушайте, пожалуйста. И прочитаем. Ты не поверишь, какую ты, вот когда тебя выслушают, а тебе скажут, Феня, молодец. Ну, тебя будут хвалить, потому что это же все-таки твои друзья. И ты почувствуешь, как тебя распирает от желания сесть и, как минимум, «Войну и мир», как Толстой. Лет 6 посвятить себя.
2: Но мне кажется, вот с тем, что пишется, тоже тяжелее немножко, потому что это какое-то эфемерное. Вот пока книжка не вышла, нет ощущения, что ты что-то сделал.
3: Нет, нет.
2: С какими-то картинами, мне кажется.
3: Там есть этап, когда когда ты даешь это друзьям, близким оценить.
1: Да, все, и это после этого понеслось.
3: Да, и тут вот тебе начинают твою креативную жилку щекотать.
1: Ну прям... ничего, ничего. Знаешь, она для этого и есть, чтобы ее щекотать.
3: Ну что, спасибо большое.
1: Да, мне кажется, отличный разговор. Главное, что такой прямо разговор по чесноку получился.
3: Да, да.
1: И в любом случае, ну, наверное, работа мечты, она у каждого видение, по крайней мере, своя. Вот.
3: Как говорил герой одного кинофильма, вот тебе пальто, мечтай о чем-нибудь
1: возвышенном. Фильм «Курьер», да. Абазин получил пальто.
3: Да, все, ребят, будем на этом на сегодня заканчивать наши посиделки. Феню благодарим. До встречи через неделю же ведь,
1: да.
3: Правильно?
1: Да.
3: Вот, традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну и некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. Ну и услышимся, друзья, уже завтра, ровно, ну не ровно.
3: Как
1: но...
3: обычно, после 16. Шоу дня. Все, расходимся, пока. Чем-то.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год, мы хотим увидеть рассвет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Сделано в России.

0: наше радио. Проверено временем.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наша реклама.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Это издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Хватит стесняться. Я
10: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио».
13: Музыка

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Работы на месте пожара на заводе по производству петард в Ярославской области завершены. По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлекалось 192 человека и 49 единиц техники. Как напоминает сайт nsn.fm, пожар на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области произошел в понедельник. В результате погибли 14 человек и один пострадал. Как заявил губернатор Михаил Евраев, причины пожара установят специалисты. Группа спелеологов-любителей могла заблудиться в Красной пещере Крыма. Этого не исключили в МЧС Республики. Там уточнили, что маршрут, по которому спелеологи шли, составляет порядка 10 километров, и непрофессионалы могли с него сбиться. В МЧС подчеркнули, что если следов группы не будет обнаружено на основном маршруте, то спасатели изучат места, где спелеологи могли уйти с него. Ранее во вторник стало известно, что четверо туристов потерялись на экстрим-маршруте в Красной пещере Крыма. Известно, что в ней есть затопленные участки. Сейчас проводится спасательная операция. Около 45 новых брендов одежды появятся в текущем году на рынке страны. При этом порядка половины из них будут российскими. Об этом сообщили в Минпромторге России. Там отметили, что в основном новые бренды нацелены на узкие ниши. Это, например, изделия с традиционными элементами разных народностей или созданные в пределах конкретных регионов. В ведомстве добавили, что после ухода ряда глобальных брендов рынок прошел пик быстрого роста, и освободившиеся ниши частично заняли новые отечественные торговые марки. Лапша быстрого приготовления некоторых марок исчезла с прилавков торговой сети «Лента». Как сообщили в Роскачестве, после обнаружения нарушений в маркировке с прилавков сняли лапшу марок «Наруто», «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Ранее Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления, и у трети образцов были выявлены технические нарушения в маркировке. В столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски. Теперь она называется «котлета со сливочным маслом». Как рассказал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, блюдо стоит 270 рублей. В свою очередь депутат Виталий Милонов заявил, что не обратил внимания на переименование котлеты по-киевски в думской столовой. «Мне главное, чтобы шаверму не переименовывали, а котлета по-киевски – это ради бога», заключил парламентарий из Санкт-Петербурга. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0 плюс.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящий.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Установлены личности всех 14 погибших при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области. Ранее в МЧС сообщили, что работы на месте пожара завершены. Пожар на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск под Переславлем-Залесским произошел в понедельник. В результате погибли 14 человек, один пострадал. Как заявил губернатор Михаил Евраев, причины пожара установят специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Руководитель предприятия задержан. Спасатели будут искать пропавших в крымских пещерах туристов круглосуточно. Как сообщили в МЧС, на месте организована работа оперативного межведомственного штаба. По данным ведомства, для поиска туристов в Красную и Голубиную пещеры спустились две группы спасателей, которые двигались навстречу друг другу. Однако одна из них прошла 5 километров и из-за обвала и узости прохода вернулась обратно. Вторая группа продолжает поисковые работы. Как пишет сайт nsn.fm, четверо спелеологов-любителей ушли по маршруту Голубиная пещера, Красная пещера в понедельник днем и в обозначенное время не вышли на связь. Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Как сообщили в Миноборнауке, соглашение будет способствовать развитию академической мобильности. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что делегация из России во главе с замглавы Миноборнауки Константином Могилевским прибыла в КНДР для участия в форуме ректоров университетов. Отмечается, что в ходе форума соглашение о сотрудничестве с коллегами из Северной Кореи заключили несколько российских академий, университетов и вузов. Сборная России по футболу победила команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Александр Головин. После матча с иранцами сборная России 3 октября в Екатеринбурге встретится с командой Намибии, а 6 октября сыграет с нигерийцами в Нижнем Новгороде. Рекордный штраф за парковку выставили автолюбителю в столичном аэропорте Шереметьево. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подъезжает к терминалу для оплаты парковки, предъявляет карточку, после чего устройство показывает сумму – 945 700 рублей. В администрации аэропорта объяснили ситуацию ошибкой самого водителя. Он перепутал карточки и предъявил парковочный билет месячной давности. Диспетчер исправил курьез на месте. А популярный канал «Радио.НСН» проник в во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

день за днем.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, кому посвятили трибьют альбом 4 хорошо знакомых вам артиста и поговорим про радости с операцией «Пластилин». Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Алексей Кортнев и Билли Новик записали трибьют-альбом памяти Александра Генслера, лидера Генслер Блюз Бэнд. Пластинка получила название «Длинный». Именно таким было прозвище музыканта. О друге и о том, каким получился альбом, нам рассказал Максим Леонидов.
2: Жил-был в Ленинграде, Петербурге парень по имени Саша Генслер. А прозвище у него было «Длинный», так как он был высок и по-балетному подтянут. Всю жизнь он проработал автомехаником, а в свободное время писал песни и исполнял их со своей группой «Генслер Блюз Бэнд» в маленьких клубиках. За признанием и деньгами не гнался, любил выпить, был заядлым болельщиком «Формулы-1» и очень остроумным парнем. Пел так же просто, как жил. Мы дружили. А 3 года назад его не стало. И я попросил своих товарищей Женю Маргулиса, Билли Новика и Лешу Кортнева спеть песни «Длинного», которые им нравятся. Вспомнить о нем и вас с ним познакомить. Ей-богу, оно того стоит. Так появился этот альбом.
3: Перечисляю это пить, курить, ругаться матом. Пусть говорят враги, что бедным, но больным.
1: Послушать новый большой релиз наших артистов уже можно на любой удобной цифровой платформе. Операция «Пластилин» выпустила мини-альбом «Радости. Сторона А». В первую часть нового релиза вошли 5 песен о растерянности, усталости и поиске радости в моменты, когда все вокруг идет наперекосяк. В альбом вошла и одноименная композиция «Радости», которая уже стартовала в чартовой дюжине. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру, ведь именно вы, друзья, помогаете трекам подниматься в хит-параде. О новом релизе и о треке, давшем название альбому, рассказывает Анатолий Царев.
4: Трек, который стартует в чартовой дюжине под названием «Радости» одноименным, он объясняет всю суть альбома, всю его концепцию. Лирический герой альбома – это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной суете. Мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в песне «Радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. У человека появляется надежда и смысл эту радость обрести. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. И я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой. Так что слушайте, и пусть у вас в жизни будет много-много чистой, неподдельной, настоящей радости.

0: Это только первая часть нового релиза группы, друзья. Альбом «Радости. Сторона Б» выйдет в марте 2027 года. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: наше радио.
1: Окошко месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Работы на месте пожара на заводе по производству петард в Ярославской области завершены. По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлекалось 192 человека и 49 единиц техники. Как напоминает сайт nsn.fm, пожар на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области произошел в понедельник. В результате погибли 14 человек и один пострадал. Как заявил губернатор Михаил Евраев, причины пожара установят специалисты. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить работу по контролю за ситуацией на топливном рынке. Как сообщили в правительстве России, Новак отметил необходимость максимально оперативного принятия решений и реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных регионов, а также усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо. Кирилл Дмитриев провел серию встреч в Вашингтоне. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в дополнение ко встречам в Нью-Йорке со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером также провел переговоры с представителями Минфина и Минэнерго США в Вашингтоне. В ходе встреч обсуждались вопросы российско-американского экономического сотрудничества. Вводимое в работающих в России западных компаниях временное управление не направлено на смену собственника. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что этот процесс обратим, но предпосылок для этого нет. Ранее в этом месяце Владимир Путин своими указами передал во временное управление активы таких зарубежных компаний, как Nestle, Ашан, Лимана Про, Метро и ряда других. Более 5 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа. Как напомнили в Роспотребнадзоре, кампания по вакцинации против гриппа продолжается. По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране соответствует прогнозам. На прошедшей неделе зарегистрировано 727 тысяч случаев. Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в октябре в ряде регионов страны. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха будет на 1 градус выше в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжского федерального округа, а также на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-западе Якутии. Синоптики добавили, что месячное количество осадков в большей части России будет около среднего многолетнего значения. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

Нет.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске The Solar Bust – «Голод». Просто живи дальше, и ты когда-нибудь найдешь свой антидот. Финальная пластинка, которой брянская команда шла последние 4 года. Концепт альбома строится на теме взросления через травму. Человек приходит в мир чистым, но жизненный опыт, словно невидимый яд, накапливается, деформируя личность и отношения с окружающими. Песня «Голод» ставит вопрос о месте человека в бездушной машине потребления и системной несправедливости. Музыкальный контраст здесь доведен до абсолюта. Советский хор, стремительный коктейль из металкора и дедкора, а также яркое соло под конец трека. Вместе они создают эффект столкновения эпох и смыслов. О как! Рад снова быть с вами. Что-то здоровье мое немного пошатнулось, затемпературило и упаковало меня в больницу с пневмонией, так что выпусков ЖД не было. Достаточно скучно валяться в палате. За дом музыки я переслушал море, и многое из этой больничной дискотеки сегодня прозвучит в эфире.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Меня уже выпустили, но пока я там плевал под капельницами в потолок, мои любимицы Lit Horizon из Новосибирска выпустили свой второй концептуальный альбом «Лимб». Вы просыпаетесь в городе без имени, его улицы пусты, исполинские руины уходят за горизонт, а тишина кажется старше самого мира. Вы не помните, как оказались здесь, не помните даже, кем были прежде, но чем дальше вы идете, тем сильнее становится ощущение, что это место не было найдено вами, оно ждало вашего пробуждения. Так описано концепция альбома. От себя добавлю, радует, что девчонки пытаются в разные направления, у них здорово получается, и это очень круто. Что же до трека, который мы сейчас заценим? Все пути, наконец, сходятся в одной точке. Воспоминания обретают очертания, следы на теле истории, а у голоса из прошлого появляется источник. Кажется, впереди должна ждать последняя встреча, та, который вас вел весь этот путь. Но вместо нее среди руин открывается дорога, которая раньше не существовала. Впервые город не ведет вас обратно. Он позволяет идти дальше, выйдя за его пределы. У Lit Horizon намечается грандиозный тур, концерты по стране. Смотрите на официальных ресурсах коллектива. Ну а пока что...
1: Made in Russia.
0: Lit Horizon. Ashes to Ashes.

0: Lead Horizon, Ashes to Ashes, трек с нового альбома. В этой композиции многое доверено басу. Об истории создания песен, кстати, почитайте в группе ВКонтакте Lead Horizon, очень интересно.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас Dead Funks. Коллектив или же проект, я не знаю, как тут правильно говорить, был основан в этом 26-м году. Автор музыки и текстов Кирилл Каракулин. Записи и сведения проходят при участии Ярослава Борисова из Black Scum. И это второй сингл, продолжающий работу над полноформатником «Исследование внутреннего мира», начатое в дебютном релизе «Стерто».
1: Жесткий диск.
0: Dead Funks ID.
1: Давай!

0: Dead Fangs, трек называется ID, ну или же, если размышлять согласно тексту песни, ID.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Таймыр», название трека «Шук», краткая информация. Новый макси-сингл от эмо-коллектива, собравшегося из выходцев Норильска и доказавшего своим звучанием, что даже суровый климат не способен остудить горячие сердца, чем группа и заслужила теплые отзывы от коллег, включая участников «Каштанка». Релиз «Дай мне сил, Шук» становится прямым продолжением экзистенциальных размышлений, начатых в релизе «Больше нам не страшно». Это одна история, разделенная на две части. Путь истощенного человека, который сначала взывает к небу, умоляя дать ему силы, а затем решает не ждать чуда и прокладывает дорогу сам, обращаясь с этим призывом к каждому слушателю. Музыкальный релиз балансирует на грани шугейза, пост-хардкора и скрима, создавая плотную гипнотическую атмосферу, где нагнетание и эмоциональная разрядка сменяют друг друга. Такой вот диалог, где за признанием собственным бессилии следует протянутая рука. «Я знаю, ты тоже устал. Давай выбираться вместе». Давайте вместе послушаем классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Таймыр, Шук.

0: продолжаем. Я не знаю, не уверен, что хочу знать, какими путями пришли друг к другу ярославская группа «Хохма» и Дмитрий Порубов из петербургской психеи как-то. Так или иначе, они это сделали, сели, посидели и выдали этому миру классный трек. Его и заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Хохма», Дмитрий Порубов, «Неуправляемый».

0: Главное, что не песню. Хохма, Дмитрий Феопорубов, «Неуправляемый».
1: Жесткий диск. Смена жанра.
0: Меняем, хотя какой тут жанр, главный принцип жесткого диска – полный фьюжн. Операция «Пластилин» выпустила эпиху «Радости. Сторона А» в программу.

0: Эфир нашего радио, разлетелись все песни, кроме почему-то самой, как мне кажется, хитовой. Из названия работы понятно, что будет нам и сторона Б, будет она в следующем уже году, а пока что 5 треков, каждый из которых начинает барабанчик, в комментах люди тоже это заметили. Забавно, что вступления всех композиций начинаются с хэтов. Предполагаю, что это сделано как дань уважения старым выступлениям. На выступлениях без ушных мониторов барабанщик обычно задает вначале ритм ударом палочкой о палочку или тарелкой. Это были комменты, ну а мы с вами прямо сейчас отправляемся в душ, а следом в холодильник.
1: Жесткий диск.
0: Операция «Пластилин. Папироска».

0: Операция «Пластилин».
1: Папироска.
2: Жесткий диск.
1: Никогда такого не было, и вот опять бежим от себя, ото всех в никуда. Сама компания, песни, которую лучше слушать наедине с собой. Это осознанный уход от общества, в котором вам тяжело находиться. Если даже в кругу близких людей вы все так же чувствуете себя одиноким, то этот трек создан специально для вас.
2: Жесткий диск.
1: Omnisend. Сама компания.

0: Команда Omnisend, трек «Сама компания». Ну, вообще, поговорить с умным человеком, самим собой, всегда прекрасно.
1: Жесткий диск.
0: Мне кажется, самое время для чего-то красивого. Официальный поставщик красоты в эфир жесткого диска — это музыкальный коллектив Myself. Мне прям все нравится, что делают парни, а занимаются они музыкой в рамках группы аж 20 лет. Давайте слушать трек.
1: Жесткий диск.
0: Myself.

0: Myself, трек называется «Расстояние». Больше Соляков, Богу Соляков. Класс.
1: Жесткий диск.
0: Восьмая фаза в периодизации Эриксона – это старший взрослый возраст от 40 лет, поздняя зрелость после 65, характеризуется мудростью, целостностью личности или раздвоенностью отчаяния. Также существует восьмая фаза в классификации исторического процесса, предложенной Дьяконовым. Она называется посткапиталистической и примерно соответствует постиндустриализму. К чему это я? Дальневосточная команда «Шантар» выпустила пластинку «Dream City». Я достаточно треков, которые выходили в виде синглов, ставил в жесткий диск, и вот теперь они все сложились в единую концепцию. Альбом, жалко, короткий по времени, невероятно сильный. Давайте заценим прямо сейчас вещь, которая звучит в нем ближе к финалу, и восьмые фазы появятся именно тут.
1: Жесткий.
0: «Шантар» — нуарная кафетерия. Мне казалось, что кафетерия мужского рода. Ну да ладно.

0: Команда «Шантар», трек «Нуарная кафетерия», вещь нового альбома, который называется «Dream City».
1: Жесткий диск.
0: Ну а закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив «Voided» и новая работа, трек называется «Отпусти», прямо сейчас на нашем радио.

0: Команда Voided, трек называется «Отпусти», и на этом на сегодня, к сожалению, все. Помним о главном.
1: Бодай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Главы всех думских комитетов будут утверждены в среду на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Как сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Виктор Пинский, помимо этого будет избран председатель Госдумы нового созыва. Ранее сообщалось, что думская фракция «Единая Россия» выдвинула на этот пост кандидатуру Вячеслава Володина. Кроме того, думская фракция КПРФ на эту должность предложила кандидатуру Дмитрия Новикова. В Кремле не исключили возможности проведения трехсторонней встречи глав России, Китая и США. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, председатель КНР Си Цзиньпин, как хозяин предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне, может предпринять шаги для организации встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Установлены личности всех 14 погибших при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области. Работы на месте пожара завершены. Пожар на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск под Переславлем-Залесским произошел в понедельник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Руководитель предприятия задержан. Спасатели будут искать пропавших в крымских пещерах туристов круглосуточно. Как сообщили в МЧС, группа спелеологов-любителей могла заблудиться в Красной пещере Крыма. Маршрут, по которому спелеологи шли, составляет порядка 10 километров, и непрофессионалы могли с него сбиться. Как пишет сайт nsn.fm, четверо спелеологов-любителей ушли по маршруту «Голубиная пещера, Красная пещера» в понедельник днем и в обозначенное время не вышли на связь. По меньшей мере 22 жителя российских регионов стали жертвами нападений бурых медведей с весны этого года. Как следует из данных, которые приводит РИА Новости, 22-м случаем гибели человека от лап медведя стала смерть жителя Камчатки. Зверь напал на мужчину рядом с селом Устьевое, когда тот собирал клюкву в лесу. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, так считает глава Сбербанка Герман Греф. При этом он призвал глав компании думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации. «Я сегодня много времени трачу на то, чтобы подумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге», сказал Греф и признался, что его самого пока не беспокоит собственное рабочее место. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б

мелом на стенах домов, если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу, если ты будешь

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. Еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47.00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518. 15 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского советов Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
0: Проверено время.

наше радио. Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518. 15 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского советов Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Это навсегда.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. Еще о подготовке медицинских